Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замгенпрокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Силы России». Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику «Знамя Победы» уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированные молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохранению жизни и осмотрели строящийся ледовый дворец. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заседание областного оргкомитета конкурса провел заместитель председателя правительства Алексей Сапронов. Состязание проводится федеральными министерствами и ведомствами по 5 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства, укрепление межнационального мира и согласия, повышение эффективности управления территорией муниципального образования, бренд территории и умный город. В этом году в рамках регионального этапа поступила 71 заявка от 61 муниципального образования. Заявки победителей регионального этапа направят в федеральную конкурсную комиссию. Итоги федерального этапа конкурса подведут до 15 октября. Победители получат внушительные гранты из федерального бюджета. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению институтов семьи в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замгенпрокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район. С рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Сила России». Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику «Знамя Победы» уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированные молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохранению жизни и осмотрели строящийся ледовый дворец. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заседание областного оргкомитета конкурса провел заместитель председателя правительства Алексей Сапронов. Состязание проводится федеральными министерствами и ведомствами по 5 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства, укрепление межнационального мира и согласия, повышение эффективности управления территорией муниципального образования, бренд территории и умный город. В этом году в рамках регионального этапа поступила 71 заявка от 61 муниципального образования. Заявки победителей регионального этапа направят в Федеральную конкурсную комиссию. Итоги федерального этапа конкурса подведут до 15 октября. Победители получат внушительные гранты из федерального бюджета. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
1: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
9: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День семьи, любви и верности. С молодым душевным праздником, посвященным самым важным человеческим ценностям, воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов. В современном неспокойном мире семья остается нашей главной опорой и силой. Укреплению института в семье в России уделяется повышенное внимание, сказали первые лица региона. Государственная политика ориентирована на возрождение традиции многодетности, повышение материального достатка семей и полноценное развитие подрастающего поколения, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор и спикер облдумы слова благодарности адресовали родным и близким участников специальной военной операции. «Любовь помогает приближать победу», сказали первые лица региона. Губернатор Александр Гусев принял участие в представлении прокурора в Воронежской области Сергея Филипенко. Его кандидатуру утвердил президент Владимир Путин еще 28 июня. Накануне нового руководителя представили коллективу областного ведомства. Представление провел замгенпрокурора Юрий Пономарев. Он выразил уверенность, что с приходом такого опытного управленца прокуратура выйдет на новый уровень работы. Александр Гусев, в свою очередь, приветствовал главу регионального ведомства на Воронежской земле и поздравил с началом службы на новом ответственном участке. «Хочу заверить, что правительство области, как и раньше, будет максимально открыто работать с органами прокуратуры», отметил Александр Гусев. Анинский район. С рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Глава района Василий Авдеев отчитался о социально-экономических показателях и отметил участие муниципалитета во Всероссийском форуме «Малая Родина. Сила России». Дмитрий Маслов отметил высокие показатели района и консолидацию его населения. Делегация возложила цветы к памятнику «Знамя Победы» уроженцу Анны, полководцу Семену Переверткину. Посетила модернизированные молокозавод холдинга «Эко-Нива» и детский сад «Росток». Также гости приняли участие в открытии соревнований по оказанию первой помощи, сохранению жизни и осмотрели строящийся ледовый дворец. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заседание областного оргкомитета конкурса провел заместитель председателя правительства Алексей Сапронов. Состязание проводится федеральными министерствами и ведомствами по 5 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства, укрепление межнационального мира и согласия, повышение эффективности управления территорией муниципального образования, бренд территории и умный город. В этом году в рамках регионального этапа поступила 71 заявка от 61 муниципального образования. Заявки победителей регионального этапа направят в Федеральную конкурсную комиссию. Итоги федерального этапа конкурса подведут до 15 октября. Победители получат внушительные гранты из федерального бюджета. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.

0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
1: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
2: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше.
7: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит.

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем – предварительные итоги сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме, находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5000 зерноуборочных комбайнов, 6000 грузовых автомобилей и более 15000 тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. Администрация Воронежа нашла подрядчика, который закупит компьютерное оборудование за 60 миллионов рублей для строящейся школы в микрорайоне Шилово. Информация появилась на портале Единой информационной системы. За эти деньги городская дирекция единого заказчика капитального строительства должна приобрести 249 ноутбуков, 100 мониторов, 89 системных блоков, 68 ЖК-дисплеев, 61 планшет и другое. Напомним, что новую школу в микрорайоне Шилово на 2000 мест планируется построить до конца 2026 года. Она будет состоять из трех корпусов высотой в 4-5 этажей. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной детской клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы. Расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои. Они борются с тяжелыми болезнями, и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессией. Поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Житель Клачеевского района Сергей Козлов стал победителем всероссийских соревнований по армрестлингу среди ветеранов специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир «Кубок Отечества» прошел в Гатчине и собрал около 80 спортсменов из 28 регионов России. В своей весовой категории Сергей Козлов занял первое место в борьбе правой рукой, второе – левой, а по сумме двоеборья завоевал золотую медаль. За первые 6 месяцев текущего года 7 воронежцев госпитализировали с отравлениями грибами. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Все пострадавшие взрослые. Врачи оказали им медицинскую помощь, после чего пациентов выписали. Смертельных случаев не зарегистрировано. Отметим, сезон тихой охоты воронежцы открыли еще в апреле, благодаря дождям, которые безостановочно шли почти весь месяц. Сморчков, строчков, шампиньонов и рядовок в лесах было вызвано. Избытки. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет. «Наше радио».

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста, ночь светла, как круги от времени. Что забросил я в смерть уставшую? Все дороги растут из семени недошедшего, да недоставшего. Жду от нового века белого продолжения, понимания, что мы часть всего безответного, что мы ночь,

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: 255? 45?

0: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
2: Русской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем – предварительные итоги сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме, находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5000 зерноуборочных комбайнов, 6000 грузовых автомобилей и более 15000 тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. Администрация Воронежа нашла подрядчика, который закупит компьютерное оборудование за 60 миллионов рублей для строящейся школы в микрорайоне Шилова. Информация появилась на портале Единой информационной системы. За эти деньги городская дирекция единого заказчика капитального строительства должна приобрести 249 ноутбуков, 100 мониторов, 89 системных блоков, 68 ЖК-дисплеев, 61 планшет и другое. Напомним, что новую школу в микрорайоне Шилова на 2000 мест планируется построить до конца 2026 года. Она будет состоять из трех корпусов высотой в 4-5 этажей. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной детской клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы. Расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои. Они борются с тяжелыми болезнями, и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессией. Поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Житель Клачеевского района Сергей Козлов стал победителем всероссийских соревнований по армрестлингу среди ветеранов специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир «Кубок Отечества» прошел в Гатчине и собрал около 80 спортсменов из 28 регионов России. В своей весовой категории Сергей Козлов занял первое место в борьбе правой рукой, второе – левой, а по сумме двоеборья завоевал золотую медаль. За первые 6 месяцев текущего года 7 воронежцев госпитализировали с отравлениями грибами. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Все пострадавшие – взрослые. Врачи оказали им медицинскую помощь, после чего пациентов выписали. Смертельных случаев не зарегистрировано. Отметим, сезон тихой охоты воронежцы открыли еще в апреле, благодаря дождям, которые безостановочно шли почти весь месяц. Сморчков, строчков, шампиньонов и рядовок в лесах было в избытке. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Поцелуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: трудно.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий

0: имени Горького. Это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
0: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: Наши. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем – предварительные итоги сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме, находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5000 зерноуборочных комбайнов, 6000 грузовых автомобилей и более 15000 тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. Администрация Воронежа нашла подрядчика, который закупит компьютерное оборудование за 60 миллионов рублей для строящейся школы в микрорайоне Шилово. Информация появилась на портале Единой информационной системы. За эти деньги городская дирекция единого заказчика капитального строительства должна приобрести 249 ноутбуков, 100 мониторов, 89 системных блоков, 68 ЖК-дисплеев, 61 планшет и другое. Напомним, что новую школу в микрорайоне Шилово на 2000 мест планируется построить до конца 2026 года. Она будет состоять из трех корпусов высотой в 4-5 этажей. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной детской клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои. Они борются с тяжелыми болезнями, и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессией. Поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Житель Клачеевского района Сергей Козлов стал победителем всероссийских соревнований по армрестлингу среди ветеранов специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир «Кубок Отечества» прошел в Гатчине и собрал около 80 спортсменов из 28 регионов России. В своей весовой категории Сергей Козлов занял первое место в борьбе правой рукой, второе – левой, а по сумме двоеборья завоевал золотую медаль. За первые 6 месяцев текущего года 7 воронежцев госпитализировали с отравлениями грибами. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Все пострадавшие – взрослые. Врачи оказали им медицинскую помощь, после чего пациентов выписали. Смертельных случаев не зарегистрировано. Отметим, сезон тихой охоты воронежцы открыли еще в апреле, благодаря дождям, которые безостановочно шли почти весь месяц. Сморчков, строчков, шампиньонов и рядовок в лесах было в избытке. Это были новости региона.
2: ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ой, дорогие друзья, вы знаете, так хорошо, вот просто, вы спросите, почему хорошо? Да просто хорошо. Бывают такие вот дни, когда просто хорошо, и ты даже не хочешь задумываться о том, а что так хорошо. Ну, чтобы не было тебе страшно, что это хорошо, оно может закончиться. В любой же момент хорошо может стать плохо. Вы же знаете, с нашим того, хотел сказать, уровнем жизни. С нашим, ну, вообще везением. Но, что касается везения, тут надо понимать еще такую вещь. Многие люди вот жалуются на жизнь, там черная полоса. И когда ты думаешь, а что за черная полоса? А полоса, там, потерял ключи, там, сломалась машина и так далее. Это не черная полоса. Господа, это не черная полоса. Вы везунчик. Вот, я вам хочу сказать. Ну, и с такими же везунчиками я работаю, потому что с невезучими людьми я работать не хочу. Несмотря на то, что, значит, Лукьян...
3: Тогда я пошла. Доброе утро.
2: Не, я тебе еще раз говорю, а это ты именно везунчик.
3: А, да.
2: Потому что шоркнуться об магнит головой, кто пропустил, Янка так на днях сделала, это значит, что ты не разбила себе голову, понимаешь, а просто шоркнулась. Доброе утро, Гар.
4: Доброе утро. Везунчик, доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Александр, доброе утро, Яночка. Доброе утро, дорогие наши слушатели.
3: А я, значит, заезжаю во двор, и Сашка меня такой видит, радостные, значит, все вот эти жесты Сашкины. Ну, как Сашка умеет, там танцы, все дела. Я еду, улыбаюсь и думаю...
4: в 13 лет.
3: Ну, ладно, слушай, ну, это было очень весело.
2: Ой, господи.
3: И я еду, и у меня настроение такое сразу, и я думаю, боже, вот как я вас все-таки люблю.
2: Лукьянова, ты...
3: Ну, честно.
2: Вот так проявлять свою любовь, потому что она чуть не наехала на меня.
3: Ну, нет, я просто поехала...
2: Она поехала вперед.
3: Сказать ему
2: меня.
3: Все, что думаю. Да, да, но это было очень прикольно. В общем, у нас сегодня у всех хорошее настроение. Мы надеемся, и у вас оно тоже хорошее. Ребята, несмотря на дождь, я говорю, по крайней мере, про Москву. Сегодня хмурое небо, все льет. Мне, кстати, у сына сегодня день рождения. Пойдем отмечать.
4: Поздравляем.
3: Спасибо.
4: Поздравляем.
3: Спасибо. Мой Лешек сегодня гуляет.
4: И тебя,
3: ему 12.
4: Янчка, и папу, и, конечно, Лешку поздравляем.
2: Это который средний?
3: Это который средний, да.
2: Я среднему,
3: он уже родился.
2: Среднему сыну всегда желаю удачи, любви, сил. Вот. И обычно средние добиваются больше всего. Ну вот, поэтому я не знаю, ты слышишь меня или нет. Я знаю, что мама запрещает тебе
3: сейчас
2: меня
3: дрыхнет.
2: Слушать. Но средние добиваются больше всего в жизни.
3: Вырежи мне этот фрагмент из эфира, пожалуйста.
2: Я вырежу, пожалуйста.
3: Я ему передам.
4: Мне бы сейчас как младшему и старшему было обидно.
2: Ну, понимаешь,
4: дискриминация. А почему, вот, кстати, давай вот разберем эту историю, у нас пару минут есть. Почему, как ты думаешь, ну вот, может быть...
2: А потому что...
4: Верным твое утверждение.
2: Ну, вся любовь, как правило, достается младшим. Вот вся любовь, она да. достается младшим. А старшему тоже достается часть любви.
4: Потому что он первый.
2: Сейчас Янка на меня так смотрит, типа, как же так? Я сейчас не в том смысле, что ты...
3: Дети, там... я все-таки не разрешаю вам их слушать.
2: Что ты его не любишь.
4: А ты вырежешь до момента, когда просто вот... Я еще не задавал этот вопрос. Короче, а среднему приходится самому добиваться, да?
2: Многого приходится на себя обращать внимание, там, доказывать и так далее. Но ему так кажется, что многие, вот моя сестра считает, что вся любовь родительская досталась мне.
4: А я слышал такое утверждение.
3: Вот вся любовь родительская моих родителей досталась действительно мне, потому что я единственный ребенок в семье. Но мне кажется, что когда их несколько, ты всех любишь одинаково, просто по-разному.
2: Абсолютно верно. Я с этим
3: согласен. Всех одинаково, абсолютно одинаково сильно. Ну, просто по-разному, потому что люди разные. Разные характеры, разные темпераменты.
2: Это понятно. Я сейчас тебе взгляд их говорю.
3: Ну, понятно, я понимаю, что вот. Ты имеешь в виду.
2: Поэтому, конечно, мою сестру любили так же, как меня.
3: Она так не считает.
2: Я просто, когда она мне это говорит, я так смеюсь, говорю, так тебе скоро 100 лет в обед. А ты про это вспомнил.
4: Доброе утро, мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 21 минута в столице. Мы тут разговорились, расширили тему родительской любви. Пришло сообщение. Доброе утро, наши шестеро детей. Кого считать средним? Ну, я, вы знаете, так сидел, думал, ну, со второго по пятого. Наверное, вот так вот.
3: Пришло еще сообщение. Давайте честно, кого в вашей семье любили больше? Давайте, подъемники, поговорим об этом. Старшего, среднего или младшего ребенка? Ну, или в зависимости, если больше одного ребенка, то там старшего или младшего. Старший — это обычно экспериментальный образец. На нем учились быть родителями, запрещали все подряд и требовали ответственности. Средний человек — невидимка. Сам поел, сам вырос, сам себе купил куртку. Младший — это уже любимый финальный релиз. Ему можно все, потому что родители устали и поняли, что ремнем характер все равно не построишь. В связи с этим, дорогие друзья, как и кто у вас был главным любимчиком в семье, и как вы это поняли? Можно сейчас на примере своем. Да, я имею в виду, как ребенка старшего, среднего, младшего, либо на примере своих детей.
2: Я вот сейчас, ты говоришь, первый экспериментальный, и я вспоминаю своего старшего сына. И вот когда родилась дочь, а дочь родилась через 12 лет, у них разница. Они оба в один год родились, только в разное время. И я вот помню, как я думал: так, мы так делать не будем, потому что вот это неправильно.
4: Уже на ошибках учился, но, да,
3: Саша? А сколько этих приколов по поводу того, что первый ребенок, ты переживаешь, там пылинки с него сдуваешь, второй ребенок, ну это когда несколько детей, да, второй ребенок уже там ты менее ответственен, не у всех, понятно, ну а третий ребенок, он с котом вместе из миски ест, и ничего страшного.
2: Да,
3: но я понимаю, что это все... Давайте только мы не будем сейчас серьезно прям относиться к этим всем заявлениям. Мы все-таки хотели в каком-то таком юмористическом, легком ключе поговорить об этом. Без жести, пожалуйста. Вот мы любим это утверждать и говорить, предупреждать вас, чтобы не было вот этих детских травм, от которых вы до сих пор не можете избавиться, что вас там недолюбили, а кого-то перелюбили. И с примерами.
4: Да.
3: В юмористическом ключе. Кто у вас был главным любимчиком в семье и как вы это поняли? Или сейчас? Вот,
4: если будем ябедничать или хвастаться сейчас?
3: Если вы уже родители, вот можете проанализировать свое отношение к детям и рассказать нам. Все потому, что у Янки трое детей, и сегодня у среднего день рождения. И мы его поздравляли. Леша, еще раз поздравляем тебя. Понятное дело, что каждый ребенок, неважно, он старший, средний, младший, он, конечно же, должен быть любим родителями. И всех ты любишь одинаково. Но все эти истории, опять же, о которых мы уже рассказали вам, они имеют место быть в жизни. И вот, пожалуйста, с примерами, кто у вас был главным любимчиком в семье и как вы это поняли. Пишите, рассказывайте, почитаем через несколько минут. Может быть, вы в этих историях узнаете себя.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 33 минуты в столице. Сегодня 9 июля.
7: Да.
8: Итак, был у нас тут вопрос, который мы вам задавали. Кто у вас был главным любимчиком в семье и как вы это поняли? Ну или сейчас на примере своих детей уже. У меня две прекрасные дочки, а двух разных жен. Не вижу с ними, но общаемся очень хорошо. Одной 17 лет, младшей 10. И буквально вчера, прямо в тему, когда созванивались, услышала одну и ту же фразу. «Ты ее любишь и помогаешь ей больше. Хотя люблю и помогаю одинаково. Но в этом году старшей чуть больше все-таки заканчивала школу. Поступление, репетиторы, выпускное и так далее. Младший оплатил поездку в Геленджик. И как им объяснить, что они для меня одинаково любим?» Но, вы знаете, мы просили вас, ну, с каким-то юмором отнестись к теме, но все равно это выглядит как сеанс у специалиста, где вы жалуетесь на своих родителей чаще всего.
7: У меня четверо пацанов от 8 до 17 лет. Любимчиков нет, но они все очень разные. Каждому свой подход. Разные вкусы в еде, одежде. Это единственная сложность. Но я привыкла. Раньше хотела девочку, но поняла, что в мире платьев и девочковых истерик мне не выжить бы. Мальчишки более режимные. Дал команду, пообещал стимул, и на тебе, готова прополка, уборка и так далее. Никогда не планировала многодетность, но счастлива, что так вышло. Мой лучший проект.
8: У меня трое детей, но любимого нет. Просто они настолько разные, что с каждым свой мир и отношения. Со старшим сыном 29 лет, работа, политика, взрослая жизнь. Дочка 13 лет, танцы, учеба, подруги, мальчики и другие девичьи радости. И младший почти 8-летний сын. Тут Майнкрафт, Лего, детские сказки, фиксики и Простоквашино. И так мне хорошо с каждым из них. Надежда из Нижнего Новгорода.
7: Да, вот мне тоже все очень отзывается. Просто все очень-очень разные.
9: Сейчас, подождите, средняя вырастет, все вам скажут.
7: Первые двойняшки. Никаких конфет до 5 лет, математические олимпиады каждые выходные, спортивная школа, не приходя в сознание. Но все, не все дало плоды. Потом появился третий. В гостях, когда ему было 1.5 года, старший брат с удивлением спросил: «А что, Петя уже ест колбасу и орешки? И по выходным он просто дрыхнет сколько хочет. Олимпиада не его».
9: Что, орешки уже ест?
8: Я многострадальный средний ребенок в семье из 3 детей. И я должна была всегда уступать, потому что один старше, а другая младшая. Вот сформировался у меня характер с обостренным чувством справедливости. Воюю постоянно, не могу промолчать.
9: Бедолага. Ну, ничего страшного, это ваш крест.
8: Главный любимчик у мамы был мой старший брат. Многое разрешалось, прощалось. С меня был двойной спрос за учебу, порядок в доме, поведение. Это перенеслось на наши с братом детей. Его дети всегда молодцы, и такое отношение одна из причин, почему у меня один ребенок.
7: У родителей нас 4, брат, мы, 2 сестры и еще брат. Родители и нам всем говорят, что получился у них только старший, что он молодец и всего добился. А мы так, дед сзади. Хотя мы все по-своему отлично устроены в жизни. У меня вот тоже 4 детей, дочь и 3 сына. И, сделав выводы из нашего воспитания, люблю всех своих детей одинаково. Не понимаю, как можно одного ребенка любить больше, чем другого.
8: История из детства. Меня зовут Ольга. Мне 10 лет, сестре 5. Едем с родителями. Нас 4. Приехали в пансионат, заходим в комнату, а там 3 кровати. Сестра смотрит на родителей и спрашивает сходу: «А где же Ольга будет спать?» Я средняя, папина дочка. Старшая мамина. Младшая избалованная всеобщая любимица. Из 3 сестер у меня лучшее образование и выше должность. Действительно, все сама и своим лбом.
9: Ну, Гар, ты еще так читаешь.
8: Ну, мне кажется, с таким с такой примерно интонацией. Извините, если вы другую интонацию вкладывали.
9: Чувствуется через Игоря, что вы обижены.
7: Мы своих детей любим одинаково, и Сереженьку, и другого мальчика.
8: Я в семье один, а вот в семье моей мамы приоритетом был ее старший брат. Ты кому нужна будешь? А вот у нас мужик растет. Результат: мать всего добилась сама, а ее брата везде за уши тащили.
7: Вот. У меня двое сыновей. Люблю их очень. Но старший говорит, что люблю младшего больше, потому что не заставляла его чистить картошку в детстве. Теперь она ее не ест. Детская травма.
8: Добрый день. Я старше на 8 лет. Все было на мне. Сестру в садик, из садика забрать домой. Убраться, помыть полы, пропылесосить, с сестрой погулять, на даче помочь. Когда я начал возмущаться, а почему она ничего не делает? Она уже маленькая. Она же еще маленькая. Сейчас мне 42, до сих пор маленькая. Бесит.
9: До сих пор маленькая, да?
8: А как у вас, ребята, дорогие друзья? Пожалуйста, с примерами напишите.
9: Да, да, напишите.
8: Про своих детей или про себя в детстве.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте начитаем ваше сообщение про то, кого из вас родители любили больше, младших или старших.
2: Я старше, брат на 4 года младше. В детстве драки и ругань. Я считалась любимицей отца, брат маменькиным сыночком. Шутки такие были. А особо нас родители не выделяли. Своих детей долго не хотела. Первую дочь родила в 30 и сразу поняла, что мне нужен второй ребенок. А муж вырос единственным в семье и второго не особо хотел. Вели как-то переговоры, не помню деталей, но на второго ребенка я его уговорила. Фигурировала слово «запасной».
1: Так, запасного давай заделаем.
2: Здравствуйте, дорогие подъемники. В семье мужа был любимчик старший брат. В моей семье младшая сестра. Вот мы и собрались оба два. Только успеваем помогать и тому, и другой. Одно радует. Они, брат с сестрой, нас искренне любят. А вы проследили, да, закономерность, что, ну вот, судя по сообщениям наших слушателей, те дети, которых родители любили, как кажется, братьям и сестрам, сильнее, ничего не добились в жизни. А вот те, кого, как им кажется, любили меньше и сами пробивались в этой жизни, сейчас помогают тем братьям и сестрам, которых любили больше.
1: Ну, у нас на...
2: Любимчики стали неудачниками. Вот ну, не какой все, вывод говорю. Можем делать? Нет, это по нашим сообщениям. Да, по нашим сообщениям.
3: Двое детей, сын и дочь, 8 и 4 года. Старший косячник, страшный, вечно обманывает, за собой не убирает, поэтому приходится строго воспитывать. А жена воспитывает дочь, как спецназ ГРУ.
1: Что она там делает с ней?
3: Не знаю, но, видимо, приседания, отжимания, каждое утро обливание холодной водой.

0: По-другому, чисто эмоционально у тебя по-другому проявляется. И взрослые дети это видят, и им кажется, что тебя любят меньше. Вот и все. Но ты видишь эту булочку, ну, маленькие, ну, его же хочется
1: тискать. Пожамкать.
0: Пожамкать, да.
1: Ну, мне всех и хочется пожамкать. Я и старшего жамкаю с удовольствием, и среднего очень даже люблю потискать.
2: Ну, у него сегодня день рождения, поэтому...
1: Сегодня он будет затисканный, до нельзя.
2: Сегодня все внимание ему.
1: Конечно, конечно.
2: Младший не будет ревновать в такие моменты?
1: Не, а мне никто... Ну, я, вообще, на самом деле, мне кажется, они там втихаря, конечно, ревнуют все друг другу. Все, и всем кажется, что кого-то тискали сегодня больше.
2: Мой муж старший из трех братьев. Вот не соглашусь, что средний самый успешный. В их случае как раз наоборот. А младший самый любимый. Муж всегда говорил, что его ничего не заставляли ни на даче работать, ни с машиной помогать. С младшим братом у мужа разница 11 лет. И свекровь всегда говорит, что на младшем... уже устала. Сам как-то учился, сам как-то женился, а вот с первыми двумя сидела с домашкой, с кружками и так далее. И нам говорит, остановитесь на одном, достаточно.
1: Как мы узнали, что нас по-разному бабушка с дедушкой любят, значит, спим у двери, шебуршат. Бабушка хочет меня разбудить, чтобы я помогала, а дед против. Просит разбудить мою старшую сестру, мол, младшая пусть поспит еще. Так вот мы и узнали, что я дедова любимица, а сестра бабушкина.
2: Не, ну тут справедливо, что часто старшему больше работы доставалось по дому. И неважно, где ты был, у бабушки так или у родителей.
0: Так это как бы ну, нормально, когда четырехлетний ребенок и девятилетний. Конечно, ты доверишь, чтобы почистить картошку девятилетнему.
1: Ты знаешь, нас в детстве, когда наши... Ну, у меня у мамы два брата, старший и младший. И у всех дети, когда нас всех на летние каникулы привозили в Копейск к бабушке, вот в Челябинской области, мы там все у бабушки, значит, на втором жили и росли, я была единственная девочка, остальные все были пацаны. Поэтому мне всегда, ну, как-то так исторически сложилось, больше плюшек доставалось, потому что, ну, как-то вот, ну, потому что одна единственная девчонка. С мальчишек больше спрашивали там и так далее, и с утра дедушка толкал так ставни деревянные, открывал, окошечко отталкивал и ставил мне такую металлическую кружку такую полную малины на тумбочку перед сном. Он говорит, Янка, вставай, пока эти клубнику едят, я тебя тут, значит, это вот...
3: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
1: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары.

0: Из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
1: Аудитория 12+.
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше.
1: Раз, два, три, четыре.
2: Играем.
3: Нет, давай с гитарой.
2: Красава, играй.

0: Америка.
1: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили 73 беспилотника над регионами России за ночь, сообщили в Минобороны. По сгорание одного из резервуаров предприятия Тверская нефтебаза произошло в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил в РИО губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, возгорание локализовано, пострадавших нет. На месте развернут штаб. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. МИД Казахстана опроверг сообщение о запуске дронов с территории страны. Ответ ведомства связан с публикациями в некоторых российских СМИ, в которых предполагалось, что БПЛА для атаки на омские НПЗ могли запустить из Казахстана. Ведомство отметило, что такие заявления не соответствуют действительности и направлены на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений. В МЧС рассказали о последствиях шторма Бернадет в Калининградской области. Непогода принесла в регион ураган, который выкорчевал больше сотни деревьев и обрушил на побережье 5-метровые волны. СМИ сообщили, что сильнее всего стихия ударила по побережью Зеленоградска, где волны смыли несколько кафе. Некоторые из них не успели открыться к туристическому сезону. Топливный кризис добрался до автошкол. Цены пока поднимают только частные инструкторы по вождению. Час занятий в Москве обойдется в 5000 рублей, сообщает газета «Коммерсант». Мастера по вождению стараются заправляться на сетевых АЗС. Для этого им, как правило, приходится выезжать за город. Поэтому участники закладывают стоимость ожидания в очередях. В Сербии пообещали не отменять безвизовый режим для россиян. Об этом заявил курирующий международное экономическое сотрудничество сербский министр Нинад Попович. Он напомнил слова президента о том, что Сербия не ведет визы для граждан России. Дипломат также назвал их самыми добрыми гостями страны, передает ТАСС. Самолеты в Белград летают прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Сочи. А за первую половину этого года российские туристы вышли на первое место по количеству посещений Сербии. Зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпека заявила НСН, что она против излишних запретов в искусстве.
3: Ну, конечно. Так я не знаю, кто там запрещает это. Обычно это самодеятельность, которая требует все запретить и надеть трусы на Венеру Милосскую. Эти все запретители, которые там против насилия, они забывают главное правило искусства. Искусство во многом строится на катарсисе, на очищении через сопереживание. Мы должны тренировать чувства детей, показывать им жизнь, учить их преодолевать сложности. Нельзя их защищать от всего на свете.
2: Ранее спецпредставитель президента, экс-министр культуры Михаил Швыдко заявил в интервью РБК об элементах шизофрении в культурных запретах в России. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Радио. Это навсегда.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 6 минут в столице, сегодня 9 июля, сегодня четверг, синоптики обещают нам пасмурную погоду сегодня, но до 21 градуса.
3: Ну что, давайте сыграем в кинопробы.
2: Дожди.
3: Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, вы пытаетесь угадать, что это. Итак, Ян, что мы разыгрываем?
4: Разыгрываем два билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова» «Территория».
3: Фрагмент.
5: Давай. То, если мы тебя ангажируем как опытного нелегала?
6: Ух ты! Чё?
5: Ну, тебя же все время шлют на передовую.
6: Да не, все больше на посевную. Ай, не знаю, Финн. Сказать честно, я нонче никому особо не пригожаюсь.
5: А нам весьма. Прошу тебя.
6: Ох, ну ладно. Но вы в курсе, что я всего-навсего ремонтник?
5: Да, а я всего лишь менеджер по туризму. Сидли.
4: Да, Финн.
5: В Париж. Дюпри.
6: Да, живей, При. Что как муха сонная? Ух, всегда шпионом мечтал быть.
3: Шпионом. Ну, часть указывать не нужно, и я думаю, что большинство из вас, конечно же, справится, особенно родители.
4: Да 100%, да и дети. Ну, да и девочек.
3: Ждем сегодня 9-й. 9-й правильный ответ, да.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
8: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов 13 минут в столице. Друзья, давайте еще раз послушаем наше задание.
3: Я напомню, мы принимали сегодня 9-й правильный ответ.
4: То если мы тебя ангажируем как опытного нелегала?
5: Ух ты, чё?
4: Ну, тебя же все время шлют на передовую.
5: Да не, все больше на посевную. Ай, не знаю, Финн. Сказать честно, я нонче никому особо не пригожаюсь.
4: А нам весьма. Прошу тебя.
5: Ох, ну ладно. Но вы в курсе, что я всего-навсего ремонтник?
4: Да, а я всего лишь менеджер по туризму. Сидли.
6: Да, Финн.
4: В Париж. Дюпри.
5: Да, живей, При. Что как муха сонная? Ух, всегда шпионом мечтал быть.
2: Время приключений. Вокруг света за 80 дней. Мадагаскар, розовая пантера и другие неверные ответы.
7: Я бы тоже подумал, что это вокруг света за 80 дней.
2: Да?
7: С паспортом.
2: Мы загадывали мультипликационный фильм «Тачки», это конкретно вторая часть, но мы не обязывали вас указывать часть, поэтому, в принципе, принимали все ответы. «Тачки», именно этот мультфильм, мы переозвучили для вас сегодня. Друзья, и два билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова. Территория». Сегодня получает человек с номером телефона 905-570-70 и так далее. Мы вас поздравляем.
3: Я сейчас посмотрел, какого года первый мультфильм, он в 2006 вышел, потому что у меня сын в 2005 родился, я помню, как у меня уже глаз дергался в какой-то момент, ну, когда он подрос, естественно, когда все эти «Молнии Маккуины», и я знал все эти машинки по именам, и помимо того, что мультфильм, куча мерча, который продавался, игрушек, одежды и так далее. Я думаю, что родители... У кого дети фанатели от «Тачек», меня поймут. Сейчас, конечно, другие мультфильмы, другие герои, понятно. Плюс-минус то же самое происходит. Вот я сейчас вспомнил про «Тачки».
2: У нас было только постельное белье с «Тачками».
3: Постельное белье тоже было. Кровати делали, я думаю,
2: в виде машин, да.
3: У нас здесь неофициально, но в виде «Молнии Маккуин» я видел, кровати продавались.
2: Да, был такое... Был такой.
3: Вот, мультфильм «Тачки» мы переозвучили.
7: Был такой.
3: Минутка ностальгии.
2: Да я что-то вспомнила просто.
7: Был такой.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Барабон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 24 минуты в столице, сегодня 9 июля, сегодня четверг.
0: Один день лета.
2: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова и снова. Яркий, беззаботный, освежающий, как Балтика 0, безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
3: Вспоминаем самые яркие, самые веселые, самые романтичные истории лета.
2: Да.
3: Да, из вашего детства, из вашего юношества, может быть, уже из взрослой жизни. Потому что какая бы погода ни была сейчас в вашем регионе, конечно же, это для многих самое любимое время года.
2: Слушай, лето есть лето. Лето есть лето. Я вот не понимаю, летом мне непонятно, когда ну, пытаешься собрать людей на природе, а они говорят, ой, слушайте, погода будет не очень. Летом не бывает погода не очень. Ты даже в шортах можешь даже в дождь прийти, как бы все равно.
3: А у тебя есть такое ощущение уже во взрослой жизни, когда все равно ты не хочешь, чтобы наступало 1 сентября? Да, понятно, многие не хотят, потому что детей нужно в школу собирать, и опять домашние задания, и все вот это вот. Но в целом, вот если абстрагироваться от детей, вот все равно, да, тебе не нужно уже идти в школу, да, но все равно ты грустишь, когда лето заканчивается.
4: Ну, конечно, с летом никогда не хочется расставаться, безусловно, ну, конечно. Я тут купила себе в деревне гамак.
2: Странно, ты любительница Черного моря, не любишь русскую зиму?
4: Нет, я очень люблю зиму, кстати. Мне иногда кажется, когда зима приходит, я вообще считаю, что это мое любимое время года. Я человек непостоянный. Но с летом расставаться не хочется. А тут я купила себе гамак, и в эти дни свои отпускные не только копала и полола, как это обычно происходит, а лежала просто нога на ногу, значит, в этом гамаке с книжечкой. И так мне было хорошо.
3: А где ты его натянула?
4: А не тянула, я купила себе этот держатель для гамака. Опора. Считается. Опора, и почему это не считается?
2: Ты очень классно.
4: Мне деревья жалко. Ну, оно вообще не качель. Ну, такой же гамак обычный, как вот ты к деревьям привязываешь. Кокон. Я его привязала. Это не кокон. Нет.
2: Я понял.
4: Прям гамак.
2: А чем запомнилось-то этот день? Что ты лежала, ничего не делала, читала книжку?
4: Вот ты лежишь, солнышко, понимаешь, у меня рядом этот... Я поставила его еще, главное, с кустом черной смородины рядом. И так лежишь, руку протягиваешь, так хоп, ягодку в рот.
3: Это красиво.
4: Вообще очень круто.
3: Итак, ждем ваши истории, пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
11: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 38 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение про лучший день лета в вашей жизни, который запомнился, самый романтичный, самый смешной, самый трогательный.
3: Привет, подъемники. В далеком уже детстве нас с братом родители отвозили к бабушке с дедушкой. Родители всегда приезжали в субботу в районе обеда. Была пятница, и мы знали, что завтра приедут за нами и увезут домой. Мы до слез стали рассказывать дедушке, что не хотим уезжать. С утра дедушка нас разбудил, и мы ушли на речку на весь день. Вернулись только вечером. Родители приезжали, но не дождались и уехали, а мы остались еще на неделю.
4: Хитрецы!
3: Дедушка.
4: Чего? Ну, круто, круто.
3: Подождите, значит, серьезно? Родители не сильно хотели забирать.
5: Ну, конечно.
3: Мы попытались,
5: да, наверное, и ждали недолго.
4: Да просто поняли, что дети хотят остаться, вот и все. Жаркий был день, и воздух плавился. С дедом принесли из погреба огромный полосатый арбуз. Он такой был ледяной и скользкий, и дед нарезал его большим ножом, и раздавался звонкий хруст. Корка лопалась, и от разрезанного арбуза шел такой густой пар, что сразу становилось прохладно. И мы сидели на крылечке, ели его прямо там, сдавливая корки. Сок тек по рукам, капал на раскаленные доски, оставляя темные влажные пятна. Мне кажется, слаще этого арбуза ничего не было на свете.
5: Вы Пришвин? Вы так подробно описали
4: поедание
5: арбуза.
3: Одно лето запомнилось навсегда. На даче у бабушки играли с ребятами. У кого рогатки, у кого самодельные какие-то подобия стрелялок. Я сделал трубку из растения, поливал из нее в ребят всякой мелочью. И как-то противно на губах было, вытер их руками, а в обед на руках появились волдыри. Понять не могли, что это и от чего. Бабушка в шоке. Как потом выяснили, я сделал трубочку из борщевика. Слава богу, губы остались целыми и невредимыми. Но вы аккуратней.
4: Ой, это очень опасно.
5: Губы вытерли, а волдыри на руках.
3: Ну, может быть, там из-за слюны не пострадали губы.
4: А и вот тут еще ребята фотографию прислали. Значит, только что вернулись из похода на природе. Лето — это маленькая жизнь. Как бы откосить от работы? На фотографии палатка, два счастливых лица, горелочка. Тут у них, значит, шашлычок, все дела. Но видно по вашим лицам, конечно, ребята, что отдыхали вы очень уютно и душевно.
3: Помню, встречались с будущим мужем 2 года, и он все не делал предложения. Сказал, вот будет 40 градусов у нас в регионе, тогда сделаю. И я помню это лето 2007 года, когда было 40 градусов у нас, и он сделал мне предложение. Как-то он не сильно сомневался. Сказал бы тогда, вот будет там 55, я сделаю предложение.
6: От Калининграда до Владивостока. Тысячи историй складываются в одно большое лето. Солнечное, незабываемое наше. Балтика 0 безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
7: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 8 часов 46 минут столица.
3: Новость. С 1 декабря 2026 года в силу вступает обновленный ГОСТ для салонов красоты. Согласно документу, детям младше 14 лет нельзя будет делать обрезной маникюр, покрытие гель-лаком и наращивание ногтей. Ну, то есть это в салонах красоты.

0: Ну, как бы, наверное, еще рановато.
1: Причем...
0: С точки зрения здоровья, я так понимаю, что вот эти пластины, они у них развиваются, поэтому...
1: Причем новость звучит, как всегда, вот заголовок такой провокационный. В России детям до 14 лет запретят делать маникюр. А когда начинаешь читать и разбираться, вот оно...
2: Оказывается, вот так.
1: Оказывается, так. Ну, опять же, это салон красоты, если ты дома делаешь.
0: А обрезной маникюр — это что, Ян? Обрезной маникюр — это что? А, понятно, спасибо. Извините,
2: я не знаю, что значит обрезной. Ну, не знаю, но, наверное, когда кутикулу обрезают, я так думаю.
0: Да?
2: Ну, да, скорее всего, с этим связано.
0: Спасибо. Придется, это ничего не решило.
1: Александр, мы дома ножницами стрижем ногти, это не обрезной маникюр?
2: Ну нет, ну это ты просто ты подрезаешь. Мне кажется, обрезной — это имеется в виду, видимо, обрезание кутикулы. Это надо вот специалистам обратиться.
1: Ужас, я не шучу. У вас было такое? Ну вот я правша.
2: Да.
1: И в детстве...
0: Правой стрижешь, а левой не можешь.
1: Да, правой я мог аккуратно стричь. В детстве. Сейчас уже более-менее получается. А левой, правую, ну вот ногти стричь, было очень неудобно.
0: Неудобно, да.
2: Я могу, но у меня настолько коряво самой все это дело удается, что я себе просто не доверяю.
1: А еще помню, как, ну, в 90-х, наверное, может быть, начало... Ну, нет, 90-е, конец, наверное, появились вот эти кусачки.
0: Игорь, они появились раньше, намного,
1: да?
0: Раньше.
1: Ну,
0: да,
1: по крайней мере, у нас.
2: У Гарри они появились вот...
1: Да, и все ходили. Там было, ну, кусачки, пилочка, ну, и какие-то ножички и так далее.
0: Я помню, у деда сестра из Австралии привезла их в 84-м году. Это было что-то невероятное. Бжик, и все. Бжик, и все.
1: И нажимаешь, аккуратно,
0: нажимаешь,
1: главное, да?
0: Аккурат, да.
1: И не надо грызть.
0: Да.
2: Так, ты про грызть, пожалуйста, вообще не слушайте. Вообще грызть не надо.
0: Не, грызть не надо, потому что пальцы зеленеют.
1: Нет, ну смотря что.
3: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей, пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
5: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
6: 2026 год. Ограничение 18+.
7: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
8: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
9: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
10: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
12: Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 4.

0: такое яркое.
1: Наше радио. Музыка поколений.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов в режиме видеоконференции принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ в стране. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Среди основных тем – предварительные итоги сева, в том числе исполнение структуры посевных площадей, а также подготовка к массовой уборке урожая. Одним из ключевых вопросов совещания стала обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе горючим. В нашем регионе сезонные полевые работы проходят в плановом режиме, находятся на постоянном контроле правительства области. В арсенале 5000 зерноуборочных комбайнов, 6000 грузовых автомобилей и более 15000 тракторов. В отдельных южных районах области жатва уже началась. Массовое проведение уборочных работ ожидается во второй декаде июля. Администрация Воронежа нашла подрядчика, который закупит компьютерное оборудование за 60 миллионов рублей для строящейся школы в микрорайоне Шилово. Информация появилась на портале Единой информационной системы. За эти деньги городская дирекция единого заказчика капитального строительства должна приобрести 249 ноутбуков, 100 мониторов, 89 системных блоков, 68 ЖК-дисплеев, 61 планшет и другое. Напомним, что новую школу в микрорайоне Шилово на 2000 мест планируется построить до конца 2026 года. Она будет состоять из трех корпусов высотой в 4-5 этажей. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной детской клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои, они борются с тяжелыми болезнями, и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессией. Поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Житель Клачеевского района Сергей Козлов стал победителем всероссийских соревнований по армрестлингу среди ветеранов специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир «Кубок Отечества» прошел в Гатчине и собрал около 80 спортсменов из 28 регионов России. В своей весовой категории Сергей Козлов занял первое место в борьбе правой рукой, второе – левой, а по сумме двоеборья завоевал золотую медаль. За первые 6 месяцев текущего года 7 воронежцев госпитализировали с отравлениями грибами. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Все пострадавшие – взрослые. Врачи оказали им медицинскую помощь, после чего пациентов выписали. Смертельных случаев не зарегистрировано. Отметим, сезон тихой охоты воронежцы открыли еще в апреле, благодаря дождям, которые безостановочно шли почти весь месяц. Сморчков, строчков, шампиньонов и рядовок в лесах было в избытке. Это были новости региона.
1: Наше радио. Сделано.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 9:07 в Москве. Сегодня четверг, 9 июля. И мы будем гадать. Наше книжное гадание. Гадалки, не ходи. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Традиционно большинство из вас в экспресс-режиме гадаем одного. Выведем в прямой эфир или одну. Вы назовете номер страницы, номер строчки. Саша прочитает эту строчку и вместе решим, что это значит. Ян, по какой книге будем гадать?
3: Сегодня Уильям Текерей будет помогать нам искать ответы на наши вопросы.
4: Хорошо.
2: Ребята, проблема. И, судя по общению с другими мужиками, не у меня одного. Я всегда в близости с женой проявляю инициативу. Последние лет 10. От нее ни разу не была получена инициатива. Всегда я. Кажется, как будто она меня совсем и не хочет. Как быть?
4: А отзывается она на вашу инициативу как? Я просто сейчас не понимаю. Ну, вы первый. Она отзывается на вашу инициативу? Или вы, так
2: тут,
4: сказать...
2: Саша, про это ничего не сказано. Наверное, отзывается, но он хочет, чтобы она, так сказать, проявила инициативу. Это... Предложила.
4: Что стало с потомками богатырей русских? Я прошу прощения.
2: Ну, все люди разные. Кому-то важно это.
3: Проявите инициативу и скажите об этом. Надо озвучивать свои желания.
4: Да.
2: Ну, а если он говорит, а она все равно...
4: Она, может быть, ей, может быть, кажется, что вам все нравится. Если она отзывчива на вашу инициативу, тут нет проблем. Проблема в вашей голове.
2: Я видел рилс, похожий.
4: Следующий.
2: Девушка обращалась к женщинам и говорила, вот, чтобы они инициативу проявляли. Иначе мужик уйдет из семьи. И говорит, что вот да, мужчины так живут, сами проявляют инициативу. Вам кажется, что все нормально. А им хотелось бы, чтобы вы проявили инициативу. Поэтому там в видео так. Девочки, прямо сейчас в мессенджере напишите своему мужчине: «Я для тебя приготовила вечером что-то особенное». Там столько комментариев было. Разные мнения. Ну, много.
3: Ну, как мужчина относится к таким сообщениям?
4: Да. К инициативным женщинам, да. Как они относятся.
2: Слушайте, ну то сколько людей, столько и мнений.
4: Так
2: ну,
4: в том-то и дело, вы
2: кому-то это
4: находитесь
2: нравится,
4: в союзе.
2: Кому-то это не нравится.
4: В союзе, не в браке.
2: Но
4: а
2: я
4: в
2: думаю,
4: союзе.
2: Что эта проблема, которую нам описал наш слушатель, она, ну, достаточно, судя вот даже по сообщениям, которые нам периодически пишут с проблемами. Когда кажется, что жена там охладела, что она там вся в заботах, в детях, в себе, и ей как будто бы ничего не надо, а вам одному все нужно.
3: Ой,
2: и она не
3: я...
2: отказывается, но тем не менее.
3: Ой, как я понимаю того парня. У многих жены безинициативные. Девчонки на нас наезжают. Срочно надо брать ситуацию в свои руки.
2: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите.
4: Тут просто, мне кажется, многие путают вот безинициативность с холодностью. Тут, как бы, вот, тут, наверное, все-таки...
3: Это разные вещи, я согласна с Сашей.
2: У слушателя ну, конкретный вопрос, чтобы она предложила, а не он предлагает. Ну, типа, он всегда предлагает, она не отказывает, судя по всему, но всегда предлагает он, намекает, предлагает.
4: А он хочет, чтобы предлагала она.
2: Она, и, да.
3: Ну, очень часто мы замалчиваем свои желания, просто не озвучиваем их. Но это ведь правда. Ну, стесняемся по какой-то причине, не знаю. Хочется, чтобы человек сам догадался. А не надо ждать, когда человек сам догадается. Просто берете и говорите.
4: Молодец, Лукьяна, ты так делаешь?
2: Хорошо.
4: Ты так делаешь?
3: Беру и говорю,
2: как
3: да.
2: Как ситуации, хорошо, когда хорошо. Он говорит, а она все равно...
3: Не слышит?
2: Да, ну или...
4: Ну, как понять, не слышит? Или как понять,
2: услышала,
4: она все равно...
2: Услышала, но ничего не сделала.
4: Ты понимаешь, есть по темпераменту люди безинициативные, но
3: да.
4: Они считают, что ты должен... Ты мужчина, ты возьми все в свои руки, а я
2: ну,
4: тебе отдам
2: если тебе надо,
4: все.
2: Ты и бери.
4: Да.
2: Я не против, вот, да?
4: Да, ради
2: так?
4: бога.
2: Наш.ру, ждем ваши проблемы, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, давайте почитаем ваши проблемы, которые вы нам прислали.
2: Вот инициативная наша пара, конечно, породила множество комментариев. Вот про инициативу, опять-таки, всему есть причина. Мне муж тоже несколько раз говорил о том же, что ему хотелось бы, чтобы я проявляла инициативу. Но, когда я начинала это делать, всегда у него находится причина, чтобы отказать. Видимо, мужик включается и не позволяет женщине подчиниться. Но сам этого не осознает и продолжает порой жаловаться, что я менее инициативная. Такой вот замкнутый круг.
1: Давайте с инициативой закончим. А то у нас все проблемы ушли.
3: Папа подарил машину. Взял в кредит. 3 года выплачивал, а сейчас возникли трудности с деньгами. Он забрал мою машину на время, так как свою продал. И не возвращает. Сегодня с утра позвонила ему узнать, когда вернет, на что он мне ответил. Если хочешь, плати сама за нее, теперь я не буду. А если не хочешь, то я буду платить, но и ездить тоже буду я. Очень неприятно и обидно за такую ситуацию. Погадайте.
4: Бабка-то у вас хитрец.
1: Да, как-то не по папке. Это. Не знаю даже.
2: Ну, такая, да, ситуация.
1: Но, с другой стороны, что вы сделаете вот сейчас? Вообще, если папа подарил, значит, это все. Это вот железно. Тот папа у вас, конечно,
3: просто я так понимаю, что у папы сейчас нет возможности.
1: Да, платить.
2: Но дело не в этом.
3: Новую и платить.
2: Но дело не в этом. Просто если ты уже делаешь такой подарок, то ты должен просчитать возможности.
1: Ну, слушай, даже если он чего-то не просчитал, есть в жизни ситуации. Я думаю, что можно спокойно поговорить с дочерью и сказать, слушай, если есть возможность платить сейчас сама пока, я тебе потом все верну.
3: Ну, ему тоже машина нужна.
1: Ну, я и говорю, как-то тут папа ваш такой, и нашим, и вашим.
3: Вы частенько читаете мои сообщения. Когда я вам пишу, то всегда загадываю желание. И если вы прочитали в эфире, то почти всегда желание сбывается. Вот вчера, например, вы прочитали, и сын выиграл очень важную игру. Ответная игра в субботу. Просто скажите, выиграют или нет. На удачу.
1: То есть я вам сейчас скажу нет. Это как понять? На удачу вам?
2: Какой ты... Не слушайте, нет, Сашу, будет хорошо. Желаем вам удачи.
1: Вы неправильно ставите вопрос. Выиграют или нет? Что такое? Вы когда прочитаете мое сообщение, оно приносит мне удачу. Выиграют или нет? Мы говорим, наверное, нет. Мы не знаем, выиграют или нет. Ну, Янка, наверное, скажет да. Вот сейчас вы нас запутали.
2: Мы верим в успех вашего предприятия.
1: Поэтому
2: пусть все получится.
1: Будьте внимательны в своих желаниях.
3: Я мама.
2: Какой ты вот...
1: Яна, тихо.
3: Я мама. Дочке 25 лет. Живет во Франции с мужем-французом. Вчера он впервые за 3 года повысил на нее голос, и она разбила ему нос.
1: Как это по-русски?
2: Ого.
3: Пугает, что разведется с ней. Как их помирить? Тут со смайлом.
1: Так это, наверное...
3: Сообщение, если что, там, видимо, не,
1: наверное,
3: не критично.
1: Лучшее, что могло произойти, это развод. Хотя я не знаю французских законов. У нас у моей жены сестра двоюродная, она вышла за жандарма замуж французского. Живут во французской деревне, там туда-сюда. И сейчас у них, знаете, какая проблема? Ну, то есть это Прованс такой французский. Там сыр, молоко, коровы. И они приехали сюда, значит, она сама из сельской местности. И там, ну, он просто влюбился в эту сельскую местность и не хочет возвращаться во Францию. И она в шоке.
3: Так-то бывает.
1: Я говорю, езжайте, говорю, немедленно обратно.
3: Я смотрю, во Франции езжайте. Часто женщины мужчин бьют.
1: Ну вот, так что...
2: А она вас когда-нибудь поднимала руку женщина?
1: Да, конечно.
2: Да?
1: Ну, ревновали, мне пощечину такую отвесили один раз.
3: Не помню.
1: Ну, очень неприятно, кстати, когда женщина бьет мужчину, это...
3: А вот, мама считается и полотенцем по заднице.
2: Ну вот, кстати, пощечина это не бьет. Я один-единственный раз влепила пощечину.
3: Пощечина это не бьет.
2: Ну это... Нет, ну это как-то... это Ну вот в моем понимании не бьет. Вот в нос это бьет, а пощечину это когда ты...
3: Ты видела соревнования по пощечинам, что там делают?
2: А что, есть такие соревнования?
1: Конечно.
2: Янка, ну ты чего? По пощечинам?
3: Да. Люди сознание теряют.
1: Люди улетают просто.
2: Добровольно участвуют или что, наказание?
3: Да, наш чемпион, не помню, какого, пельмени или как-то вот зовут его.
1: У него рука такая,
3: да,
1: я даже не знаю, как камень.
3: Я не знаю, кстати, нас вернули в чемпионат по пощечинам или...
2: А может, это прям международные какие-то соревнования по пощечинам?
1: Ну что, дисквалифицировали соревнования по пощечинам? Они совсем с ума сошли.
3: Такая пощечина, Саша.
2: Ничего себе.
3: Вчера, говорят, там какие-то могут быть послабления, хотя много споров по поводу этой ситуации. Ладно, следующий вопрос. Купила мужу футбольную футболку в подарок и перепутала его любимцев. Он, оказывается, фанат Роналдо, а я купила дорогущую Месси. Ничего себе, вы перепутали. Я, правда, в них ничего не разбираюсь.
2: Мы вчера, кстати, обсуждали вот этот момент с Месси и с Роналдо. И я давай... Ну, мне было интересно, думаю, вот насколько меня интуиция вообще подводит. И очень много приятных слов в адрес Роналдо в интернете. Кстати.
3: Ну, там в одну
2: говорят,
3: другую сторону,
2: прям...
3: это же вечный спор.
2: Ну, в Месси я просто верила изначально, потому что мне почему-то кажется, что он хороший парень. Ну, вот просто, ну, я часто ошибаюсь в людях, если честно, но почему-то мне кажется, что он хороший парень. А Роналдо, мне как-то, ну, были вопросы, я тут начиталась, и очень много...
1: Вот видишь, какая-то нестабильная. Вот вы начитаетесь всякой ерунды, непонятной, да. Сами ни в чем не разбираетесь.
2: Ну, я завишу очень,
1: и
2: да.
1: И ты сразу это... переходишь на сторону Роналдо.
2: Нет, я не перехожу на сторону, я Месси продолжаю любить.
1: А просто... он уже обижен.
2: Нет, неправда, даже не знаю.
3: Сегодня, кстати, Франция-Марокко играет в 23:00.
2: Ваши ставки, мальчики.
1: Проблемы-то будут?
3: Франция? Конечно, Франция. Я уверен, что Франция будет в финале.
2: Да?
3: Мне кажется, самый яркий футбол, да.
1: Пришло время отступаться. Я думаю, что единственное, что у африканских команд не хватает опыта, но у Марокко опыт есть. Французы. Они доходили до полуфинала.
2: Французы. Так, думаешь, что выиграет Франция, а болеть будешь за кого?
3: Я вот ни за кого, правда.
2: Да? Все равно.
3: В этой паре.
1: А какой
3: не
1: коэффициент
3: болеть
1: на Марокко?
3: Ничего я тебе не могу сказать сейчас, Александр. Пусть говорят об этом специалисты. Давайте,
1: давайте энергетически закажем Марокко.
3: Но девочка, которая перепутала Роналдо и Месси. Просто есть такие, ну, ультрас просто. Одни ненавидят Месси, другие ненавидят
2: Роналдо. Слушай, ну ладно, но женщина может ошибиться, ничего страшного. Он же ее любит. Ну, слушай, и что теперь? Это повод прям обижаться?
3: Это как, знаешь, болельщику одной московской команды подарить футболку другой московской команды.
2: Ну, ошибся сейчас, ну поменяйте.
1: Ты же не звезд перепутала. Ты мои желания втоптала в песок, в грязь.
2: Вот так. Если так к этому относиться, Саша, то вопросы к тебе.
3: Ты вот, Яна, проявила инициативу.
2: Да.
3: Ждем проблемы, пишите.
2: Инициатива наказуема.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ТАО «ЦПЛ». Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
9: Подъемники на нашем радио.
11: Сейчас не расслышал, что он сказал в мой адрес. Я сейчас, честно говоря, просто наушник в этот момент надел.
12: Говорю, что ты прекрасно выглядишь.
11: Ладно, хорошо, давайте потом разберемся.
12: Здравствуйте.
11: Гадаем.
12: Мой жених иностранец. Играть свадьбу в России или на его родине? Он сам говорит, как захочешь, так и будет. А мне тоже все равно. Не против просто расписаться без всяких особых торжеств. Написал нам Ксения. Ксения, доброе утро.
13: Доброе утро.
14: Доброе утро.
12: Мужчина, жених из Грузии.
11: Ага.
12: А живет он здесь, в России?
13: Да, здесь уже давно.
12: А какие варианты? Вот если играть свадьбу, то, ну вот в Грузии, например, то там, наверное, большое количество родственников, друзей и так далее.
13: Да, я боюсь, что оказаться в незнакомой просто этой компании, куча там миллион человек, непонятные какие-то расходы на незнакомых людей.
11: По грузинским законам вы вообще, мне кажется, не должны касаться этих расходов. Жених не на себя все это берет? Вам-то что?
13: Бюджет-то семейный.
12: Так уже общий, да, бюджет, все.
13: Общий,
12: да. А если здесь играть свадьбу, Ксения, то нужно же родственников из Грузии везти?
11: Ну, не всех.
13: Ну, тут их тоже есть некоторое количество, просто меньше.
12: Ну, вот в количестве, давайте так, вот если играть свадьбу в России, сколько плюс-минус гостей получится, нужно будет пригласить?
13: Ну, человек 20.
12: А если в Грузии?
13: Сложно представить.
12: Ну, порядок хотя бы.
13: Ну, порядок от сотни, наверное, плюс туда же надо еще поехать, вот это вот все, расходы, дорога и так далее. Для меня это не настолько все эти праздники имеют большое значение.
11: Да, но смотрите.
12: Это странно, девочка.
11: Смотрите, вы пишете. Он сам говорит, как хочешь, так и будет. А мне тоже все равно.
12: Не против расписаться.
11: Не против, вы просто пишете, мне тоже все равно. Значит,
14: а звучит так, как будто не все равно вам, на самом деле.
11: Да, не все равно. Вы тут что нас запутали-то?
12: Ксения, простите за бестактный вопрос, но для понимания ситуации, как вы к этому относитесь, сколько вам лет и ему?
13: Нам почти по 40.
12: А это первый ваш брак или нет?
13: Мой третий, для него первый.
11: А его родители не против, что он выбрал вас, а не грузинку?
13: Нет, не против. У него все братья на русские женаты, он всегда был здесь. Это вообще не конфликт.
12: Ну и как-то, судя по вашему голосу, не совсем проблема, да?
13: Да, мне просто вот чисто погадать, как вот...
12: А,
14: как лучше сделать?
13: Да.
14: Как лучше сделать? Мы по Уильяму Текеру будем гадать сегодня. Кстати говоря, ну, в преддверии вашего прекрасного торжества хотим сделать вам приятный подарок. Хотим отправить вас в аквапарк Карибия.
11: Да ты что?
14: Вместе с вашим женихом. Да, чтобы вы, так сказать, может быть, именно там, в этом прекрасном месте, вам придет нужное и верное решение.
11: От нашего спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей. Ну, давайте номер страницы,
12: номер строчки. Ксения, номер страницы, номер строчки.
13: Страница третья сверху.
12: Какая страница?
13: 14-я страница, третья сверху.
12: Здравствуйте, мой жених иностранец. Играть свадьбу в России или на его родине? Он сам говорит, как захочешь, так и будет. А мне тоже все равно, не против просто расписаться без всяких особых торжеств. Как быть?
11: Дайте мне денег, сказала девушка, и отпустите меня.
12: Ну, значит, где дешевле, там и играть.
11: Ну да.
12: А вообще, конечно,
11: здесь доиграть.
14: Вам же сердце что-то подсказывает. Делайте так, как вот оно подсказывает.
11: Здесь играйте.
12: А вот предыдущие два брака у вас были свадьбы? Вот прям с гостями, со всеми пирогами?
13: Нет, нет, тоже все по-тихому.
12: А, тоже все по-тихому.
11: Ну, что делать, если вы вот так...
14: Так, может, наоборот, тогда надо вот этот праздник впустить?
12: Встретите на счастье, как говорится.
13: Ну, я так поняла, надо дать мне денег, мы тут тихо распишемся и поедем уже к родственникам.
11: Да, вот так вот.
12: Тоже вариант,
11: видите, кстати. Вы как все правильно, вы понимаете.
12: 9:39.
11: Все-таки наши иностранцами крутят.
1: Как хотят. Подъемники на нашем радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, ну что,
3: давайте тему свадеб продолжим. Молодожены в России отказываются от пышных свадеб в пользу квартир. В 2026 году минимальная стоимость организации свадебного торжества с банкетом, ведущим и фотографом стартует от 2 миллионов рублей. Ну, это какая-то очень странная статистика. Я уверен, что это не так. Даже если мы про Москву говорим.
4: Слушай, у меня первая свадьба, мне была, тоже кажется, что первая это не свадьба так. Была в квартире. Это
3: нет,
4: очень удобно.
3: Тут вопрос не праздновать свадьбу в квартире. Смотри, это сумма эквивалента первоначальному взносу по ипотеке за квартиру в новостройке. Следует из данных исследований. В смысле, они отказываются от свадьбы пышной в пользу первого взноса по ипотеке, например. Когда речь идет о сумме в несколько миллионов, многие пары задумываются об альтернативах. По данным аналитиков, по итогам 2025 года в московском регионе почти в полтора раза увеличилась доля тех, кто покупает квартиру в новостройке с целью создания семьи. До 7% против 5% в 2024 году. Ну, 2 миллиона даже с фотографом, с банкетом, это, ну, какая-то уж богатая свадьба. Да. Я понимаю, что сейчас все подорожало, и площадки берут сумасшедшие деньги, и другие службы. И в зависимости, конечно, от того, сколько у вас гостей, может быть, у вас там 200 человек, тогда, наверное, тоже можно о таких суммах говорить, но в целом можно гораздо бюджетнее.
4: Конечно.
3: Человек 30 отпраздновать.
4: И будет красиво, и все.
3: И будет ведущий, и фотограф.
5: Да, да, мне тоже кажется, что это
3: разброс специалистов на любую услугу, там, как и фотографы есть, там, за, не знаю, 20 тысяч, и за 200,
4: да, и 300, и разброс клиентов, которым лапшу на уши вешают, их тоже разброс очень большой.
3: Ну, плюс сами вы делаете, агентство вам какое-нибудь делать, с агентств миллион, там тоже их услуги стоят денег.
4: Да.
5: Ну, гораздо скромнее точно можно совершенно погулять, и не будет
4: и очень круто
5: хуже,
4: погулять,
5: да. Вообще все от настроения зависит.
4: Но если вам нужно утереть кому-нибудь нос, подруге, например, которая вышла замуж в прошлом году...
3: А мне кажется, что, в принципе, конечно. Просто сама молодежь, ну, мне кажется, я не уверен, и сейчас не буду

0: родителей и начальника по работе
1: это вообще
0: на
1: загадка.
0: Свадьбу.
1: Это вообще загадка.
0: Ладно, когда там родители приглашают друзей детства своих, потому что на их глазах вместе дети выросли, росли, да, и они, ну, часто являются
1: очень
0: и крестными.
1: Очень часто мы
0: там,
1: видели именно начальников на свадьбе.
0: А ну, когда начальника нужно пригласить, еще кого-то. Я думаю, что сейчас вот объясни, не знаю, вот там сейчас Анька твоя, ну, она уже замужем, но вот если бы она играла свадьбу, и ты сказал, слушай, тут Яна с Игорем придут, ну, они мои коллеги, я не могу их не позвать. Вот зачем мы ей на свадьбе? Ну, приблизительно же так это выглядит.
1: Ну, да.
0: Ну, и ты говоришь, я не могу их не позвать, потому что...
2: Это моя семья.
0: Ну, с другой стороны, если ты за все это платишь...
1: Я хочу,
0: ты, да. И говоришь, что...
1: Ань, слушай, у нас тут будет столик, мы вам не помешаем, он просто будет сидеть. Я хочу, чтобы эти люди видели, как ты выходишь замуж.
0: И как папка все красиво организовал.
2: Видели, что папка не жадный.
1: Да, чтобы все это видели.
0: И все вот
1: там... Это другой вопрос.
0: Вот вам конвертик, это кирпичик в ваш будущий дом, и папка с ключами выходит. Тут все вам по кирпичику дарят, а вот вам я дарю.
1: Вот видите, это вот...
0: Это история жизни.
1: Да, и это на самом деле порождает комплекс. Комплексы у многих пар, потому что есть вот такие свадьбы. Это как с телом.
0: 9:50 в Москве.
1: Ну, в рилсах.
0: Доброе утро.
3: С телом в рилсах. На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
6: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
7: 2026 год. Ограничение 18+.
8: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В «Агрека» я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агрека. Раскрой свой потенциал.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Гиргебельском районе Дагестана объявлен режим ЧС из-за подтоплений. В нескольких селах продолжает повышаться уровень воды, сообщила местная администрация. Глава района накануне вечером провел внеплановое заседание комиссии по ЧС. По его словам, стихии был нанесен значительный ущерб. В Дагестане последние два дня прошли сильные дожди. Из-за непогоды случились массовые перебои с электроснабжением. Без света оставались десятки населенных пунктов. Эти проблемы затронули около 30 тысяч человек. Четыре населенных пункта оказались под угрозы подтопления. Минздрав обяжет стоматологов применять анестезию при риске болевых ощущений. Проект также обновляет требования к оснащению стоматологических подразделений. В медорганизациях, где работают такие отделения или кабинеты, должны быть автоматический наружный дефибриллятор, а также препараты для помощи при анафилактическом шоке. Документ должен вступить в силу 1 октября. Тайфун Бави с ветром в 200 км в час обрушился на Тайвань. Власти острова призвали жителей запастись всем необходимым, от еды до фонариков, сообщает Рейтер. Припасов должно хватить для выживания на 3 дня. Населению рекомендовали готовиться к самому мощному тайфуну. По оценкам Центрального метеоуправления Тайваня, подобных явлений не было на острове с 1987 года. Бави при сохранении интенсивности станет самым сильным из всех известных ураганов в Азиатско-Тихоокеанском регионе со времен супертайфуна Конг-Рэй в 2024 году. Ураганные ветры, оползни, наводнения и штормовые волны ожидаются в ближайшие дни и на юге Японии. Сбер запустил собственную киностудию на базе одного из крупнейших павильонов Мосфильма. Проект будет одним из самых технологичных в отрасли. Аналогичные студии в США и Китае оцениваются в 10 миллионов долларов и больше, сообщает РБК. Пространство оборудовали многометровым экраном для съемки, при которой традиционные декорации заменяются виртуальным фоном. Прекращение Словакии выдачи шенгена россиянам практически не повлияет на тех, кто собирается лететь в Европу. Об этом НСН рассказал коммерческий директор тест-тур Васкан Арзуманов.
3: Я бы вообще не назвал европейский объем каким-то значительным, потому что его объемы уже для туристической отрасли очень сильно далеки от объемов 2019 года. И причем это ни в коем случае не Словакия. Если мы сейчас говорим о Словакии, то нет, я не думаю, что это как-то скажется на туристах, даже тех, которые собирались ехать в Европу. Существует достаточно много альтернатив улететь в Европу, например, через Стамбул, через Армению.
2: Словакия до конца лета приостановила выдачу шенгенских виз туристам из России. Пока они доступны только спортсменам. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице, сегодня 9 июля. А было бы 10, а это завтра. Было бы 10.07. До 21 градуса синоптики обещают нам сегодня погоду, градусов и облачно, дожди.
3: День сахарного печенья сегодня.
4: Ой, какой хороший день. Сахарное
3: Если
4: печенье, прекрасно.
3: Если позволяете себе, то можете отпраздновать.
4: Отметить.
3: Изобретатель телефона Александр Белл создает первую телефонную компанию в 1877 году. Александр.
2: Печеньки.
3: Печеньки.
2: Печенье.
4: Не подвел, Санька, молодец. Печенье.
2: Печенье, да.
3: Ну, давайте.
4: Ну, может быть, вот пускай вот пекари против
2: да какие пекари?
4: Этих дегустаторов.
3: Пекари. Ну, пекари, наверное,
4: ну, люди, которые...
3: едят их в том числе.
4: Да, быть, но люди... я имею в виду, что люди, которые готовят их,
2: а вот, может угощают. Быть, люди, которые ломаются, как печеньки.
3: А давайте вот, если вы любите печенье, сегодня только любители печенья будут играть, просто напишите, какое. Мы разных любителей, разного печенья возьмем в разные команды, соответственно. А вы макали печеньку в молоко?
2: Конечно.
4: О, это что,
3: теплое,
4: конечно.
3: Сухарик теплое молоко. Молоко.
4: Да. А еще просто берешь вот эти вот обычные юбилеи, на печенька, значит, сливочным маслом и сверху да. вторую печенюшечку да. туда, боже такой мой, самый лучший бутерброд из детства.
3: Главное, чтобы оно не поломалось.
4: Нет, да.
2: Это не конец. Уважаемые дети, это не конец. Потом сжимаешь, потому что масло растаявшее. Ножичком это масло, которое вытекло по бокам, его смазываешь
4: ножичком,
2: края.
4: Ножичком, я пальцем.
2: Ну, пальцем. В Янином случае пальцем.
4: В моем пальцем.
2: И окунаете в сахар.
3: Вот мы в сахар
2: со
3: не
2: всех
3: окунали.
2: Сторон. Со всех сторон. И получается сахарная.
3: Я слышал, да, про
4: такую историю. А вот с сахаром я не делала.
3: Да, мы тоже не делали.
2: Это было пирожное для бедных.
4: Делаешь творожок такой, ну, со сметаной, там, туда-сюда, с сахаром. Ну, такую сладкую творожную массу. Можно еще изюм, если кто-то любит. Ну, в общем, все, или какие-нибудь
2: Господи.
4: Там эти... Ну, просто сладкий
3: свой
4: творожок.
3: Извращение.
4: И три печеньки делали такие...
3: мы не делали.
4: Такие домики треугольные из печенька. Внутри творожная вот эта масса. И оно, когда постоит в холодильнике, печенье, ну, станет таким
3: это
4: важным. Это так, мне свекровь.
2: Слоями,
4: или...
2: не крошишь, потом сметану.
4: Цельные?
2: Цельные прям кладешь сметану, как домик такой выкладываешь, сметана. В холодильник убираешь и все потом ешь. Вот вкусно.
3: Давайте, любители вот печенья
4: сегодня. А сметана
3: играют?
4: Обычная или с сахаром?
2: Обычная,
4: ты смешиваешь?
2: Обычная.
4: А просто сметанкой?
2: Просто сметана. Печенье не так сладкое.
4: Извини, а если туда еще варенье добавить?
3: Как назывался
2: надо,
3: это?
2: Изюм добавить.
3: Дембельская каша?
2: Дембельская каша со сгущенкой?
3: Со сгущенкой,
2: печенье со сгущенкой.
3: Хорошо, ну, крошишь печенье со сгущенкой.
2: Да.
3: В общем, дорогие друзья,
4: сколько блюд можно приготовить из печенья, между прочим? Мы разыгрываем поход на очумительный концерт группы «Пилот», который состоится ко дню рождения Ильи Кнабенгофа 1 августа на открытой площадке территории.
0: Подъемники на нашем радио. Так звучит наше радио.
5: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
0: По будням на первой полосе эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
5: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
0: Фонотека на нашем радио.
6: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
0: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. «Наша». Выходные – время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка.
6: Реклама на 107FM.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте...
3: Играем с Ольгой. Ольга нам написала, что вот мы рассказывали эту историю про печенье со сливочным маслом, и она написала нам, что это же не конец истории про бутерброд из печенья. Еще надо было выйти во двор с этим пирожным для бедных и успеть крикнуть «Ем один!», а иначе приходилось делиться.
4: Надо было крикнуть «41 ем один!».
3: А, 41 ну, ем один? Ну, а я думала, что это продолжение смайлика. А, 41 ем один? Ну, хорошо. И Ольга любит у нас печенье к кофе, тоже разделяю эту любовь к этому печенью. Тоже его люблю очень. Оль, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Так, Оль, тебя так и написала, 41.
3: 41? А я думала, что это продолжение смайлика. Думала, у меня смайлик не пропечатался. Это
2: и
3: что-то
2: как,
3: по-твоему,
2: этот смайлик, что он означает?
3: Слушайте, я могу немножко притормаживать. Я много лет жила в Балтике.
2: Спасибо. Тогда приятно продолжить.
3: Оль, давайте поиграем.
2: Сегодня нечетное число, поэтому преимущество на вашей стороне. Какое печенье в России стало культовым и получило название в честь династии Романовых? Молочное, юбилейное или чайное?
5: Ну, допустим, юбилейное.
2: Печенье юбилейное впервые выпустили к 300-летию дома Романовых в 1913 году. Да.
5: Отлично.
2: Какое печенье исторически использовали как морской хлеб из-за долгого хранения и минимального содержания влаги? Бискотти, галеты или овсяное?
5: Ну, думаю, что галеты.
2: Галеты были важной частью рациона моряков и солдат. Они почти не содержат сахара и влаги, поэтому долго не портятся.
3: Ну, вы молодец, хорошо
2: понимаю,
3: идете.
2: Настроены вы серьезно? И, наверное...
5: Настроено.
3: Угу. Правильно.
2: Тайяки. Японское печенье-вафля в форме рыбы, внутрь которого кладут сладкую пасту из бобов или крем. А как переводится это название? Запеченный морской лещ, сладкий хрустящий окунь или чайный краб? Карп.
5: Чайный карп, думаю, что.
2: Угу.
5: Нет?
2: Это запеченный морской лещ.
5: Все понятно.
3: Слушайте, ну все равно отличный результат.
2: Вашему сопернику нужно ответить на 3 вопроса, чтобы победить.
3: Да.
2: Это сложно, вернее, возможно, но очень сложно.
3: Спасибо, Ольга. И теперь ждем следующего участника. Пишите, какое у вас любимое печенье.
2: Да,
3: мы с кем-нибудь
2: ямки,
3: обязательно поиграем.
2: Смайлики. Даже интересно, что он читает.
3: А, вот видишь, смотри, 41 ем 1, 48 половинку просим, 45 слово не менять.
2: Да, да.
3: Ух ты!
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, играем дальше. Кто у нас на
3: Владимир
2: связи?
3: У нас на связи. Самое вкусное – это правильное курабье, написал Владимир. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро, подъемники. Рад вас слышать.
3: А правильное курабье –
4: это что такое?
2: Ну, это печеньки с повидлом.
4: А, с повидлом внутри, джемом. Вот.
2: Ну, не внутри, оно посередине.
4: В середине.
3: А какое правильное?
5: Это как плевок такой. Когда она свеженькая, когда она прямо рассыпается во рту.
2: Да.
5: И когда вот джем, который сверху, он такой мягкий, а не как пластилин, такой прилепленный кусочек.
2: Но вы знаете, прилепленный пластилиновый кусочек, в нем тоже была своя прелесть, между прочим.
5: Да, только на нем пломбы остаются.
2: А раньше небольшие кусочки теста, ну, у кого они есть.
3: Такая риска сразу.
2: У кого здоровые зубы, было не все равно. Клали в печь, потому как они пропекались, пекарь судил о температуре. Это был своего рода индикатор готовности печи. А как называли эти кусочки теста, из которых получались печеньки? Пекарский тест, нечаянные или первый час?
5: Первый час.
2: Первый час. Лукьянов думает, нечаянные.
3: Нечаянные. Нечаянные печеньки.
2: Так и назывались, пекарский тест. Тест.
3: Ой.
2: Да, как-то неинтересно
3: они как-то назывались.
2: Я про первый час я бы тоже с удовольствием.
3: Нечаянные, да. Вот клево
2: как
3: звучит.
2: Называлось печенье в России? Вы только что проиграли, кстати, дружище. Как да, называлось
5: спасибо.
2: Печенье в России, имеющее обрядовое значение, и пеклось оно к определенным праздникам, чтобы призывать весну? Козули, жаворонки или капельники? Алло.
5: Наверное, жаворонки.
2: На Руси к весенним праздникам пекли печенье в форме птиц, жаворонков. Это был символ прихода весны и обновления природы. Какое печенье? Да, какое печенье в 19 веке в США стали массово выпускать в жестяных банках и продавать как дорожное угощение для путешественников? Овсяное, крекеры или песочное?
5: Ну, пусть будет овсяное.
2: Ну, крекеры. Но крекеры,
5: ну, крекеры
2: были удобны в дороге, они не портились, они не крошились слишком сильно и хорошо сочетались с сыром и мясом, поэтому их активно продавали в банках для путешественников. Вот история вообще развития крекеров, она, почитайте, она очень интересная.
4: А помните рыбок?
2: Рыбок,
3: конечно,
2: да.
3: Конечно, помню.
4: 90-х, которые многие луковицами называли.
2: Я говорю, их путали. Причем я когда говорил, что это рыбки, мне сказали, это не рыбки, это луковицы.
4: А в разных регионах, Саш, по-разному. Но где-то они прям назывались рыбки.
2: В 90-м.
3: Рыбки, 90-е да, они появились. Мы тоже называли рыбками.
4: Да.
3: Владимир, не расстраивайтесь. Вам желаем прекрасного дня. Ну, а нашу первую участницу Ольгу мы поздравляем с победой. Оль, вы отправляетесь на концерт группы «Пилот» ко дню рождения Ильи Кнобенгофа, который состоится 1 августа на открытой площадке «Территория».
4: Поздравляем!
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия, перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Так уж стать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: минут.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Пеньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 38 минут. Столица, 9 июля. Сегодня до 20 градусов обещают нам синоптики. Дожди, переменная облачность.
4: Я тут на просторах интернета нашел статью. Не знаю, сколько ей уже лет. Так что сразу прошу прощения за актуальность. Если
3: поэтому сразу прощу.
4: Да, прощу. Молодой дизайнер из Санкт-Петербурга Анна Безрукова уже давно экспериментирует с биоматериалами. На ее счету уже есть корсеты, ботинки из бересты, а теперь еще и, внимание, эко-трусы. Чтобы получить ткань, дизайнер выращивает гриб до толщины в 3 сантиметра. На это уходит около месяца, затем тщательно промывает, вымачивает в глицерине для эластичности и высушивает. Готовый материал напоминает эко-кожу или тонкую замшу. Он эластичный, не ломается и не трескается. И ощущается как вторая кожа. Идеально для нижнего белья. Мы тут про чайный гриб, если что.
3: Да.
5: Любимая, что подарить тебе на годовщину свадьбы. Дорогой, купи мне, пожалуйста, трусы из чайного гриба.
4: Вообще
5: необычно.
4: Хорошее название вообще
3: звучит
4: для...
3: страшно. Не, пожалуйста, не делай так никогда.
4: Трусы из чайного гриба. Ну, вообще, вся дичь хорошее название для панк-группы. Янка, ты бы носила?
5: Слушай, на самом деле...
3: Янка, наверное, и носит.
5: Ну, мне звучит... да.
3: Просто мне кажется, он, этот гриб, он как бы...
5: Ваша вера в меня, Александр Аргощ, она, я понимаю, непоколебима. Она
3: слишком прилипает.
4: Коллега
5: прилипает.
4: Из вечернего шоу Игорь Седов выращивал тот чайный гриб и пил его.
5: Да, или я это... тоже выращивал в детстве. Ты что, это прикольная штука, вкусная?
4: В нашем детстве это называлось чайный гриб,
5: камбуча.
4: А сейчас это камбуча, да, модное слово. Даже в магазинах продается.
5: Да, но это классная тема, кстати, это очень чем? Вкусно. Ну, приятный, кисленький такой.
4: Ну, это как квас?
3: Камбуча.
4: Я не помню.
5: Ну нет, это не как квас, но это как...
3: Слушай, давай квас не трогай.
5: Это другое.
3: Квас — это квас.
5: Но это классный напиток, очень прикольный. Что? Ну серьезно,
3: камбуча...
5: ты когда-нибудь пробовал камбучу?
3: Я пробовал чайный гриб.
5: Чайный гриб, ну вот. Мы, у нас тоже он стоял на подоконнике, не на подоконнике, на столе стоял в 3-литровой банке, его надо было промывать, добавлять туда этот чай, сверху марлей, по-моему,
4: а как
5: был
4: его делали?
5: Закрыт. Да нам просто кто-то принес уже какой-то, ну, детку этого чайного гриба, и ее надо было дальше доращивать самим, и все. Просто чай туда добавляешь и пьешь. Вкусно. Он такой освежающий, очень кисленький такой, приятный.
3: А были какие-то исследования?
5: Выглядит, конечно, ну так.
4: Особенно, когда вот он на подоконнике стоит.
3: Да.
5: А его, по-моему, вот нельзя было на подоконник. Его, по-моему, надо было...
3: Ну, неважно, где он стоял, ну, на столе.
4: На свет.
5: Вот, ну, могу сейчас наврать, уже времени немного прошло, я плохо помню, но я маленькая была. Но мы выращивали с мамой и пили, это было вкусно, я точно помню. Сейчас я иногда покупаю камбучу в магазине в бутылочке.
3: Для чего? Для чего-то полезно? Это полезно?
5: Ну, говорят, что да. Я слышала, что это полезно для желудочно-кишечного тракта, но это не точно, я не специалист.
4: Ставили, потому что это полезно. Вот тут фанаты чайного гриба подтянулись. Наша тема.
3: А что они пишут?
4: Ну что, чайный гриб офигенен, это классно.
3: Слушайте, а вас не пугает, что вы фанаты чайного гриба?
5: Слушай.
3: Сам факт того, что вы фанаты его, не пугает? Ну хорошо.
5: Ну это классно. Да ладно, ну ты же пробовал когда-нибудь. Ну наверняка.
4: Я причем, да, мы делали чайный гриб, а сейчас камбуча стоит как дороже, наверное, кока-колы.
3: Да ты что?
4: Ну,
3: наверное, еще с разными вкусами.
4: В красивой упаковке, с разными вкусами, естественно.
3: Я уверен, там от этого чайного гриба ничего не осталось.
4: Сейчас в московских ресторанах очень модная тема чайная просека. Ну, газированный чай. С помощью сифона делают газированный чай с разными вкусами и холодный чай.
3: Я купил себе сифон, еще не пробовал. Я помню, как дед делал газировку сам.
4: 10:42 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Как-то не знала, что такое, ничего себе, что за улица такая шарикоподшипниковая. Это легендарная улица.
1: Шарикоподшипниковская.
0: Подшипника...
1: Подшипниковская, Саша.
0: Это что, сколько анекдотов,
2: Янка, мемов. Янка, а проектируемый проезд, может быть, тоже для тебя...
1: Нет, это я знаю.
2: Пустое слово, а
1: вот,
2: слова.
1: Вот на Шарикоподшипниковской, я тут просто, мне сейчас мальчики сказали, будет какая-то прям ярмарка растений.
2: 11-12 июля, да.
1: Да, а я все пропустила, я уеду в деревню, как же все пройдет?
2: Янка, посмотришь потом фотографии. Друзья, хочется всем пожелать хорошего дня. Сегодня четверг, продолжается пасмурная погода в Москве. И говорят, что еще ближайшую неделю как минимум будет такая погода. Так что готовьтесь, может, нет смысла ехать и на дачу. А мы желаем всем хорошего дня и до завтра. Берегите себя.
0: Любим вас.
1: Не скучайте.
3: На нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Калина.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Конечно. Можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: С новостями в студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах. Намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых. Урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен. Вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области посевная площадь составила 2,72 миллиона гектаров. Яровой сев почти 2 миллиона гектаров, в том числе зерновые, 714 тысяч гектаров. К работе готово около 5 тысяч комбайнов, 6 тысяч грузовиков, более 15 тысяч тракторов. Ситуация с ГСМ управляемая, ведется мониторинг поставок и цен. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируется сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике, сельхозмашиностроения, с Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроения. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. Депутаты Воронежской облдумы 8 июля приняли поправки, увеличивающие с 2 до 3 лет период допустимого недостижения минимальных значений параметров бизнес-планов для особо значимых инвесторов. Министр экономического развития Людмила Запорожцева представила изменения, отметив, что в регионе реализуется более 60 таких проектов. По некоторым из них есть отставания по инвестициям и налогам из-за растущей налоговой нагрузки, высокой ключевой ставки, ограниченного доступа к кредитам и ситуации на рынке труда. Дополнительный год позволит инвесторам преодолеть отставание и выровнять параметры через саморегуляцию или корректировку на экспертном совете без репутационных рисков. Поправки не отменяют ответственности компаний. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы. Расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции волонтера Елизавета Титова отметила, что дети – настоящие маленькие герои. Они борются с тяжелыми болезнями, и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессией. Поддержка в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Это были новости недели.
0: Проверено временем.
4: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
5: Международная группа ученых доказала, что изучение языков защищает мозг от преждевременного старения. Если верить результатам исследований, билингвы моложе тех, кто говорит только на родном языке, на 6 лет. У людей, знающих 3 языка, биологический возраст меньше на 7, а те, кто владеют 4, значит...
6: Вообще малыши.
5: Практически малыши. На 13 лет они моложе своих сверстников.
6: Поздно уже. Поздно собираться учить язык, но очень хочется.
5: Никогда не поздно. Нужно неистово молодеть. Прямо сейчас начинается изучение авторского языка дневного развлекательного шоу «Радио-кафе Маяковский».
6: Вот это правильно.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
1: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: Такой вот самый день, 9 июля. Кстати, вот какой...
2: Четверг.
1: О, спасибо, Лен. Что-то я чуть-чуть запуталась. Ни вторник, ни среда, четверг. Я вчера к врачу пришла с утра, думаю, что вчера был четверг. Потому что хотелось, видимо, пятницу притянуть к себе.
2: Выходные.
1: Да.
2: Летние выходные, что может быть лучше? Ну, только зимние выходные.
1: Только зимние выходные или летние выходные без дождя.
2: Да, это тоже хорошо.
1: Когда ты куда-то собрался.
2: Уже хватит. Уже, казалось бы, вот прям природа ждала, конечно. После дождичка в четверг, чтобы что-то произошло. Все, дождичек пролил, уже как бы хватит.
1: Огородники.
2: Мама у меня страдает, да, говорит, что огурцы мокнут.
1: Плохо
2: понимаешь?
1: Это, да?
2: Ну, они в воде лежат, все сгниют, все плети погниют, огурцы
1: так
2: погниют.
1: Так в этом случае, я знаю, что все те, кто хорошо умеет обращаться с огородом, они малосолят. У них вот, если
2: так они еще не выросли. Малосолить пока нечего.
1: Не выросли.
2: Я имею в виду, что в огороде вода стоит,
1: поняла.
2: И вот эти плети
1: огурцы
2: лежат в воде, да, и они там как бы, может быть, водяные какие-то огурцы растут, но, как я понимаю, что плохо.
1: Я вчера просто собрала огромный таз огурцов.
2: Ага.
1: Да. И все, теперь думаю, может их продавать, может быть, отдавать, может быть, просто есть. Ну, скорее всего, просто есть.
2: Конечно, да.
1: Нормальный такой вариант.
2: Что, а так, может быть, станешь тут вот около прям офиса.
1: Налетай,
2: да,
1: не скупись,
2: покупай огурцы.
1: Да, без рифма. Ну и что, зато с душой.
2: Точно, зато понятно и с душой. Так, ладно, ко дню сегодняшнему. А то мы что-то про огурцы, надо говорить на самом деле про землянику, потому что сегодня день земляники, день земляничника.
1: Когда ее нужно собирать?
2: Ну она там вообще просто в таком объеме, по крайней мере, у нас рядом с дачей.
1: И у нас на лугах тоже рядом с дачей.
2: Гигантское количество земляники, никто ее не собирает, она там сама как-то спеет.
1: Слушай, это же издевательство.
2: Муравьи
1: какое-то,
2: ее подъедают.
1: Ну,
2: ты
1: уж
2: не любишь собирать такую мелкую детальку?
1: Кто-то любит?
2: Детальки?
1: Вот есть прям человек, который, пойду отдохну, соберу землянику.
2: Вообще, знаешь, какое количество таких людей? Огромное.
1: Искренне.
2: Они отдыхают за этим
1: на
2: процессом.
1: На сборе земляники.
2: Да,
1: да,
2: развивая мелкую моторику рук. Но... И еще как бы отстраняясь от людей. Ну, это как рыбалка.
1: Угу.
2: Только тут ты уверен точно, что вот ты сидишь на этой поляне, сюда так ручку протянул.
1: А, ну это может быть, если сидишь.
2: Хорошо.
1: Оно же само положение тела не физиологичное при сборе земляники. Мне категорически не нравится. Мелко, ничего не видно, спине неудобно. А еще и вот в выходные я ходила, значит, собирала себе чисто
2: поесть.
1: Сразу в рот я ее. Не понравилось.
2: У вас лесная или луговая?
1: Ой, какая?
2: Вот лесная,
1: у нас красненькая.
2: А у нас синенькая, не поверишь.
1: И машина.
2: Видимо,
1: все голубика.
2: Ну вот
1: она
2: лесная,
1: в лесу на лугу.
2: Она когда... А, ну все-таки на лугу, значит, луговая. Ну, то есть она полянками такими
1: полянками
2: растет.
1: Полянками,
2: да. Значит, луговая.
1: Разобрались.
2: Но, по идее, ты сел на полянку и прям такая...
1: Да, но все равно раздражает. И, да. Говорю, и еще она какая-то водянистая. Я-то думала, будет со вкусом вареной сгущенки, а она что мне устроила?
2: С начинкой причем, земляничной.
1: Да. Говорит, мол, да во мне просто витамины. Я такая, да я это из детства слышала все время от мамы. Не ешь вот это, ешь лук, в нем
2: как
1: витамины.
2: Как раз вот я собирать-то нормально отношусь, ты вроде как хорошо, сразу у тебя виден результат, да, ты ее там щип-щип-щип, брык-брык-брык в эту тазик какой-нибудь, ну, тарелочку, не знаю, там во что, в баночку, вот, а вот потом ее отрывать вот эти чашелистики, чтобы варенье там какое-нибудь сделать, ну, или что-то с ней
1: что с ними
2: там
1: нельзя?
2: Сотворить.
1: Может, какую-то пикантность это придаст?
2: С листвой.
1: А что? Мне кажется, нормально.
2: Бог бы с ней, да?
1: Ну, огуречный рассол, ты же видела, там плавает все время, и зеленушка какая-то, и
2: да, это лайфхаки от варенного.
1: Я считаю, что...
2: Варенье земляничное прямо с листвой.
1: Если что-то делаешь, делай не факт, что хорошо, главное, чтобы быстро.
2: Чтобы от души, как обычно.
1: Быстро от души, либо не делай вовсе. Мы как бы разобрались с сегодняшним днем, пора нам прерваться.
2: Если вдруг у вас есть куда поехать за земляникой в эти выходные,
1: если
2: welcome.
1: Есть посредством чего,
2: да,
1: если
2: да.
1: Понимаете,
2: это
1: о чем я.
2: Это отдельный вопрос.
1: Ну, так пока
2: тогда
1: радио
2: пойти.
1: Слушайте. Да, мы на рекламу прерываемся с новостями. Дальше вернемся и будем продолжать.
0: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Росско». Я доволен.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
4: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируется сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике и сельхозмашиностроения. С Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. Зампред правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах, намолочено более 4,5 миллиона тонн зерновых, урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен, вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области посевная площадь составила 2,72 миллиона гектаров, яровой сев почти 2 миллиона гектаров, в том числе зерновые 714 тысяч гектаров. К работе готово около 5000 комбайнов, 6000 грузовиков, более 15000 тракторов. Ситуация с ГСМ управляема, ведется мониторинг поставок и цен. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодии» и танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои, они борются с тяжелыми болезнями, очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессией, поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Депутаты Воронежской облдумы 8 июля приняли поправки, увеличивающие с 2 до 3 лет период допустимого недостижения минимальных значений параметров бизнес-планов для особо значимых инвестпроектов. Министр экономического развития области Людмила Запорожцева представила изменения, отметив, что в регионе реализуется более 60 таких проектов. По некоторым из них есть отставание по инвестициям и налогам из-за растущей налоговой нагрузки, высокой ключевой ставки, ограниченного доступа к кредитам и ситуации на рынке труда. Дополнительный год позволит инвесторам преодолеть отставание и выровнять параметры через саморегуляцию или корректировку на экспертном совете без репутационных рисков. Поправки не отменяют ответственности компаний. Это были новости региона.

0: как забавно бывает. Сидим мы за эфиром, и я, значит, рассказываю Лене весь свой поток сознания на тему просмотренных фильмов. Потом захожу на сайт, точнее, в сообщество нашего радио Воронеж, ВК, и вижу, что у нас сегодня тема про фильм. Потому что вчера ты ее, Лен, писала, а я, естественно, что? И не читала.
1: Да это нормально, я тоже так делаю, так что все хорошо. Но, как ты понимаешь, да, долгое совместное ведение эфиров, оно сближает, мысли сходятся, все это как-то переопыляется. В общем, все у нас хорошо называется. Ну что, тема сегодня такая, про совместные просмотры фильмов. Не просто про киношку, да, а именно о том, как совместно с семьей или с друзьями, там, в кинотеатре или где-то дома смотреть фильмы. Каково это? Или сериал, тем более, более длительное количество времени
0: проводить.
1: Реально
0: ли это? Подходит ли это вам?
1: Да-да-да, вот в этом смысле. Что больше всего раздражает в совместном этом смотрении? Ведь, по идее, как бы надо объединяться, да, вы смотрите одно произведение художественное,
0: для того, чтобы потом его обсудить. Это в каком-то идеальном мире.
1: Да, может быть, обсудить. А может быть, просто посмотреть, там, не знаю, обменяться мнениями. Фу, какая гадость. Или о, какой кайфовый. Или вместе схохотать над одними и теми же общими смешными моментами. А может быть, одному это смешно, а другому вообще не смешно. И он спрашивает, а что ты тут ржал-то вообще над этим моментом? Тот начинает объяснять, фильм уже дошел далеко вперед. Или наоборот, не начинает объяснять, потому что если надо объяснять, то не надо объяснять.
0: Цитаты великих.
1: Да-да-да. Да, типа того. Вот. То есть, каково это совместные просмотры у вас, как бы вообще проходит, не проходит и как проходит?
0: Для меня вот это что-то из мира фантастики, я выскажусь сразу. Я иногда слышу среди наших друзей, как они рассказывают, мы посмотрели за две недели сериал длиной в 54 миллиарда серий одновременно. И вот он сказал то, я сказал то. Я говорю, боже мой, ну ладно, я одна, пока еду на работу. Я, во-первых, умею смотреть то, что хочу на скорости. Ну, не 1,75, ну хотя бы 1,5. Мой муж считает, что это
1: преступление. Я с ним полностью согласна.
0: Для сумасшедших вообще извращенцев это невозможно.
1: Актеры тоже.
0: Старался.
1: А ты их взяла и ускорила на 1,75.
0: Ну, тоже не каждый фильм. Ну, если я уже понимаю, что Джек, скорее всего, утонет, ну, пусть это будет как-то побыстрее.
1: Нет, подожди, надо же получать удовольствие от микросцен. Кому я рассказываю вообще?
0: Не, не, фильмы, ладно, но иногда бывают такие длинные сериалы, что тебе вроде хочется узнать, что дальше, но, в общем-то, ты уже насмотрелась. Почему бы слегка, если это не портит музыку и там речь не доводит до какого-то
1: абсурда. Конечно, 1,75 точно не портит музыку.
0: Нет, ну поменьше, поменьше. Ну, 1,5, может быть, 1,2, ладно, пусть будет по-вашему. В общем, я вот так могу. А как люди совместно смотрят что-то большущее, и я не понимаю, это же нужно договориться. А как договориться, если у вас, например, в доме ванная комната одна?
1: То, пока один пошел... Подожди, не улавливаю ход твоей мысли.
0: Например, вы такие, вечером в 10:00 садимся что-то смотреть.
1: Так.
0: Это же к этому времени уже ванная нужно все успеть сделать.
1: А.
0: Ну, например, пока ты мыла голову, он уже посмотрел что-то свое. Дальше ты вышел, посмотрел что-то
1: он
0: свое.
1: Он пошел мыть голову.
0: Конечно, свою лысую голову протирать. Ну, как-то так. В общем, сложно это, непонятно мне. И если у вас по-другому, берите, пишите, высказывайтесь. Я, может быть, вам позавидую, а может быть и нет, но кому-то точно мы подарим... Кому-то посочувствую, а кому-то мы точно подарим в конце эфира два билета на концерт группы ЧАЭФ. За самый лучший комментарий на наш субъективный взгляд в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Фух, воздух закончился. Все мы сказали?
1: Все.
0: Хватит.
1: Даже больше, чем надо.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Мы думали.
2: Про киношку, да.
1: Про киношку, сегодня. Не про киношку. Я вот Лене за эфиром высказывала, что посмотрела буквально вчера про этих миньонов, последнюю часть. И вот пока смотрела, было ощущение, что кто-то его оценит высоко, потому что огромное количество отсылок ко всему великому.
2: Да, на что я подтвердила как раз размышления Карины.
1: Да, Лена говорит, критики такие пишут. А я говорю, что...
2: Там прям вообще у него рейтинг какой-то высоченный у критиков.
1: Вот я когда смотрела, ровно так я думала, что критикам понравится, а мне нет. Ну, с точки зрения просто просмотра
2: мультика. Ребенку-то понравился?
1: Ну, местами. То есть были те сцены, которые заставляют...
2: Не ради тебя же вообще включились миньоны.
1: Которые заставляют любого ребенка хихикать. Просто по сравнению с предыдущими, где как-то, не знаю, был сюжет и милота, и просто ржака, скажу вот так. И это все очень ровненько. Как бы отсылки хороши на этом,
2: пожалуй,
1: все.
2: Взяла сейчас и рассказала все, что типа не смотрите, люди дорогие, новых миньонов.
1: Ну, тут же дело вкуса исключительно.
2: Да. Это... Может быть, вам все эти отсылки к голливудскому старому кино как зайдут вообще?
1: Может,
2: дай
1: вы
2: дорогу.
1: Вот из тех, кто раньше, как только Малевич свой квадрат написал, вы заходили и говорили, о боже, ну это, конечно, вообще современное искусство, которое сделает прорыв в дальнейшем. А я была вот из тех, кто сказал, ну я тоже так могу, не понимаю.
2: Что ж такое-то, да?
1: Не, ну мы все разные.
2: Намалёвано этим Малевичем.
1: Да, о вкусах не спорят.
2: Так, ну а мы-то сегодня про совместные просмотры, о том, хорошо это или плохо с вашей точки зрения, комфортно, некомфортно
1: получается
2: совместно
1: ли?
2: Да, смотреть киношку. Светлана рассказывает. Привет, наши. Раньше больше нравилось ходить с друзьями в кинотеатр, смотреть фильмы на большом экране. Теперь появился малыш. Вместе с малышом проводим уютный семейный просмотр мультфильмов, наслаждаемся прекрасным волшебством. Самые лучшие песни из мультфильмов, танцуем, мучим, подпеваем, создаем теплую атмосферу, а еще смотреть мультики с малышом, это просто приятно. Ведь не так часто нам выпадает возможность отвлечься от серьезных взрослых дел и окунуться в сказочные миры.
1: Вот, пожалуйста, мнение, вкус, да.
2: Вот
1: а
2: так.
1: Я не люблю это все. Мультики.
2: Вообще, мультики же самое сложное. На самом деле, одно из самых сложных, потому что надо угодить всей семье. И детенышу, и бабушке с дедушкой, и родителям, потому что мультфильмы чаще всего

0: мультфильма из Шрека, вот тот самый говорящий, который
1: жена дракон.
0: На драконихе, да. И вот как раз про их семью, у них там и дети еще есть, драконьи ослы или ослиные драконы, я не знаю.
1: Не знаю, тоже
0: но, в общем,
1: посмотрим.
0: Какие-то такие дети еще волшебные. И вот типа про их семью отдельный мультфильм скоро будет. Ну как скоро, там какой-то 2027 какой-то
1: ну,
0: вот
1: ладно.
0: Такой.
1: Ждем пока. Пока я осуждаю новых миньонов.
0: А, рекламу послушаем.
1: Рекламу.
2: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
5: 2026 год. Ограничение 18+.
6: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
7: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
8: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
9: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
10: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
11: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к руководству нефтяных компаний с просьбой давать только достоверную информацию о возможностях поставок топлива в регион. По его словам, это не будет создавать очередей на заправках. Глава региона призвал говорить честно, если поставка срывается. Если заявленные объемы не будут обеспечены, это должно быть известно заранее, а не после того, как люди провели ночь в очереди, подчеркнул Артамонов. Он также попросил незамедлительно принять меры по увеличению поставок бензина в область. Трафик в Ормузском проливе сократился до минимума после решения США возобновить боевые действия против Ирана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих движение судов. Активность коммерческого флота фиксируется только в северной части пролива, где находится так называемый «Северный коридор», одобренный Тегераном маршрут перевозок. Потребление алкоголя в стране в июне упало до минимума почти за 30 лет. Сейчас это около 8 литров на человека за последние 12 месяцев. Такой низкий показатель фиксировали только в 1997-98 годах. Москвич в среднем выпивает 4,5 литра в год, сообщает РИА Новости. Это меньше, чем в среднем по стране и меньше, чем в Петербурге. На жителей северной столицы в среднем приходится примерно 6 литров в год. А на Северном Кавказе, согласно данным, вообще практически не пьют. Каждый третий россиянин не успевает отгулять отпуск полностью. В среднем у работников накапливается 22 неиспользованных дня отдыха, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Наибольший остаток зафиксирован у работников образования и науки – 36 дней. Также его накопили представители строительной отрасли, медицины, транспорта и агропрома. А меньше всего неиспользованных дней оказалось у сотрудников IT и телекоммуникаций. В этом году отпуск уже переносила треть опрошенных. Причина в основном – высокая загрузка на работе и финансовые трудности. Вратарь ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов направил обращение в Конституционный суд за правила расчета алиментов. Спортсмен считает, что положение Семейного кодекса препятствует начислению алиментов соразмерно реальным потребностям ребенка. Однако семейный юрист Анна Фролова рассказала НСН, что перечисленные отцом деньги пригодятся ребенку в будущем.
2: Возможно, в нынешний период жизни, когда ребенок еще находится в довольно юном возрасте, ему такие денежные средства не нужны. Но этот институт семейный подразумевает под собой, что все нужно делать в интересах детей. Как обычно это делают? Открывают накопительные счета, которые впоследствии раскрываются на нужды ребенка.
1: Как пишут ведомости, в 2024 году суд в Москве взыскал с Сафонова в пользу матери его ребенка алименты в размере 1/4 от его заработка ежемесячно. Спортсмен погасил долг в размере 66 миллионов рублей. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяковский».
4: Так, пишут, что кофе рекордно подорожает к концу этого года. Цены взлетят минимум на 20%, предупреждают экономисты. Все из-за экстремальной засухи в странах-производителях зерен. И грядет дефицит этих самых зерен. Поэтому минимальная чашка, цена за чашку кофе достигнет 350 рублей. Вот такие вот прогнозы. Так, товарищи дорогие, пока кофе не подорожал, заваривайте себе чашечку, присаживайтесь к радиоприемникам. У нас впереди много всего вкусного и интересного в нашем радиокафе.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Маяковский.
1: Так, Лен, ну выкладывай.
2: Так, рассказываю, да. Поступили тут свежие, как это назвать, рекомендации.
3: Рекомендации,
2: да,
3: лайфхаки.
2: От финансистов, где лучше хранить заначку.
1: Заначка чек.
3: Или как это называется?
2: Лучшие места для заначки. Мужская обувь, полка для зонтов и гитара. Вообще вызывают вопросы
3: абсолютно все. Это для мужских заначек, судя по предметам, да?
2: Почему обувь? В ней что, не ходят? Это какие-то зимние кроссовки, куда ты в нос вместо вот этого уплотнителя запхнул свернутые купюры?
3: Мужская обувь под пятку. Не, на самом деле, я не знаю. Понимаю, почему не женская. Там очень много бывает отверстий, через которые заначка может выпасть. Нужны какие-то сандаль, каблуки, мюли, лоферы.
2: Потому что в женской обуви заначка не задержит.
3: Не задержится. В женской обуви заначка тратится на женскую обувь.
2: Это тоже. Да. Это другая история.
3: А у мужчин как? Ну вот он когда женился, у него остались туфли, скорее всего.
2: С квадратными носами.
3: С квадратными, да. Ну или какая мода была
2: на тот момент. Очень удобно туда положить купюры, даже не сворачивая.
3: Конечно.
2: Прямо они в эти квадратные носы входят идеально своей торцевой частью.
3: В следующий раз они когда наденут эти туфли? Ну, может быть, если на работе, понимаешь, в новой фирме появится какой-нибудь генеральный директор и пригласит вас на общий корпоратив в Москву, куда вам нужно будет нарядиться. И вы тогда своих красавчиков...
2: А также костюм свадебный.
3: Да-да-да, который уже считается, ну, не утиль, а винтаж. Сможете надеть? Нормально, нормально.
2: Вот второе место у меня еще больше вопросов вызывает. Полка для зонта, для зонтов. Полка для зонтов. Это у тебя есть полка для зонтов?
3: У меня, возможно, уже и из-за этого нет зонтов.
2: Я, кстати, сегодня тоже искала свой зонт и поняла,
3: потеряны.
2: Что куда-то я его...
3: А что вообще за... Ну, не знаю. Вот
2: полка.
3: Просто при входе были крючки, как это называется?
2: Да,
3: ну, гардеробная,
2: да,
3: зона.
2: Висел.
3: Высох зонт, туда его и повесил. Потом потерял, и все, нет.
2: А тут
3: зонтика, нет полки.
2: Полка для зонтов. Да что там полка? Давайте уж сразу комнату для зонтов. Есть же комната для платьев,
3: полка,
2: да?
3: Для зонтов.
2: Почему для комнаты для
3: это,
2: зонтов?
3: Это какой-то из мира, где у людей есть отдельная
2: где
3: комната, которая зовется гардеробной.
2: Где есть много заначек.
3: Ага.
2: Из этого мира.
3: Все понятно.
2: И гитара.
3: Гитара.
2: Гитара. Вот в эту в деку надо, получается, как, ну, то есть это гитара явно, на которой не играют. Или у кого есть коллекция гитар, и там где-то висит какая-нибудь укулеле.
3: Но вы же понимаете...
2: Укулеле для маленьких заначек.
3: Домра в твоем случае, да? Продолжим все-таки эту тему, не будем отпускать. Понимаете, какой момент? Гитара, она как чеховское ружье. Вот может выстрелить в любой неизвестный момент. Собрались вы. 100 лет на ней не играли. И вот потом сидите и крайняя вода.
2: А звучок-то не тот.
3: Все тоже стул без ножки. Конечно, и потеряете вы свою заначку в этом, понимаете, гостевом угаре, ну, по-другому не назовешь. Все раз и навсегда.
2: Все будет обнаружено и потрачено тут же на эту же веселуху. Ну, в общем, странненькие какие-то места. Какой-то видеоролик я смотрела, где рекомендовали там под плинтусом хранить вот в этом желобочке, как-то там скатывать эти купюрки тоненько. И под плинтус запихивать в этих вот, в, как это называется, откосы, не откосы, дверные косяки, короче говоря.
3: Это косяк. Иметь заначку – это косяк, я вообще считаю так. От кого?
2: Откуда
3: Почему?
2: У нас заначки?
3: А где же вместе и в горе, и в радости с заначками и без них?
2: В общем, заначку главное иметь, ребята.
3: Да, ну и лучше, наверное, на карте. И если у вас она на ней есть, то вы вот 3 цифры, там и все другие коды, приходящие вам в СМС, тоже никому не сообщайте. Потому что мы не только развлекательные, мы еще и социально
2: ориентированные
3: радиопередачи. Имейте это в виду, пожалуйста.
0: Радио Кафе.

0: кафе «Маяковский».
1: Совместный просмотр фильмов и сериалов. Возможен он, нравится вам или нет, и как вы вообще это переносите. Такую тему мы сегодня взяли на сегодняшний эфир.
2: Ты знаешь, тут вообще какое-то гигантское количество всяких новостей, связанных с кино в последнее время.
1: Из мира киношки.
2: Да, из мира киношки. Ну, например, вышел трейлер «Дюны 3».
1: Угу. Это губит людей? Нет?
2: Не пиво губит людей, вода. Это другая одежда.
1: А что, какой-то фильм был? Да ладно, я шучу.
2: Тимоти Шаламе. Любимец.
1: Вообще не понимаю его типаж. Тоже, как говорится, о вкусах не спорят.
2: Не твое?
1: Не мое.
2: Мое тоже.
1: Он нормальненький.
2: Поэтому пусть гуляет по своей дюне.
1: Такой подростковый и без изюма. А мой вкус, опять же.
2: Да, третья уже. Кстати, первые две мне понравились, в принципе, по своему какому-то настроению, атмосфере. В общем, это было прикольно. Больше всего меня поразила новость о том, что очередной мультик про трех богатырей выйдет в декабре. И это уже 14-я серия. Слушайте, это невозможно вообще.
1: 14-я серия. 14-я
2: серия. Уже у богатырей есть дети. Угу. И, в общем, гуси-лебеди похищают этих детей.
1: Дети их детей.
2: Да, и богатыри идут спасать детей, как всегда, вместе с конем Юлием, еще там кем-то, самоходной печью, ну, в общем, все такое.
1: Я не знаю, может, не все смотрела, но, в общем-то, меня продолжает
2: первые
1: этот мультик смешить.
2: Были прикольные, да. Но мне кажется, к 14-й серии надо очень много иметь креатива, чтобы это было прикольно. Ну, а там кто его знает? Будем посмотреть, уже в декабре выйдет. Какие-то сплошные вот сиквелы. Просто третий, пятый, четырнадцатый.
1: Буквально недавно видела новость, и я подумала, что мне показалось. Любовь Аксенова в роли графа Монте-Кристо.
2: Ух ты!
1: Это еще вообще мы как? Эдмон Дантес, ну что с тобой стало? В конце концов. Ну нет, оказалось, что это адаптация современная, когда она как бы не была виновна в преступлении, а тем не менее попала за решетку и кому-то там помогла. И, собственно, дальше что? Ну, фильм про то, как ею будет движет месть, вот что-то такое. Да.
2: Короче, кино, как всегда, идет своим путем, то есть продолжает уже начатое. Ну, а мы продолжаем читать ваши комментарии в нашей группе ВКонтакте, которые у нас сегодня связаны с кино, но таким вот опосредованным образом, с кинопросмотрами, точнее, не связаны.
1: Вот Анастасия пишет. Совместный просмотр фильмов, классное времяпрепровождение, главное правильно к нему подготовиться. Как минимум, выспаться перед этим, а то у меня муж любитель засыпать на первых 10 минутах фильма. А в результате я досматриваю кино с первого раза, он с пятого. И к моменту, когда он закончил, я уже знаю весь фильм наизусть. Нормально. Такое практикуется. А вы его, знаете, корыть спойлерами. За подобное поведение.
2: А может быть, ему спойлеры пофигу. Вот как мне, например, я вообще спокойно отношусь к спойлерам. Ну, то есть, ну, буду я знать о том, что этот убил этого. Но мне от этого не станет и не интереснее смотреть фильм. Вот вообще, потому что мне процесс. В фильме нравится процесс, как и в книжке. Нравится процесс читать, а не за сюжет. Ну, сюжет, понятно, там, само собой. Но вот как бы все вот в развитии.
1: Не знаю, мне когда как. Ну, а если мы возьмем, например, «Остров Про», с Ди Каприо. Ну вот не хочется сразу знать,
2: ладно,
1: что к чему,
2: согласна.
1: Потому что там в этом фишка.
2: Но есть какие-то, да, особенно детективные истории, где все пропадет, весь смак уничтожится. Так, Инна рассказывает. Да, я уже смирилась, что моя родственница, которой далеко за 80 лет, закрывает глаза при просмотре фильма с элементами насилия, уходит во время сексуальной сцены и временами делает собственные субтитры. Например, поворачивается ко мне во время поцелуя и говорит с выразительным выражением лица. Он ее поцеловал. Или повторяет какую-то фразу вслед за героем. Мне не смешно и не печально, так как понимаю, что каждого из нас могут настигнуть возрастные изменения. У меня привычка во время фильма гладить белье. Ну, а что, два дела делать руками, да, гладишь, глазами смотришь, все нормально.
1: Мне нравится, как Марина продолжает этот комментарий, говорит, мне 38, и я так делаю всегда. Так что дело не в возрасте.
2: Не 83, а 38.
1: Нормально. Прервемся на рекламу, вернемся, будем продолжать. Оставайтесь на 107.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируется сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике и сельхозмашиностроении. С Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. Зампред правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах, намолочено более 4,5 миллиона тонн зерновых, урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен, вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области посевная площадь составила 2,72 миллиона гектаров, яровой сев почти 2 миллиона гектаров, в том числе зерновые 714 тысяч гектаров. К работе готово около 5000 комбайнов, 6000 грузовиков, более 15000 тракторов. Ситуация с ГСМ управляема, ведется мониторинг поставок и цен. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои, они борются с тяжелыми болезнями, очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессией, поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Депутаты Воронежской облдумы 8 июля приняли поправки, увеличивающие с 2 до 3 лет период допустимого недостижения минимальных значений параметров бизнес-планов для особо значимых инвестпроектов. Министр экономического развития области Людмила Запорожцева представила изменения, отметив, что в регионе реализуется более 60 таких проектов. По некоторым из них есть отставание по инвестициям и налогам из-за растущей налоговой нагрузки, высокой ключевой ставки, ограниченного доступа к кредитам и ситуации на рынке труда. Дополнительный год позволит инвесторам преодолеть отставание и выровнять параметры через саморегуляцию или корректировку на экспертном совете без репутационных рисков. Поправки не отменяют ответственности компаний. Это были новости региона.

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Совместный просмотр фильмов. Возможен ли он? И нравится ли вам? Вот такую тему сегодня взяли в нашем эфире.
2: Да, когда бабушка комментирует: они поцеловались, ты смотри-ка, зараза, какие. А он ей, а она ему, она ему чё? А он ей в ответ.
1: Это даже забавно, мне кажется.
2: Вот, ужас какой. Вот если... Я бы просто, мне кажется, это...
1: Вот у меня муж любитель, ну, конечно, не так, там чьи поцелуи его не сильно волнуют, но просто развить какую-то дискуссию во время фильма, да, он может, причем неважно на какую, альтернативную тему. Он вспомнит, что актер, что-нибудь где-то там, я говорю, уже замолчи или поставь давай на паузу. И причем после, что удивительно, после просмотра он потом смотрит фильм, помнит фильм, на фоне которого разговаривал идеально долгие годы.
2: Он Юлий Цезарь, он может и разговаривать, и ушами слушать.
1: Конечно.
2: И запоминать.
1: А я нет, я концентрировалась.
2: Я
1: да, только поняла вообще сюжет, он начал бубнить, я все пропустила, и дальше сплошная загадка. Откуда, что так, почему произошло?
2: Именно так, а не это.
1: Да, комедию смотришь, а в итоге
2: люди,
1: как будто детектив.
2: Как-то мы пришли в кино, ну, в кинозал, не домашний просмотр, как обычно, а прям вот кино-кино. И какая-то пара сидела, парень с девушкой, юные довольно-таки, и она весь фильм просто тарахтела. Вот она что-то говорила, просто без устали, не прерываясь, мне кажется.
1: Это ужасно.
2: Вообще, чё пришли в кино, непонятно. И на них там пшикали, но шикали там что-то. Она так затихала, а дальше ее, видимо, подмывало дальше что-то рассказывать.
1: Стихала шепоты на громкие.
2: Да-да-да, начинала так.
1: И потом... Ну, чтобы было ее тряпочкой темной накрыть, как попугая, и, скорее всего, бы она до конца сеанса продала.
2: В конце концов.
1: Хотя, ты знаешь, возможно, виноват был мужчина, так мне больше нравится. Возможно, это было первое свидание, и он зачем-то повел ее в кино.
2: Вот чего
1: я совсем не могу. Ну, что это за традиция такая? А где вы вышли из кино? И даже не знаете, после этого совместимы вы по гороскопу или нет?
2: Ну как, подожди. Кино сразу открывается. Совместимы вы, по крайней мере, по данному конкретному фильму. Это уже о многом говорит. Можете ли вы его совместно посмотреть?
1: Ну, можно же и приврать на первом свидании, сделать вид, что сможете
2: тебе интересно
1: посмотреть. Конечно. А потом дальше он свой артхаус, а ты свое горько. И как с этим жить?
2: И будете всю жизнь радоваться.
1: Да.
2: Да, каждый только, так сказать, с отдельным существованием.
1: Так, давай посмотрим, что там наши пишут еще на эту тему, как у них получается.
2: Светлана рассказывает, совместный просмотр фильма укрепляет отношения. Общие интересы, обсуждение фильма. Только нужно, конечно, учитывать предпочтения друг друга, идти навстречу, нужно договариваться. Сегодня один жанр, завтра другой. Хотя, признаться, что тяжело. Не всегда хочется смотреть то, что неинтересно. Наверное, можно в это время подремать, пока любимый смотрит фильм. Иногда возникает спор, что смотреть, но прийти к правильному выбору удается. Вот у них полный консенсус в этом смысле. То есть люди умеют разговаривать с друг другом и находить общий язык.
1: Не,
2: это
1: ну
2: приятно.
1: Что-то в этом есть. Но с другой стороны, я вот не понимаю, если у меня есть телефон и наушники, я зачем должна 2,5 часа смотреть
2: мучиться
1: тот фильм, который мне
2: да хорошо, если 2,5 часа, а тут 3,5 часа выброшенные жизни.
1: Никак не могут научиться нормально монтировать, как раньше.
2: На
1: час
2: полтора.
1: 20, полтора. Идеально. Ты и эмоции какие-то получил, и впечатления, и при этом не потратил вообще пол своей жизни, возможно, на то, что тебе не
2: такие
1: понравилось.
2: Такие фильмы, кстати, очень любят владельцы кинотеатров.
1: Угу.
2: Знаешь, почему?
1: Почему?
2: Потому что сеансов больше влезает.
1: Логично. Мне бы секунду бы дала подумать, я бы ответила на этот вопрос. Все то же самое у меня в квизах. Августин пишет. Пост, прям актуалочка. 10 минут, как ввалились домой с просмотра ретро-кино «Любовь и голуби», к моему стыду, который я посмотрел впервые полноценно, а не фоном. И мои выводы в сию секунду, как говорит молодежь, в моменте. И если что, фильм действительно затянул, то никто ничего не помешает, даже сон. Получаешь только плюсовой эмоцион. А если это забугорная туфта, то можно и вздремнуть. Потом досмотрю. Со мной такое постоянно, даже на жестких хоррорах в кино. Так что, возможно, мешаю я всем своим храпом.
2: Ну, как? Его тоже может тряпочкой накрыть и пусть храпит.
1: Ничего, там
2: все нормально.
1: В кино, знаете, некоторые, как свои бургеры чавкают. Там еще нужно умудриться каким-то каким-то храпом перебить.
2: Это бургеры, которые и чавкают, и открывают, и хрустят пакетами.
1: Ну, конечно, потому что там что? Специальный соус, сыр, огурцы, котлеты, гриль.
2: Пойди, все съешь.
1: Просто так, и на булочке с кунжутом. И, в общем, дальше, чтобы рекламы это не было, закончим эту тему. Прервемся, наверное,
2: на вкусную песню.
1: На вкусную песню. Я пока о бургере помечтаю, вы русским роком насладитесь.

0: лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник Доктор Че. Телефон 211-0103.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
2: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: С новостями в студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах. Намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых. Урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен. Вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области посевная площадь составила 2,72 миллиона гектаров. Яровой сев почти 2 миллиона гектаров, в том числе зерновые, 714 тысяч гектаров. К работе готово около 5 тысяч комбайнов, 6 тысяч грузовиков, более 15 тысяч тракторов. Ситуация с ГСМ управляемая, ведется мониторинг поставок и цен. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируется сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике, сельхозмашиностроения, с Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. Депутаты Воронежской облдумы 8 июля приняли поправки, увеличивающие с 2 до 3 лет период допустимого недостижения минимальных значений параметров бизнес-планов для особо значимых инвесторов. Министр экономического развития Людмила Запорожцева представила изменения, отметив, что в регионе реализуется более 60 таких проектов. По некоторым из них есть отставания по инвестициям и налогам из-за растущей налоговой нагрузки, высокой ключевой ставки, ограниченного доступа к кредитам и ситуации на рынке труда. Дополнительный год позволит инвесторам преодолеть отставание и выровнять параметры через саморегуляцию или корректировку на экспертном совете без репутационных рисков. Поправки не отменяют ответственности компаний. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы. Расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в угадай мелодию и танцевали. Участник акции волонтер Елизавета Титова отметила, что дети – настоящие маленькие герои. Они борются с тяжелыми болезнями и очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессией. Поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Это были новости недели.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяков».
3: В Вологодской области, обманутая телефонными мошенниками пенсионерка, не только отдала им 2,5 миллиона рублей, но еще и положила заботливо в пакет бутерброды с колбасой. Мне понравилась дописка в комментариях о том, что лучше бы она положила им сухари, потому что они, возможно, им пригодятся. Что хотелось бы сказать? Нам от вас не нужны ни бутерброды, ни деньги, только присутствие. Да, внимательное. Каждый день с 11 до 14.00.
4: Ушки на макушке.
3: На макушке, третий час радио «Кафе Маяковский». Всем привет!

0: Реклама на 107FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Это, кстати, здорово, если тебе на предложение посмотреть какой-нибудь очень странный фильм, твои сожители, ну, семья твоя. То есть, ладно,
2: как
1: ладно.
2: Она их, сожители.
1: Говорят, ну, надо так надо. Идем, смотрим. Такой срочный ром-ком, дневник Бриджит Джонс. Каждый должен знать, надо так надо.
2: Ну, вот, кстати, Сергей примерно такую ситуацию описывает. Он говорит, в выборе просмотра чего-либо у нас в семье матриархат.
1: Вот это правильно.
2: Жена сказала, надо, значит, надо, да. Что муж захотел посмотреть, жена переключила. Это, конечно, не проблема. Можно за этот период уснуть. Но тут зазвонил телефон, и моносериал превращается в стереоозвучку другого семейного сериала. При этом громкость первого не сбавляется. Вибрация одновременно включенных эфиров резонирует в голове, и сон куда-то уходит. Когда телефонный короткометражный сериал заканчивается, так коротенько, минут через 40, то супруги мгновенно наступают сновидения. И пульт бережно лежит под ее подушкой. Спрашиваю, зачем ты его прячешь? А чтоб ты не переключил. Ну, вот так и живем. Всем добра и хорошего настроения желает Сергей.
1: Это же вот она, настоящая любовь. Выглядит именно так, я считаю.
2: С пультом в обнимку, да, чтобы не забрал, не переключил. Буду спать под свой любимый сериал. Ну, надо так надо. Молодец, Сергей, круто.
1: Светлана пишет, что любит сказки, наверное, потому что хочется отвлечься от реальности и просто насладиться вымыслом. А просмотр сказки с ребенком очень приятен. Наблюдаешь за эмоциями, если что, то успокоишь все детские сказки. Жизненные подходят и детям, и взрослым. Сказки создаются взрослыми, значит, хорошо подходят для совместного просмотра. Смотрели с мужем фильм, ребенок спал в кроватке, и вдруг слышу из кроватки пение песни из фильма. Так что фильмы про ментов смотрим всей семьей, а еще и песни поем. Да, тра-дам, тра-дам. Вот это, наверное. Я только такой знаю из сериала.
2: Да, вот Евгения тоже про детей пишет, что с рождением детей просмотр фильмов с мужем по ночам превратилось в соревнование, кто быстрее заснет. Личный рекорд 4 минуты моего любимого дня радио. Посмотрела и на боковую. Быстренько так, за 4 минуты успокаиваешься. У меня так было с книжками. Я вот начинаю ребенку книжку читать, но максимум страница, и все. И хоть ты разбейся, то есть это просто глазки закрываются, закрываются, и ничего с собой поделать невозможно.
1: Мне нравится комментарий от Юрия. Нет жены, нет проблем. Фильмы выбираю сам. Под пледом места в два раза больше. Пенные закуски надо в два раза меньше. И никаких тебе Хюрем Султанов и Султанов Сулейманов перед сном. Красотища! Нормально, нормально. Продолжайте дальше писать. У нас билеты на концерт группы «Чайф».
0: Радио кафе.

0: Маяковский.
1: Если волн в море вам не слышно, предлагаю послушать капли дождя,
2: дождь,
1: который, да, вдруг откуда ни возьмись, появились за окном. А нам об этом кто-то сказал? Может быть, какой-то метеорологический центр? Нет, кажется, не предупреждает.
2: Я сегодня, честно, искала зонт дома, не нашла, поняла, что где-то его просохатило, как обычно. Вот, пожалуйста, сразу пошел дождь. Ну что это такое?
1: Вместо зонтика у тебя была заначка, как в разговоре 2 часа назад.
2: Использовала на зонт, а то ни зонта, ни заначки, ни полки для зонтов и заначек. Ничегошеньки.
1: Грусть, печаль. Ладно, мы с вами обсуждаем, как вы смотрите фильмы. Семейный просмотр, одиночный. Что вам не нравится, да, в этот момент?
2: Да, рассказывает Наталья, мы с мужем периодически ходим в кинотеатр. Есть фильмы, которые надо смотреть только на больших экранах, чтобы погрузиться, например, «Санктум» или «Аватар». А дома у нас традиция. Каждую пятницу вечером мы садимся смотреть сериал «Стопочки», «Вкусная еда», и мы вдвоем. Обычно я просматриваю какой-то сериал одна, а потом рекомендую его мужу, и мы смотрим еще раз.
1: Вот такие люди, как вы, ходят в квизы, я уверена, и выигрывают все. Вот, что Гарри Поттер передал кому-то на 35-й секунде в какой-то момент, да. И такие, да, пожалуйста, сразу есть
2: видела
1: ответ.
2: Видела я это, помню прекрасно.
1: Да,
2: потому что три раза смотрела сначала с мужем, потом с ребенком, потом с другим ребенком. И вот
1: и
2: так.
1: Стопочки тоже же про книги по сериалу, скорее
2: конечно,
1: всего.
2: Я думаю, конечно. Так. И пусть, говорит Наталья, я уже знаю сюжет, главное, что вместе. Потом можем порассуждать, обсуждать, что увидели. Вот, нравится им сериал «Игра на выживание» и «Метод».
1: Это второй вообще.
2: Всем нравится.
1: Да, сильно люблю «Метод» с Хабенским. Вот, но
2: кстати,
1: особенно первую часть, наверное.
2: Мы так с ребенком смотрим тоже кино. Значит, он смотрит сам по себе.
1: А потом,
2: говорит, да, что вот тебе зайдет, давай вместе посмотрим.
1: А ты ему задаешь вот эти бесконечные вопросы с учетом того, что знаешь, что будет дальше? Нет?
2: Нет. Я же вообще молча сижу. Ну, то есть я как бы не эмоционирую.
1: Круто.
2: Словесно. Могу всплакнуть, взрыднуть и хохотнуть.
1: Но не эмоционирую. Но молча. Поняла.
2: Без слов.
1: Наталья пишет, еще одна. Наши, ну, вы дали задание неподъемное. Когда ты юный, just married, то радость приносит любой совместный просмотр. Будь то диван или места для поцелуев в кинотеатре. Когда подрастают дети, то тут ты в роли ментора. Дети верят, что мать все видела и знает. Но бывали и проколы. Не посмотрел возрастные ограничения у фильма «Стиляги» и пошла семья, и 15-летний спасло то, что был динамичный музыкальный проект. Потом дети подросли, и приходит понимание. Я знаю, что ничего не знаю. На вопрос, а ты смотрела? Сижу с кислой миной. Приходит старшая дочь со списком фильмов от
2: Льва Кротика. Да.
1: Смотрим, обсуждаем, не всегда в правильном направлении. Младшая приносит свой список из Института искусств. Там уже фильмы Золотого фонда. Хорошо, что есть интернет. И все доступно. Всем приятных просмотров и мирных обсуждений. Фильм из Института искусства. Ой, извините,
2: да,
1: простите.
2: Да и «Откройчика» тоже там примерно такого же порядка.
1: То вам черно-белую классику, то арт-хаус.
2: То бело-черную.
1: Да.
2: Вот Светлана рассказывает. Пару дней назад решили пересмотреть мультик про красную гоночную машинку. Набираю «Молния Маккуин». Не находит. Ну, в общем, она смотрела и там, и там, и там. Поняла, что, ну, куда-то, видимо, его брали с сервисом. Сервисов стриминговых. А потом прям озарение пришло. Мультик-то называется «Тачки». Посмотрели всей семьей. Такой классный мультик. Да, порой не вспомнишь, как называется по главным героям или еще как-то ищешь. Бывает такое, бывает.
1: Я еще когда жила в Москве со своей подругой, мы ночью включили какой-то канал, и там была концовка, ну, наверное, чего-то просто несносного, отвратительного, может быть, даже артхаусного. Заканчивалось все тем, что кто-то просил приготовить Макса. Ну и как мы поняли, Макса приготовили. Ни в коем случае не рекомендуем так делать. Это запрещено законом и фу-фу-фу. И мы, увидев чисто концовку, пытались с ней воссоздать вообще
2: что,
1: сюжет
2: фильм
1: всего фильма, к чему это ну, явно не комедия, да, и не какая-то детская, и не мелодрама тоже, хотя, возможно...
2: Голодные игры.
1: Возможно, для Макса была и мелодрама. И после этого в какой поисковик, и при помощи чего мы только не вбивали, потому что хотелось найти, что это было,
2: это?
1: Посмотреть, ну и пока, собственно, так и не удалось. Возможно, сейчас с появлением нейросеточек будет новый виток. Я знаю, чем я займусь на песне. Да, вы пока что-то слушайте, я буду искать
2: и приготовленного Макса.
1: Самого Макса.

0: наша реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
11: Наши новости.
12: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируется сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике и сельхозмашиностроении. С Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. Зампред правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах, намолочено более 4,5 миллиона тонн зерновых, урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен, вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области посевная площадь составила 2,72 миллиона гектаров, яровой сев почти 2 миллиона гектаров, в том числе зерновые 714 тысяч гектаров. К работе готово около 5000 комбайнов, 6000 грузовиков, более 15000 тракторов. Ситуация с ГСМ управляема, ведется мониторинг поставок и цен. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной клинической больнице №1. Ребята, которые порой лечатся по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодии» и танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои, они борются с тяжелыми болезнями, очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился общей фотосессией, поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Депутаты Воронежской облдумы 8 июля приняли поправки, увеличивающие с 2 до 3 лет период допустимого недостижения минимальных значений параметров бизнес-планов для особо значимых инвестпроектов. Министр экономического развития области Людмила Запорожцева представила изменения, отметив, что в регионе реализуется более 60 таких проектов. По некоторым из них есть отставание по инвестициям и налогам из-за растущей налоговой нагрузки, высокой ключевой ставки, ограниченного доступа к кредитам и ситуации на рынке труда. Дополнительный год позволит инвесторам преодолеть отставание и выровнять параметры через саморегуляцию или корректировку на экспертном совете без репутационных рисков. Поправки не отменяют ответственности компаний. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Хорошо, бывает хорошо рядом с кем-то, но в зависимости от того, какой репертуар выбран для просмотра на вечер.
2: Нравится ли обоим, или же только одному, и от этого второму плохо. Ну, вот какие-то вот такие вот сегодня у нас мысли.
1: Какие такие вот? Ну, что-то вот около того. Тудым-сюдым и вот здесь.
2: Что по кинопросмотрам, спросили мы у вас, как вы вместе смотрите кино и сериалы с удовольствием или отнюдь? Вот за лучший комментарий на эту тему у нас сегодня 2 билета на концерт группы «Чайф». И комментариев у нас много. И что радует, большинство дружно, мирно и спокойно вообще и киношку смотрят, и как-то вот без драк выбирают, что будут смотреть. Ну, детям понятно, они впереди планеты всей, им дорога первым, они всегда выбирают в большинство и смотрят мультики.
1: Что вообще странная тенденция. С детьми. Представляю, в детстве я бы сказала, это я смотреть не буду. Мне сказали, иди в стену тогда посмотри. Закрой глаза и пофантазируй. Нафантазируй себе тот фильм, который тебе хочется.
2: Книжку возьми, почитай, раз кино смотреть не можешь. Кино у нас одно на всех.
1: Согласна. Ольга пишет, это обязанность мужа, выбирать фильмы. Он подписан на кучу разных киноканалов, внимательно читает отзывы и статьи критиков, так что выбор фильма – это серьезная предварительная работа с его стороны. Как правило, вкусы у нас совпадают, но, наверное, так случается, когда долго живете вместе. В этом году отпраздновали, страшно озвучить, 30 лет со дня знакомства.
2: Ух ты.
1: Нормально.
2: Поздравляем. Вообще, это большой срок.
1: При этом Ольга продолжает. Есть еще один сериал, который он обожает, а я терпеть не могу. «Зловещие мертвецы».
2: Ой, но... у меня ребенок его очень любил.
1: Ну, это исключение. В последнее время как-то тревожно, поэтому подсели на добрые сказки. Так, проект «Конец света», что по названию звучит очень по-доброму.
2: Оптимистично. Проект «Конец света».
1: Конечно.
2: Фильм хороший, мы его тоже с Кариной любим.
1: Предполагаю, как бабулька из сказки вот это открывает свои ставни. Проект «Конец света». В общем, Ольга говорит, что невероятно красивый Гослинг. Там посмотрели уже дважды. Всем добра и веры в чудеса. Спасибо.
2: Конечно. Там хороший инопланетянин. Угу. Такой замечательный.
1: Не его, видимо, играет Гослинг.
2: Как раз он некрасивый.
1: Хотя, как знать? Ну, кто-то, возможно,
2: да, просто мы на инопланетянском ничего не понимаем. Угу. Так, Марин рассказывает, что мы уже давно с супругом не спорим по поводу фильмов, потому что смотрим врозь. Я днем, пока занимаюсь домашними делами или работаю за компом, могу себе на телефоне что-то включить. Супруг поздно вечером на кухне свои страшилки смотрит. Знает, что я нервничаю, когда смотрю что-то тяжелое, и потом плохо сплю. Но я, кстати, люблю читать сюжеты к таким фильмам. Например, сериал «Черное зеркало» прочитала полностью. Нормально.
1: Забавно.
2: Марина смотрит фильмы по синопсисам. То есть она прям прочитает сюжет. Сериал «Черное
1: зеркало». А что, нормально, доходчиво, в принципе, ясно, о чем там
2: прочитала
1: речь.
2: Прочитала сериал такой, я слышу первый раз. Бывают у нас семейные просмотры с детьми, но тут чаще уже проверенные временем фильмы. Тут мы с мужем можем болтать весь фильм, объясняя детям контекст, пасхалки. Иногда можем даже остановить фильм и обсудить момент спорного поведения главного героя, как бы они поступили в такой ситуации.
1: Вот Танос, например, да?
2: Ну, и... кто? Кто? Не кидайся в меня такими непонятными словами. Недавно, впервые за последний год, продолжает Марина, поступили в такой ситуации... Подождите, сейчас... А, вот я потеряла строчку с твоим Таносом. Недавно, впервые за последний год, оставили детей у бабушки с ночевкой и тоже посмотрели проект «Конец света». Несмотря на то, что я фактически вставляла спички в глаза, наутро было интересно обсудить. Вообще, сейчас не часто попадаются фильмы, в которых есть что обсудить, и это печально.
1: Ой, ладно, чувствую, из-за вас придется его смотреть.
2: Ты, ладно, ты не смотрела проект «Конец
1: света»? Я все собиралась, потом забыла.
2: А, я в полной уверенности, что ты его видела.
1: Не, я только про него новости рассказывала. Рассказывать это не значит
2: да,
1: смотреть.
2: Да, ты же по синопсисам
1: казаться не значит быть.
2: Читаешь фильмы.
1: Ну ладно, может быть, сегодня займусь. А может быть, смешарики.
2: Вот, кстати, всей семьей вы можете оценить этот проект.
1: Либо нет. У нас еще тоже фильм «Маска», как говорится, всего лишь 3 раза просмотрен, а можно и намного больше. На песню прервемся.
2: Но ребенок требует 4-й.
1: Требует 4-й. А я, кстати, тоже не против.

0: Чайковский.
1: Секреты и лайфхаки совместного просмотра фильмов у нас сегодня обсуждаются.
2: Татьяна. Давай еще про Марину. Марину прочитаю. У нас есть традиция смотреть по воскресеньям фильм с детьми. Печем пиццу, жарим попкорн и проводим время вместе. Все
1: удочерите
2: прям по-богатому.
1: Марина, удочерите на одно воскресенье. Хочу пиццу.
2: А попкорн? Нет? Это святое при просмотре.
1: Ну, нет.
2: Нет?
1: Есть поп-карамельный.
2: Огромный. Вкусный, конечно. Выбираем фильм сообща, после просмотра обсуждаем. Бывает, что после детского отбоя смотрим фильмы вдвоем с мужем. Вкусы у нас не совпадают. Сложно подобрать что-то интересное нам двоим. Чаще предлагает фильм муж. До споров у нас не доходит. Недавно смотрели «Трех мушкетеров» с Боярским. Я смотрела в первый раз, пишет Марина. Так увлеклась, что стали смотреть из зарубежной экранизации этого произведения.
1: С Боярским тоже, я так предполагаю.
2: Михаил Сергеевич. Сергеевич же
1: Михаил Боярский.
2: Да, он умеет увлечь. Я люблю прочитать книгу и потом смотреть экранизации. По-моему, так интереснее всего. Вот недавно перечитала «Мертвые души» и впервые прочитала второй том. Рекомендую. Да он же сжег его.
1: Который сжег? Да. Это где вы его взяли?
2: Где-то, да, видимо, рукописи не горят. Его нашли и издали. А мы чего-то не знаем. И после посмотрела... Не, он, кстати, есть реально. Он, я даже что-то там... Ну, это как то, что в почеркушках там, кажется, нашли. И я даже как-то читала по какой-то диагонали. Но вот уже
1: что-то
2: ничего...
1: Что-то для тех, кто погружен глубоко в творчество.
2: Прям уже не помню ничего, если честно. Ну, крут, Марин. И после просмотра советский сериал очень понравился. Это тоже сериал «Мертвые души» имеется в виду. Люблю, когда фильм снят близко к произведению. Это кайф. А старшая дочь делает наоборот. Смотрит фильм или сериал, а потом уже читает книгу. Пока для нее книга всегда оказывается интереснее. Меня раздражает, если при совместном просмотре фильма кто-то комментирует или выдает спойлеры. У нас так бывает, если дочка уже смотрела кино, то все время вставляет фразы типа «А сейчас он убежит!» Или «Она потом, она потом самой крутой станет, наверное». Прям смотреть не хочется. Вот такие вот семейные.
1: Фильмы нужно смотреть молча. Возможно, только для этого и придумали попкорн, который, по большому счету, вещь абсолютно безвкусная.
2: Просто, бессмысленная.
1: И бессмысленная. Просто чтобы для того, чтобы занять ротовую полость. Все. Нам нужно прямо сейчас выбрать кого-то, кто заберет от нас билеты на концерт группы «Чайф». Мы подумали, что, наверное, это будет Сергей.
2: Да, который мужественно пульт потихоньку пытается у жены отжать из-под подушки.
1: А может, он уже из принятия.
2: Уже может быть из принятия.
1: В общем, фильмы свои не смотрите. Сходите хотя бы на концерт.
2: На концерт, да. Пусть вдвоем он им вам, и вам, и ей понравится.
1: Самое главное в этот момент отложить мобильные телефоны, исходя из вашего комментария.
2: Отключите или поставьте на бесшумный режим работы ваши мобильные телефоны. Там есть объявление.
1: Да?
2: В начале концерта.
1: Все. Мы слышим, что на улице идет дождь, поэтому пойдем и мы отсюда встретимся завтра в 11:00 на том же месте, здесь, на 107 FM. Мы, это Лена Плеханова.
2: Карин Баринова. Всем пока-пока.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа о том, что на Украине могут ввести бесполетную зону для обеспечения безопасности. Такая инициатива, пояснил представитель Кремля, подразумевает работу военных НАТО на украинской территории, а это то, против чего проводится СВО. Добавлю, накануне во время пресс-конференции на саммите НАТО в Анкаре один из журналистов спросил президента США, готов ли он ввести бесполетную зону над Украиной. Тот ответил, что если будет необходимо, то да. Бизнесу в Крыму пообещали дешевую аренду и льготные кредиты из-за кризиса топливно-энергетического комплекса. Пакет мер поддержки разработало правительство республики, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, предпринимателям готовы снизить плату за размещение нестационарных торговых объектов и за использование торговых мест на розничных рынках, а также снизить на 75% арендную плату за имущество Крыма. Бизнесменам также пообещали льготные микрозаймы. Премьер Армении Пашинян сообщил о договоренностях с российским коллегой Мишустиным по импорту армянских товаров в Россию. Разговор состоялся в Екатеринбурге. Детали этих договоренностей Пашинян не сообщил. Отношения России и Армении обострились из-за сближения Еревана с Евросоюзом. Россия ограничила импорт армянских цветов, овощей, фруктов, алкоголя и минеральной воды. Россияне оценили комфортную пенсию почти в 80 тысяч рублей. Около 70% опрошенных беспокоятся о том, как будут жить на пенсии. Треть оценивает свои переживания как очень сильные. Подавляющее большинство связывает тревогу с риском нехватки денег, низким размером пенсии, возможной бедностью и ростом цен. Это следует из российского телефонного опроса компании Russian Field. Сбережения есть только у 38% респондентов. Они смогут прожить на них примерно полгода. Британская и американская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет. В сообщении на ее официальном сайте говорится, что она скоропостижно скончалась прошлой ночью в больнице Португалии. Музыкальная карьера Тайлер началась в 70-х годах. Первым хитом стала композиция «Lost in France». Пик популярности пришелся на 80-е и начало 90-х годов. В 2013 году она представляла Великобританию на Евровидении. В этом году певица планировала отправиться в международное турне. Культовые кричалки болельщиков чемпионата мира 2018 года выйдут на виниле. По словам руководителя направления по производству виниловых пластинок завода «Ультра Продакшн» Игоря Богданова, пластинка вернет болельщиков в те дни, когда футбол был по-настоящему домашним. Он предложил вспомнить, как Никольская улица в Москве стала неофициальной главной фан-зоной чемпионата, где сотни тысяч иностранных и российских болельщиков круглосуточно пели песни и били в барабаны. Кричалки для этой пластинки были записаны не в студии, а на улице. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал мессенджер Макс. Выбирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Друзья, мы, короче говоря, давайте и в этом части тоже слегка пофантазируем.
1: А ну-ка.
2: Да. И тем самым поймем,
1: что ж у нас... Тишина повисла, был я.
2: А мы начали, да? Не отвлекайте, мы уже начали, мы уже фантазируем. Если бы вы могли полностью автоматизировать одну повседневную обязанность, что бы это было? И тем самым мы просто поймем, что у нас больше всего забирает сил. Работа не считается. Именно, давайте скажем домашние так, бытовые, домашние. Да.
1: Ну, хорошо, я одну... уже готова. Досрочный ответ.
2: Давай.
1: Отвечает Михаил Друзь.
2: Да. Отвечать будет Друзь. У меня так команда в квизе называется.
1: Да?
2: Да.
1: Прикольно.
2: Угу. Хорошие ребята, люблю.
1: Я бы полностью автоматизировала закупочные процедуры для дома, то есть наполнители для горшка, наполнители для котов, наполнители для мужа,
2: Посмотри на меня. Так,
1: на меня.
2: В мою сторону говори. То есть женщина сознательно хочет лишить себя возможности делать покупки.
1: Ага.
2: Точно, голограмма. Голограмма со мной работает.
1: Я одета грамма, и сегодня даже еще и укутана грамма. Так что про голограмма не надо, пожалуйста.
2: Не буду.
1: Не наговаривай, пожалуйста. Так вот.
2: Марева.
1: Пойдет, ладно.
2: Ну, ладно. Так.
1: Марья Ивановна,
2: да.
1: Так, поехали. В общем, я бы автоматизировала закупки, причем всего там. Реально, начиная от продуктов, заканчивая медикаментами и даже косметикой, потому что я пользуюсь одним и тем же, и просто меня бесит, когда оно заканчивается.
2: А попробуй что-нибудь другое.
1: Нет,
2: я так, например, покупаю себе гель 20 в одном, а сегодня думаю, так, хочется что-то новенькое. Возьму то же самое, только с мятой. Или там, а сегодня я возьму без мяты.
1: Освежает?
2: Ну, то, что с мятой, с мятой, то, что без мяты, без мяты, меняю.
1: Просто я
2: представлю,
1: как вот кое-что помыть с мятой, мне кажется, что это немного как будто бы вот как на вершине горы.
2: И нормально.
1: Без штанов.
2: Господи. Дети, не слушайте, пожалуйста, тетю Алису, дядю Диму. Они сегодня, голова болит. Они сегодня в ударе.
1: А удар в них сегодня.
2: Удар в них. Так, хорошо, окей.
1: И приготовление еды.
2: Нет, стоп, это две вещи. Выбирай.
1: Это
2: либо...
1: раз.
2: Это раз. Да, вот, не-не-не. Давай, итак, закупки или готовка? Выбирай теперь уже. А вы, друзья, пока пишите, пока мы тоже тут думаем, прям делаем закупки. Это в прямом эфире, закупки.
1: Угу. Дальше купить-то можно и готовую еду.
2: Уборка, уборка. Уборка, потому что нам нечто... Вот, хоть у меня и роботы-пылесосы, и все это есть, и пара генераторов. Я всякие штуки всякие есть, но они стоят новые, не распакованные, классные.
1: На самом деле, вот роботы-пылесосы, это как будто бы даже больше гемора, чем...
2: Согласен.
1: Потому что ты должен сначала все убрать с пола, чтобы он ничем не поперхнулся, не задохнулся, не заблудился, не стукнулся ни обо что.
2: Потом его еще, его потом помой. Проще взять пылесос и просто все пропылесосить.
1: Просто обойти весь хлам, который у тебя на полу валяется, просто обойти его пылесосом справа и слева.
2: Вот, поэтому, я бы все равно, вот чтобы автоматизировано было полностью эта уборка, чтобы я приходил, чтобы все было... Вот это да, да. Я очень прекрасно понимаю, что есть специальные люди, есть все, но мне она... во-первых, как и многие говорили, мне стыдно перед специальными людьми, бардак показывать, в котором я живу. Я говорю, я творческий человек. Неряха я, короче говоря, да. Будем честными.
1: А кто из нас ряха?
2: И денег жалко. И денег всегда жалко. И ты же все равно будешь перед тем, как придут эти люди, все равно наводить порядок. И потом, я не знаю, как будут мотриться в моих трусах.
1: Пока ты переводишь...
2: А у меня не все целые. Но есть любимые.
1: Нет, подожди секунду. Можно же...
2: Дырочка в правом боку.
1: Дело в том, что пока ты уберешь все свои трусы на место... у тебя уже кончатся силы, и ты уже не сможешь помыть полы. А к тому моменту, как ты наберешься сил помыть полы, ты уже снова раскидал все трусы.
2: Ты мне рассказываешь?
1: Наверное.
2: Ты думаешь, во-первых, я мою пол не трусами.
1: Да причем?
2: Да, на всякий пожарный. Хотя некоторыми уже пора. Вот этими, знаешь, они даже на ветошь не похожи. Ну, неважно.
1: То есть тебе нравится вот это ощущение, как на вершине.
2: Да. Короче, друзья, чтобы вы автоматизировали одну вещь, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Фантазируем, а чё нет?
0: Реклама на 107 FM.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем у Армена Григоряна, в чем сложность концертов по заявкам слушателей, и поговорим о релизных планах группы «Ермак». 10 июля «Крематорий» сыграет в Москве необычный концерт. Песни для него выбрали зрители. Голосование за лучшие треки шло около месяца, и теперь они прозвучат на площадке «Территория» во дворе ДК имени Горбунова. Почему играть концерты по заявкам для музыкантов – непростая задача, рассказывает Армен Григорян.
2: Пришлось поработать, потому что некоторые вещи были или забыты, или исполнены так давно, что пришлось все делать заново. Но ребята справились, и такие песни, как «Мир полной любви» или там «Каин и дизайны», полностью готовы к показу. Большое спасибо за голосование, потому что для нас это было очень важно. И иногда бывает нужно обязательно снять шляпу перед нашей публикой. Вот этот концерт будет именно таким. С благодарностью к нашим дорогим слушателям.

0: Друзья, не пропустите концерт «Крематория» уже в эту пятницу, 10 июля, на открытой площадке ДК имени Горбунова. Группа «Ермак» презентовала песню «Из окна». Сингл войдет в будущий альбом коллектива, релиз которого запланирован на 5 февраля. Каким же получился трек, узнали из первых рук.
1: Это песня о борьбе с унынием. И мы решили показать эту борьбу внутри самой песни при помощи разных музыкальных красок и оттенков. Внутри песни создается впечатление полного отчаяния и уныния. Но, с другой стороны, мы слышим здесь и лучик света, лучик надежды, который воплощен в прекрасном саксофонном соло Елизаветы Киселевой. Эта песня для нас важная тем, что мы всегда тяготели к разным ипостасям тяжелой музыки. С одной стороны, мы хотели писать что-то эмоциональное и мелодичное, а с другой стороны, тяжелое. И в этой песне удалось все это совместить.

0: До релиза альбома музыканты обещают выпустить по одному синглу каждую первую пятницу месяца. Так что ждем новые треки от команды «Ермак». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А мы спросили у вас, какую домашнюю обязанность вы бы хотели полностью автоматизировать. Вы нам присылали огромное количество разнообразных задач. И мы сейчас будем зачитывать, а кое-что даже решим прямо вот, что называется, не отходя от кассы.
2: Да?
1: Да, вот нам тут пишут, я бы автоматизировала мытье газовой плиты. А я сейчас вам расскажу лайфхак, который у меня папа, как человек, который стремится минимизировать уход за домом любыми возможными способами. Значит, смотрите, он для этого использует фольгу, но на самом деле есть и продаются на маркетплейсах такие штуковины. Они не горят, не плавятся. Вы закрываете ими плиту под конфорками, а потом просто не моете плиту, а снимаете эти штуковины. То есть в случае моего папы, он просто как бы вот эту фольгу всю снимает, скомкивает.
2: Перед твоим приездом. Ты смотри, девственно чистая плита. Именно не так. Ем, святым духом питаюсь.
1: Именно так. Да. Да. Вот. У него все залеплено дома фольгой перед моим приездом, он ее снимает, выкидывает, а потом, наверное, наклеивает новую. Вот. Но я честно скажу, у меня, когда была газовая плита, я честно купила на маркетплейсе вот эти вот хреновины, которыми я закрыла.
2: А они вообще дорогие?
1: Нет, что-то 200 рублей стоит. 200-300 рублей.
2: Одна.
1: Нет, набор из 4 штук.
2: Вообще прекрасно. Да, все, да. Пришел, снял перед приходом свекрови, тещи. Да? Вообще, да. Жена уехала в командировку, ты такой постелил, она приезжает, как так у него чисто? Потому что ты уехала, и никто не пачкает.
1: Ну, на самом деле, фольга тоже абсолютно рабочая история.
2: Да, но немножко подороже стоит, конечно. Но...
1: Да. Автоматизировала бы готовку, но не просто, чтобы готовые блюда получать, а составлением меню. Иногда голова болит, что ж такое приготовить. А вот тут вот я вам сейчас опять же помогу. И, кстати, давай. Говоря, вы не одиноки, тут еще кто-то написал про то, что вот бы составление меню... А вот автопридумывание еды, господи, помоги, пишет Татьяна из Тольятти. Сейчас мы вам поможем. Мы не господи, но мы поможем. Значит, смотрите, есть нейросети, причем совершенно бесплатные, как, не знаю, там Алиса от Яндекса или скажи мне, DeepSeek китайская.
2: Наверное.
1: Да, абсолютно бесплатная нейросеть, которую вы там пишете. У меня аллергия, не знаю, там на арахис, на сельдерей. Я люблю говядину, яблоки. Я не люблю там свинину и...
2: Ленского, спасибо. Мы закончили работать. Вернемся не скоро. И явно не все.
1: Вот и... А если все вернемся, то не целиком. Частично, фрагментарно. И, значит, заводите туда свои хотелки, заводите количество людей и просите составить разнообразное меню. Там, например, 3 раза в день нужно есть, там, с соблюдением КБЖУ. То есть, в принципе, вы даже можете подрегулировать...
2: КБЖУ расшифровываю в
1: калории,
2: тупым.
1: Белки, жиры, углеводы. Это соотношение нутрициентов.
2: Парни, слышали? КБЖУ. Ладно.
1: Жрать и не толстеть.
2: Слышал бы тебя, Макдональдс.
1: Жрать и не толстеть.
2: Кстати, самые большие умники, кто нас сейчас там сильно слушает, ну, создайте вы такое приложение, когда, к примеру, что-то вроде чатика кулинарного. Я думаю, они есть, все. Понятно, да. Но просто вот чтобы там, знаешь, кто-то пришел и говорит, так, ребята, я вот там сегодня ответственно у нас Вокс за составление меню. Все такие, да, ладно, сходим в ресторан, поедем. А сегодня Ленский, давай. И составляйте меню. И все, быстро, дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Вот. Ну, на самом
1: и
2: деле,
1: вот
2: да,
1: едем
2: нейросети.
1: Утиные пупки в карамели с...
2: Ну, фу, без карамели. Ты чего? Они же так сладкие. Ну, зачем? Конечно. Вот, ну, вот. Поэтому вот в этом-то вся и беда, понимаете? В этом-то вся и беда. Поэтому, короче, да, это на самом деле сделать можно. Многие написали насчет туалета животных, чтобы автоматизировать.
1: Есть,
2: и
1: кстати
2: уборки
1: говоря,
2: многие
1: автоматический
2: написали.
1: Этот лоток, который сам убирает.
2: Он его не ест потом. Все равно надо потом этот ком величиной с
1: это
2: тебя
1: понятно,
2: выкатывать куда-то.
1: Это понятно. И потом у меня, например, коты...
2: Идешь, как навозный жук такой.
1: Пугливые. Катишь. Если рядом с моим 8-килограммовым бакочкой лоток зажужжит и начнет переворачиваться, ну, больше он туда точно не пойдет.
2: А, вот как,
1: гарантированно, да?
2: Да,
1: абсолютно.
2: Понятно. Так, автоматизировал бы чистку зубов. А есть
1: же
2: какие-то такие,
1: что
2: жук-жук-жук, я, мне тут нравится.
1: Так приятно, вот ты их потрогал языком, они типа такие, ну...
2: Не надо, Алиса Михайловна, рассказывать о вашем БГТЦ. Так, я за автоматизацию, принуждение детей к домашним работам и чтению. А зачем вы тогда нужны? В этом же и прелесть, когда ты заставляешь. Мне кажется, наши родители. Да, мне кажется, наши родители ловили кайф, заставляя нас что-то делать.
1: Наши родители очень странные кайфы ловили. Давай не будем о грустном. Привитосы душнилки. Точно бы автоматизировал разложку и уборку постели, глажку одежды на выход в новый день. Всем бобра. Ну, давайте что-нибудь одно.
2: Вновь тоже кто-то написал. Ненавижу готовку. Барышня написала нам. Она почистить, порезать, сварить, пожарить. Так, необходимо вот автоматизировать раскладывание вещей по местам, пишет кто-то. Да, вот это ужасно. Что с веревок снимаешь, нормально все.
1: Да, а потом просто гора.
2: Да, она лежит. Думаешь, ладно, я вечером это все положу на полки, разложу.
1: А вечером сил нет.
2: Да, месяцами нет сил. Еженедельная чистка аквариума. Он маленький и чистить приходится часто. Пишет нам кто-то. Там же есть какие-то эти сомики-чистильщики и улитки-чистильщики, которых туда запускаешь, они типа сами хром-хром-хром, смотришь, а у тебя кроме сомика ничего больше нет. Друзья, чтобы вы автоматизировали из повседневной рутины, напишите, пожалуйста, нам через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день еще раз,
2: да, здравствуйте,
1: дорогие друзья. Михайловна. Я люблю с вами здороваться, всем здоровья пожелать. Но спросили мы вас, что автоматизировать вы хотите из обычных своих бытовых занятий, которые уже задолбались вы делать каждый день.
2: Автоматизировать надо сон. Он треть жизни забирает, так он легко автоматизируется. Какое-то время не спишь, потом бац, все. И ты уже в автоматическом...
1: автоматически уснул.
2: Да, и ты уже в режиме моргнул, зарядки.
1: Угу. Добрый день. Чистка, резка овощей и мяса, мытье унитаза и ванны, поливка цветов, заправление кровати, чистка обуви.
2: Это раз, да? Вот это
1: раз.
2: Это раз.
1: Ага,
2: сейчас. Сейчас. Одно что-то.
1: Добрый день, любимые душнилки. Мне очень нужен автоматизированный шкаф. Распределение одежды и белья по полочкам в моем нарнийском шкафу. Закладываешь груду белья, но сама аккуратно раскладываешь. Ой, да. Пока приходится просить помощи мужа. Готовить и составлять меню обожаю, но не наводить порядок. Еще нужны носки с функцией GPS и поиском своей пары. И автоматическая чесалка пуза собаки моей макушки и спины наподобие мурашек.
2: Это раз опять. Да, я понял. Да. Одно попросили. А знаете, что я сейчас подумал? Ведь мы же, когда вступаем в отношения, мы же, ну не по молодости там, когда вообще ничего не работает от буйства гормонов, а когда
1: что
2: ты уже взрослый...
1: Что у тебя там не работает? По-моему, наоборот, у тебя как раз...
2: Нет, не работают мозги, имеется в виду. Это. Все остальное, да, лучше бы наоборот было, потому что сколько мы делаем ошибок... Вот. Короче, не сбивайте меня. Нужно просто искать себе пару, вот так вот, знаешь, как четко на там, объявление, там... Люблю готовить, люблю чью? Стирать, да, ненавижу, поэтому ищу себе партнершу, чтобы она была, ну, там, чтобы она любила гладить, любила вот это и вот это, все. Если совпали бытовые, сам, привычки, остальное как-то...
1: Остальное сердце.
2: Абсолютно, конечно, о чем вы? Тут уже понимаешь, что быт иногда съедает, это же это то, обо что разбиваются любые любовные отношения.
1: Любовная быт. Лодка разбилась о быт, как писал Маяковский.
2: Да. Да,
1: мытье пола пишут нам. У нас три замечательных кота, которые обожают кататься по мокрому полу. А у меня глянцевый красный кафель на кухне и серый на остальной территории. И вот эти вот кошачьи, котьи написано, следы потом. Одним словом, я мою пол дома по три раза, потому что на нем видно каждую каплю. Вот бы автоматизировать. Да просто поменяйте напольное покрытие.
2: Да, или кота.
1: Не надо.
2: Пробку.
1: Что?
2: Неважно. Виталий нам пишет из Санкт-Петербурга. Готовить пищу. Я живу один и надоедает готовить. А готовой еде я не доверяю. Виталь, давно придумали прекрасные вещи. Кстати, вот эти все ваши аэрогрили, это то же самое, что духовка электрическая. Один в один просто. Короче, есть духовка. И есть такое понятие, как рукав для запекания. Куда ты пихаешь там картошку, курицу засунул, закрыл, поставил в духовку. И сиди, занимайся в своем GTA. Понимаешь, оно все через час вытащил, готово. И картошечка пропиталась соком куриным, и все это готово. Что-то готовить? Прекращай, Виталь. Ну, глупости. Ну, ты что? Вот посуду мыть потом. А, кстати, а если ты в рукаве запекаешь, у тебя и противень чистый. Прикинь
1: а
2: вообще.
1: А еще классная штука. Это мешок для запекания в микроволновке. Ознакомьтесь.
2: Да, да, в нем даже картоху делать можно, да. Так что все нормально. Они такая тряпочная такая,
1: да,
2: фигня.
1: Да.
2: Вот, разок пробовал, не понравилось жутко. Сборку носков после стирки по парам.
1: Да, это уже
2: покупаем одинаковые, кто? Покупаем одинаковые, и все. Либо чувствуете себя творческим человеком.
1: Покос травы.
2: Один зеленый, один короткий. Пошел и нормалды.
1: Один жены.
2: Да.
1: Покос травы задолбался, хоть корову заводи, пишет Дмитрий, 37 лет. Слушайте, а есть роботы-газонокосилки? Я тут вот увидела и опупела.
2: Да, классно.
1: Так до сих пор распупеть не могу.
2: Распупеешь когда-нибудь. Еще раз привет. Я бы ввел режим телепортации вместо езды на работу. Не столько раздражает сама работа, сколько потеря времени на езду.
1: О, да. Не так устаешь от самого концерта на гастролях, сколько от самолетов и досмотров.
0: Наше радио.

эхо. Правда, вот был армейский дружок.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
3: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий

0: арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
1: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах. Намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых, урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен. Вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области посевная площадь составила 2,72 миллиона гектара, яровой сев почти 2 миллиона гектаров, в том числе зерновые 714 тысяч гектаров. К работе готовы около 5 тысяч комбайнов, 6 тысяч грузовиков и более 15 тысяч тракторов. Ситуация с ГСМ управляемая, ведется мониторинг поставок и цен. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируют сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике и сельхозмашиностроении. С Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной клинической больнице №1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои, они борются с тяжелыми болезнями, очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился. Общей фотосессии поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Внимание, завтра, 10 июля, в Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 35 градусов. Объявлено штормовое предупреждение. Днем и вечером местами пройдут ливни, грозы, град. Порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, тут нашел одну новость, немножко офигел, и думаю, я не буду вам ее рассказывать. Классно, я сейчас зашел, вот, только что. Это к вопросу, что вы вообще думаете о своих там неприятностях.
2: Я вот нашла не новость, а обсуждение. Там люди делятся тем, да.
1: Ладно, тогда мою тему на завтра берем. Давай твою. Не ори на меня.
2: Ладно.
1: Тише разговаривай.
2: Ладно, хорошо, и ты не ори на меня.
1: Вот, я про это же хотела.
2: Хорошо, давай
1: тема.
2: Про это.
1: Давайте про это, давай, да. Или твою.
2: Нет, давай твою.
1: Давайте мою. Друзья,
2: я
1: смотрите.
2: Я все время говорю Ленскому «не ори».
1: Да.
2: Постоянно.
1: И тут вот тема, она как бы выросла из темы предыдущего часа, чтобы вы автоматизировали. И кто-то написал, наш вьюнош, слушатель написал, что любые хотелки жены, чтобы они исполнялись. Там полку прикрутить, елку вынести и прочее. Жена захотела, сделано. Все, чтобы спокойно жить, можно было вообще жизнью заниматься. И после этого мы еще рассуждали, что нужно вот эти вот бытовые привычки. Так вот, самая частая просьба к вам, о чем вас вот просят постоянно, перманентно, скажем так, да? Вот Алиса Михайловна меня просит тише разговаривать, а я не могу, я такой, мне надо, чтобы донесли, чтобы донести свою информацию через просто... поток.
2: Твой поток меня не просто доносит, он меня иногда выносит.
1: Да, так вот хотя бы до конца бы мог рассказывать, вот поэтому приходится иногда орать. Но мы уже как-то нашли общий выход из этого.
2: Да, я просто вот, Алиса Михайловна, руками.
1: Причем моими.
2: Хорошо, что не ногами.
1: А я себе ногами.
2: Хорошо, что не ногами.
1: Причем своими же. И сижу. Руки там, ноги там. Короче говоря, выгляжу. Это не поза лотоса, это ужасно.
2: Я вам объясню, друзья. Вот через динамики так не слышно. Но в жизни Ленский представляет из себя один сплошной резонатор.
1: Да.
2: Потому что он очень костляв. И весь его скелетно-чересловый аппарат.
1: Пол. У меня полые кости. Я, если бы мог бы летать.
2: Он весь звенит и гремит, как Маяковский.
1: Да.
2: Да.
1: Хорошо.
2: Да. И он, когда начинает что-то эмоционально читать какую-нибудь новость, грохот стоит такой, что аж люстры трещат. Хотя у нас даже нет люстр. Я говорю про люстры, которые на втором этаже.
1: Да, их там тоже нет.
2: Но
1: это не важно, но они трещат. Да. Причем это даже не в нашем здании. Ну, бог с ним, у соседей. Так вот.
2: Вокс с ним,
1: да. О, спасибо. Спасибо. Да. Хорошая штука, да. Вокс с ним.
2: Да.
1: Друзья, итак,
2: меня все время начинаю формозить.
1: Да. Когда-нибудь я закончу эту тему, давайте.
2: Меня муж постоянно просит этот самый складывать ножи в ножеприемник, потому что я их разбрасываю по всему дому. Ну ладно, по всей кухне, это я кокетничаю по всему дому. А еще он меня просит не мыть ножи в посудомойке, и, наверное, поэтому у нас третий месяц нет посудомойки.
1: Понятно.
2: Да, и еще он меня просит фильтр для воды ставить там вот в определенное место, а в другое место не ставить.
1: Какое другое?
2: А я не запомнила.
1: Серег, обведи, пожалуйста, маркером, где должен стоять фильтр, а другие места не обводи. Если он будет стоять не на месте, все.
2: Напиши там букву F.
1: F, фильтр. Не, лучше напиши слово фильтр, потому что F может быть все, что угодно.
2: Фен. Фломастеры.
1: Да. Мы сейчас перечислим весь словарь на букву F. Вот. Федора там может в конце концов быть.
2: Фиолетовенький.
1: Да, все что угодно, баклажан. Итак, друзья, последний. Что вас чаще всего просят сделать? Знаете, вот прям капают на мозг.
2: Не ори.
1: Хорошо. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Реклама на 107 FM.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: О чем вас постоянно просят? Спросили мы у вас. Вот, хватит пукать, говорит.
2: Зай, помой посуду, сходи с собакой, заедь в магазин. Пап, дай сушку, папа, соедини детальки. Пап, купи, пап, купи, пап, купи, пап, пап.
1: Это не об одном и том же. И потом, знаешь...
2: Пап, купи?
1: Ну, пап, купи. А, пап, купи. Ну да, ладно, ладно, ладно. Вот. Дальше. Просит закрыть дверь, когда мы дома. На все замки.
2: Да, конечно.
1: Я вообще не закрываю двери. Ну, у нас же есть тамбур,
2: и
1: эту дверь я не закрываю никогда.
2: У нас два охраняемых контура, и все равно я запираюсь на все замки.
1: Да?
2: Абсолютно.
1: А что такое?
2: А если звонят в дверь люди, которых я не жду, я просто делаю вид, что, типа, ну...
1: Меня нет.
2: Меня нет.
1: Так я тоже так делаю.
2: Я прячусь под кровать. Мне почти 40, ладно. Жена третий год просит прикрутить полочку в шкафу. Я надеюсь, когда-нибудь прикручу. А может быть, будущие зятья прикрутят. Но это еще не скоро.
1: Добрый вечер. Муж постоянно просит меня засунуть одеяло в пододеяльник. Сам не умеет. Сын говорит: мам, сделай мне яичницу хорошую с колбаской, сыром и хлебушком.
2: Засунуть одеяло в пододеяльник — это круто, да. Меня часто просят не бубнить, как старик. И все это из-за того, что когда я говорю, меня не слышат, а я повторяю уже тише.
1: Так, смирилась со всеми домашними. А, это вот вынос мусора, это еще прошлая тема. Но я же сказал, что одна из другой выросла. Мам, переведи, пожалуйста, денег на покушать. Вот, растущий организм требует питания. Требует питания.
2: Да, каждый день я получаю знаковые сообщения. Может, это мошенники, да? Мам, переведи на покушать.
1: Да, да.
2: Добрый. Жена постоянно просит не ругаться матом. А я как-то и не замечаю. Просто автоматом. О, автоматом я ругаюсь матом. Просто автоматом я ругаюсь матом.
1: Да, иногда вставляется... Запоминайте,
2: я сейчас запишу это. Да. Запоминать сегодня бесполезно, у меня мигрень. Иногда вставляются словечки, пишет там. Человек просто автоматом. Для меня это норма, а ей не нравится. Говорит, ей стыдно со мной куда-то пойти.
1: Приветствую, любимые радиоволшебники. О, да, это мы. Ахалай-махалай. Самые частые просьбы мужа — помолчать, говорить тише и дать наконец-то ему выспаться. Не, ну если человек спит, а вы ему в ухо. Тут как бы да. Не покупать ничего в маркетплейсах, вытирать тщательно посуду, не ставить ее мокрой в шкаф. Сын просит постоянно купить какие-нибудь приблуды для игрового телефона. Собака просит вывести наконец-то погулять и поиграть с ней. Я прошу тишины и побыть водяной. Так муж того же просит. Ну так, на секундочку, выспаться. Чтобы они уехали без меня на дачу. Ну так, а сделайте это, скажите. Пацаны, вы сегодня сами. Навертите им голубцов, перцев фаршированных. Дайте с собой в судочки. Скажите: до свидания. Мама сегодня будет заниматься собой. Все.
2: И пошли. Достаточно начать заказать пиццу. Это же мужики. Мужицкий корм.
1: Не надо. Пусть лучше сделает. И сама спокойнее спать будет. Они, конечно, закажут пиццу. Понятное дело.
2: Да, у меня так, я так вот всю жизнь. Я что-то наготовлю, а потом мои мужики поедят как чего-нибудь непонятного. А потом такие: ой, а мы не видели, что есть еда нормальная. Я сейчас вспомнила, что у меня еще муж все время просит...
1: Ставишь ее в холодильник, обводишь ее маркером и пишешь «Е».
2: Еда. У меня есть наклейка на холодильнике, она уже года 4 висит, написано «Ешь» и большой восклицательный знак.
1: Ешь.
2: Угу. Добрый день, пишет нам Мария, 37 лет. Мария, а меня тоже все время просят говорить потише. Я не могу, так как являюсь эмоциональным человеком с театральным прошлым, педагогическим настоящим. Понимаю, Дмитрия. Как же раздражают эти шепчущие себе под нос.
1: Бубнящие. Молчать, я сказала. Сейчас пишем правила. Все, сразу же работает, между прочим. О чем вас постоянно просят?
2: Постоянно.
1: Вот прям постоянно.
2: Желательно близкие.
1: Конечно.
2: Спинку почеши, ножки...
1: Когда тебя чужие просят постоянно заплати налоги, ну, это прям, ну, совсем бесит.
2: Неприятно.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы вас спросили, о чем вас постоянно просят ваши близкие, родные и так далее.
2: Да, я все время прошу Ленского не орать, он продолжает орать. А еще меня мой муж просит почесать ему спинку. Всегда.
1: Дима, Алиса, привет. Каждый вечер муж просит сделать массаж. Уже 25 лет. У вас один, что ли? На двоих ты чешешь там нут?
2: Здравствуйте, драгоценные Митя, особенно уникальная Алиса.
1: Михайловна. Да.
2: У меня в комнате мордой к стене. Уже год стоит телевизор с разбитой матрицей. Жена нудит, выкинь. Есть же новый, и он работает. А мне жалко. Вдруг пригодится. Ёлку пришлось убрать,
1: да.
2: Грустно так, ёлку.
1: А вот, смотрите, очень многие, я думаю, сейчас будут согласны с мнением нашего слушателя, который прислал следующее сообщение. Приветствую. Меня на работе постоянно просят работать. А я так не хочу.
2: Меня вот Ленский заставляет вставать с дивана. Так, прошу мужа не заканчивать мои фразы, а дослушивать. Начинаю что-то говорить, а он выдает вариант за вариантом. Что я, по его мнению, хочу сказать.
1: Вот.
2: Прошу, а он мне, ну я же знаю, о чем ты. Так и живем. Он накидывает варианты, а я выбираю. Поздравляю у вашего мужа СДВГ.
1: Ой.
2: И тут же я вспомнила этот мем. Мы понимаем друг друга с полусланенок.
1: Слоненок, да.
2: Полусланенок.
1: Да. Так, что еще? Добрый день, наши. Меня мои дети, мальчики 13 и 17 лет, просят каждый день, когда ложатся спать, почесать спинку тоже. Причем будут кричать из другой комнаты «Доталова» в кавычках. «Мам, ну почеши спинку». А я, когда не хочу или устала, делаю вид, что я их не слышу. Причем я говорю, что есть еще и папа.
2: Ну,
1: пишет
2: папа
1: нам Мария.
2: Ну, папа, руки не такие, Мария,
1: конечно,
2: вы чего?
1: Конечно, у вас же там ногти, что вы зря, ну, вы их делаете, подспиливаете остренькие.
2: Женские руки, они созданы для почесух. Это прям уже понятно абсолютно. И мне кажется, мужчины это уже поняли.
1: Да, мне нет, слушай, мы иногда вот... и свои исправляемся.
2: Ну вот у Бона есть специальная рука металлическая чесалка.
1: Поверю, ну ладно. Ладно, все, изыди этот образ из головы.
2: Мне понравилось одно сообщение, которое просто человек не написал начало предложения, но написал, видимо, он подумал, все вспомнил, что ему регулярно говорит жена, и пишет, но я все равно ее очень люблю.
1: Да, а почему нет?
2: Папа, купи мороженого, картошки фри, шоколадку.
1: Шоколадку?
2: Шалокатку тут написано. Шалокатку. Новую видеокарту, дорогой крем и так далее.
1: Так.
2: Потом будет папа, купи квартиру, папа, купи машину.
1: Да нет. Но зато потом, знаешь, как этот самый стакан воды, может быть, кто-то подаст. Хотя Михаил Михайлович Жванинский в свое время сказал, говорит, не хочется дожить до того времени, когда тебе будет нужно, чтобы тебе кто-то что-то подал. Значит, ты уже просто лежишь, ну, все, ты овощ уже, ты уже вот все.
2: Ну, это ты какую-то грустную тему завел сейчас, что-то под конец эфира. Ведь все хорошее когда-то кончается.
1: Да.
2: Наш дневной эфир медленно, верно, подходит к концу.
1: Да.
2: Мы с Митенькой отправляемся лечить наши мигрени, а нагрет и нашими пламенными телами кресла переходят в ведение наших...
1: Ну, как телами? Да.
2: Телами, туловами
1: пока.
2: Нашими.
1: Пока! Всем пока.
2: Пока.
0: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800.

0: 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
1: Аудитория 12+.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу гарантированно обеспечить горючим уборочную кампанию в России и сделать для этого все необходимое. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил премьер, на заседании правительства в ряде регионов уже начали убирать урожай. Важно, чтобы сельхозпроизводители имели для этого все необходимое, в том числе нужный запас топлива, подчеркнул Мишустин. По его оценке, агропромышленный комплекс России продолжает уверенно развиваться. Это подтверждается большими объемами производства зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля. Посол России в Риме Алексей Парамонов сообщил, что был вызван в Министерство иностранных дел Италии, где ему заявили о высылке военных атташе. Глава дипмиссии подчеркнул, что Италия, высылая как можно больше российских дипломатов, хотела бы ограничить влияние России. В этот же день министр иностранных дел и вице-премьер республики Антонио Таяни заявил о высылке в течение 3 дней 2 военных атташе из посольства России в Риме по подозрению в разведывательной деятельности. МИД России анонсировал ответ на эти действия Италии. Российские военнослужащие успешно эвакуировали 10-летнюю девочку из Константиновки. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Ребенок лишился попечителя из-за ударов украинских дронов по месту, где жила ее семья. Военные в течение месяца помогали ей продуктами. После взятия города под контроль вооруженными силами России появилась возможность безопасно эвакуировать девочку. Ей оказывается медицинская и психологическая помощь. Единый словник на базе лексики учебников по русскому языку и литературе 10-11 классов готовят в России, сообщила председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская. По ее словам, в заданиях, которые школьники будут получать на ЕГЭ, не должно быть слов, которых нет в учебниках. Для детей сюрпризов на экзамене не будет, заверила Ямпольская. Число смартфонов со встроенным искусственным интеллектом за последний год выросло почти в 2.5 раза. Такие данные приводят аналитики Мегафона. Продажи устройств с таким функционалом выросли за год в сети оператора на 27%, а доля в ассортименте достигла 16% против 6.5 годом ранее. Увеличение числа предложений на рынке напрямую стимулирует потребительский спрос. Пользователи все активнее выбирают гаджеты с практичными ИИ инструментами, которые упрощают решение повседневных задач. Хореограф и балетмейстер Борис Сейфман удостоен одного из высших почетных званий России – Героя труда. Указ подписал Владимир Путин. Звание 79-летнему мастеру присвоено за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Балетмейстер создал более 50 постановок. Сейфман преподает в Академии танца в Санкт-Петербурге и одновременно остается художественным руководителем своего государственного академического театра балета. Популярный телеграм-канал radio.nsn приехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в лучшее вечернее шоу современности. И вас приветствуют ваши добрые проверенные друзья.
2: Да, ну а пошатывает сегодня даже самых крепких.
1: Самых стойких.
2: Да.
1: Говорят, что к вечеру погода ухудшится, завтра она станет вообще омерзительной.
2: Завтра в Москве обещают смерч.
1: Ну, я вот где-то сегодня в воскресенье Гайдар накроет всю среднюю полосу, и нам тут по три канистры на квадратный метр насыпят.
2: Ладно, прогноз погоды на ближайшие дни предлагаю завершить.
1: Давай.
2: Ну что, мы не будем же, наверное, отступать от традиций. Мы предложим вам...
1: Подожди, сначала поблагодарим шоу дня.
2: Ах, конечно.
1: Поблагодарим, пожелаем хорошего продолжения этого четверга. И начнем, ребят, традиционно с проверки, насколько мы созвучны, насколько мы на одной волне и насколько мы понимаем друг друга.
2: Еще было что-то про камертон.
1: Да там много чего было. Там про когерентность лазерных потоков. Там,
2: о, хорошо, вот это тоже неплохо.
1: Фотонов. Я много всякого знаю, самому страшно. Зачем мне?
2: Запутанные так. Частицы...
1: Что?
2: А вот запутанные квантовые частицы, это же что? Так здесь хорошо ложится.
1: Очарованные ладно. Кварки.
2: Очарованные кварки, да.
1: Давайте не будем прогрузить вас физическим вот этим вот не пойми чего. С песен. Мы традиционно предлагаем вам угадать песню, которую мы с напарником... Она почему-то непонятно, почему та или иная песня всплывает в нашей голове, и мы пытаемся проверить, созвучны ли мы вам. Сегодня будет песня такая от лица женского персонажа. Итак, внимание, звучит она следующим образом. Чем обидела тебя, что я делала, скажи. Я хотела другом быть, тебе пойми. Ты ушел, захлопнул дверь, а в душе метет метель. Если что не так, то ты меня прости. Вот, собственно, ребята, таковы
2: красиво сейчас прозвучало.
1: Вирши из этой песни. Если угадали, что за песня, кто поет, о чем и все такое, то ждем ваши сообщения через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах. Мы же тем временем на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107FM.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, давайте проверять, насколько мы созвучны.
2: Ну смотри, есть такие варианты. Не вешать нос гардемарины.
1: Нет.
2: Нет, конечно. Ольга Бузова мало половин, но это регулярно нам присылают. Надеются поймать, когда мы возьмем эту песню, а мы не возьмем. Так, Танечка Буланова.
1: Нет, нет.
2: И «Плачь, плачь, танцуй,
1: нет,
2: танцуй».
1: Нет, туда мы еще так...
2: «Плачь, плачь».
1: Туда мы еще не опускались, в эти глубины. Да, дело в том, что это... Песня из начала конца, из конца 90-х, начала 2000-х, наверное, годов была такая исполнительница Яна. У нее вышел один, по-моему, единственный альбом, который обрел популярность в широких массах.
2: Я кроме этой песни не знаю ни одной, честно.
1: Ребят, вы тоже эту песню знаете.

0: дальше.
1: А дальше перечисление одинокого голубя.
0: Ну, одинокий голубь. Все, беда, беда.
1: Да.
0: Спасибо большое, ребята.
1: Посвящается мы... всем голубям.
0: О, как. Ладно.
1: Одиноким, конечно.
0: Какой ты, однако, коварный мужчина.
1: Так, ребята, есть о чем поговорить нам с вами сегодня. Давайте потихонечку уже перейдем от музыкальной разминки к теме.
0: И сегодня для темы нам послужит замечательное произведение Егора Летова, которое мы, к сожалению, не можем по объективным причинам поставить в эфире. Песня называется «Продолжаю продолжать».
1: Угу.
0: Если помните, там, ну, песня, она такая... сейчас попробую найти какие-то слова, вспомнить, чтобы их можно было... Я хотел подумать, однако вместо этого я плюнул в окно. Я хотел побегать, однако вместо этого я выбрил виски. Я хотел помыться, однако вместо этого я съел пирожок. Я хотел наружу, однако вместо этого сломал карандаш. Я сейчас объясню, к чему. Ребят, у меня тут очки китайские мои, замечательные. Я понимаю, что все, они уже свое отжили, 2 года как бы прослужили, надо закупить новые. Закажу я, значит, на сайт всем известного китайского маркетплейса. Думаю, мне же нужны очки. С карты списывается 3000 рублей. Я заказал себе, значит, ремешки для часов, какое-то крепление для камеры, какие-то носки туристические, еще что-то. Давайте угадайте с одного раза, заказал ли я себе очки?
1: Нет, конечно, нет, конечно.
0: А все почему? А я не знаю, почему, так случилось. Вот я хотел, у меня было четкое намерение. Я прям вот знал, что я захожу туда купить очки, заказать. И у меня прям вот отложено, то есть нужно было только нажать «заказать» и «оплатить». Все, 2 кнопки нажать. Как так случилось? Все как в тумане.
1: У меня тоже сегодня странная история, связанная с маркетплейсом, правда. А нашим российским мне нужно было... Я понял, что у меня дом кончился в Ферри.
0: Ага.
1: Ну, средства, в общем, для мытья посуды. И я решил заказать. Вместо этого я заказал изоленту, которая, знаешь, что она делает? Она самовулканизируется. На кой она мне? Я до сих пор не знаю. А Ферри я не заказал.
0: Как в том анекдоте. Мужики, у вас есть изолента? Я вам изоленты принес. Ребята, давайте... Вот часто в нашей жизни так бывает, что мы по непонятным нам причинам... испытывая желание сделать что-то одно, делаем что-то совершенно другое. Там, не знаю, мы собираемся вынести мусор, и вдруг мы обнаруживаем себя едящим черешню. Или, не знаю, мы собираемся, не знаю, пойти в спортзал, и вдруг незаметно для себя... Непонятно, почему мы уже смотрим сериал.
1: Да, абсолютно. Запросто совершенно.
0: Давайте сегодня пообсуждаем вот эти вот истории из вашей жизни. Как вы собирались сделать что-то одно, а сделали что-то, ну не то, что диаметрально противоположное, а вообще не из той оперы. Как проявлялось это в вашей жизни? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте обсуждать сегодня эту тему.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня с вами разговариваем про немотивированные поступки, назовем это так, когда ничто не предвещало, мы собирались сделать что-то одно, и вдруг... И вдруг мы делаем что-то совершенно другое.
2: И это очень часто с человеком происходит. Да. Доброго дня, уважаемые. На дачу поехал в магазин за продуктами, вернулся с саженцами. Раньше вернулся бы еще и с пенным. Mm-hmm. А, стараюсь, или старость подкрадывается, зрелость или старость. Во.
1: Mm-hmm. То есть... Ладно, я хотел поработать, и вот сижу, слушаю наше радио,
2: пишет Саня Зайцев. Хорошо, да. Знаешь, мне тут очень понравилось одно сообщение. Даже фотку нам прислали. Добрый день, десятники, хотели с женой завести котенка. Пошли на звериный рынок, и теперь у нас живет эта огромная немецкая овчарка. Дядя Вова, пишет, деревня Заречная. Овчарка красивая у вас.
1: Мы посмотрели... Во-первых, нам понравилась ваша овчарка. Во-вторых, вас же никто... не ограничивает вправе пойти еще раз на звериный рынок и уже оттуда принести... Да что за на звериный рынок? Мало ли, что ли, бездомных котят. Подобрать какого-нибудь блохастика, отмыть его, очистить, полюбить, и вот вам уже, пожалуйста,
2: согласен с тобой.
1: Собака.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим разговор про импульсивные поступки в нашей жизни.
2: А собиралась дома полежать, поесть клубники, набрала полную чашку. Вместо этого оказалась на вечеринке. Теперь любовь, морковь, клубник, пишет нам Ольга.
1: О, как. Добрый вечер, короли. Я 2 года собирался поехать в отпуск в Питер. На 3-й год уехал. В Египет. Ну, что там, что там, в принципе.
2: Хорошо. А вот это сейчас многие поймут. Ложилась спать, оказалось, у холодильника поедая черешню. Как это происходит?
1: Магия.
2: Да.
1: Доброго времени суток. А я люблю плести макраме. Если есть идея и начну что-то делать, ну, там, будь то брелок или сумка, мне все равно на гору немытой посуды, на неубранных вещи, на прочие домашние рутины. Могу плести часами, пока дети не оторвут. То есть вы тот самый человек, который... и плести. Ребят, пишите про ваши немотивированные поступки через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

По течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И ваша история, как все пошло не по плану.
2: Пошла детей из кружка забирать. Вернулась с детьми и котом.
1: Сегодня я хотел купить на маркетплейсе портсигар, купил телескоп.
2: Да, это прекрасно, конечно.
1: Казалось бы, где связь?
2: Вот. Также произошло с лабрадором. Теперь у нас бигли лабрадорочка. Хорошая фотография.
1: Загружаю комп, чтобы поработать. Спустя какое-то время понимаю, что игра уже очень интересная, и работать на сегодня не получится.
2: Пошел в Озон забрать заказ, зашел в Кристину Барселону, сижу на лавочке, теперь думаю, идти мне в Озон или нет.
1: Ну, знаете, я Озон коварен.
2: Нет, это Кристина, не во всем виновата.
1: В общем, ребят, спасибо за ваши истории. В жизни бывает так, что мы собираемся сделать одно, но почему-то делаем другое. Главное, что нам это приносит удовольствие.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-восточный слабый. Возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
2: 2026 год. Ограничение 18+.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.

0: Телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах. Намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых, урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен. Вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области посевная площадь составила 2,72 миллиона гектара, яровой сев почти 2 миллиона гектаров, в том числе зерновые 714 тысяч гектаров. К работе готовы около 5 тысяч комбайнов, 6 тысяч грузовиков и более 15 тысяч тракторов. Ситуация с ГСМ управляемая, ведется мониторинг поставок и цен. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируют сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике и сельхозмашиностроении. С Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы, на мастер-классе собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои, они борются с тяжелыми болезнями, очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился. Общей фотосессии поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Внимание, завтра, 10 июля, в Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 35 градусов. Объявлено штормовое предупреждение. Днем и вечером местами пройдут ливни, грозы, град. Порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Вся столица замерла в ожидании Гайдара.
2: Да, тем более сейчас уже Роскосмос сделал публикацию. Они сфотографировали из космоса. Ну, вообще выглядит он, конечно, так себе.
1: Ну, внушительная штука движется к нам. Град, что там, ураган, циклон.
2: 20 метров в секунду нам обещают какой-то ветер, много воды. Ну, в общем, ребят, просто надо быть готовыми к тому, что будет мокренько.
1: Хотелось бы жареных пельменей.
2: А еще...
1: Тебе не хотелось бы сейчас жареных пельмешек?
2: Нет, жареные я не люблю, жареные пельмени. Я бы хотел вареные со сметаной, с черным перцем и с хлебом.
1: А что тебе жареные? Чем не угодили?
2: Я не люблю жареные пельмени. Ну, не знаю, почему. Не нравится.
1: Ладно, Андрей Германович отказывается от жареных пельменей.
2: Да у тебя все равно их нет, что отказываться-то?
1: А вдруг бы они сейчас откуда-нибудь материализовали?
2: Давай закажем.
1: Ну, где ж тебя сейчас нажарят?
2: Знаю, я одно место.
1: Ладно, ребят, мы в этом часе все равно никуда не сможем оторваться надолго.
2: Нет, не сможем. Будем разыгрывать.
1: Будем разыгрывать последний на этой неделе титул «Умника дня». Готовьтесь за него побороться.
0: Реклама на 107FM.
3: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
4: 2026 год. Ограничение 18+.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы с напарником, как обычно в это время, приглашаем вас размять серое вещество и побороться за титул «Умника дня», тем более, что он будет последним на этой неделе, потому как завтра пятница, у нас будет Пиктория, и не до всего вот этого.
2: Да, я, кстати говоря, полностью поддерживаю. Ну что, давай, кодовая фраза нужна с тебя.
1: А не будет таких кодовых фраз. Мы как-то с тобой в прошлом выходе как бы определили некую дихотомию действительности, ребята. Кто любит жареные пельмешки больше, чем вареные?
2: Согласен.
1: Вот так и пишите. Люблю жареные пельмешки.
2: И у вас будет экзаменатором Игорь Владимирович автоматом.
1: Да, сразу вам достаюсь. Так что давайте, любители жареных пельмешек, можете написать, с чем вы их любите. Там со сметанкой, с кетчупом, с соевым соусом.
2: Может, с зеленым луком, кстати, нарезанным. Очень вкусно.
1: Фу, вот сразу видно, ты не любитель зеленых пельменей. Жареных пельменей.
2: Оговорочка-то опасная.
1: Жареные пельмени с зеленым луком. Ну, что ты за человек такой? Итак, ребята, пельмени жареные. Добавляйте что-то от себя через сайт наш.ру или через наших ботов. Присылайте заявки, а мы буквально через пару минут позвоним первому участнику игры.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы начинаем разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде будет принимать участие Антон, и играть мы будем вместе. Антон, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Антон.
3: Здравствуйте.
2: А вы правда любите жареные пельмени?
3: Ну, обычные варю, а так иногда бывает для разнообразия.
1: Проскакивают, да, со сметанкой. Ну что, Антон, минута времени, давайте начнем первый раунд, поехали. Сколько букв И в слове «триангуляция»?
3: Две.
1: Правильно. Является ли Мальта островным государством?
3: Да, является.
1: Правильно. Какой вид алкогольных напитков выпускается под торговой маркой «Балантайнс»?
3: Как еще раз?
1: «Балантайнс». Вид какой алкогольных напитков выпускает?
3: Виски.
1: Правильно. Назовите имя писателя Пришвина.
3: Михаил.
1: Правильно. На территории какого государства располагается историческая область Аркадия?
3: Греция, может быть.
1: Правильно. В каком веке происходила Ливонская война?
3: 16.
1: Правильно. Какой пролив является самым длинным на планете?
3: Берингов.
1: Не Мозамбикский. Принимая электрон, вещество повышает свою степень окисления или понижает ее?
3: Ну, допустим, понижает.
1: Совершенно верно. Блестяще.
2: Да, очень круто сыграли.
1: 7 из 8. Угу. У меня уже и шутка была, типа, про «Балантайнс» мы знаем, а имя Пришвина нет. А тут меня Антон решил такой шутки.
2: Это прямо
1: ну что, Антон, я считаю, прям, вот вы сегодня меня прям порадовали. Вы сегодня заслуживаете порцию жареных пельмешек.
2: Или вареных, не захочется.
1: Спасибо большое, Антон, хорошего продолжения дня, а мы в скором времени пригласим второго участника игры.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать последний на этой неделе титул «Умника дня».
2: Обязательно.
1: И кодовая фраза.
2: Ты знаешь, я вдруг подумал, вот мы заговорили с тобой про пельмени, и мне вспомнил, что Митя-то нам должен. Ну... Он обещал съесть сколько килограмм пельменей?
1: Ну что?
2: Так и не съел.
1: Что думаешь, мы его теперь заставим хоть когда-нибудь?
2: Теперь уже нет, поэтому просто будет, пусть будет вареные пельмени.
1: Вареные пельмени, ребята, автор 20-го сообщения будет во втором раунде пытаться забрать себе титул «Умника дня», хотя, мне кажется, сделать это будет очень
2: сложновато, мне кажется, да.
0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И вот он, второй раунд.
2: Любители пельменей.
1: Любители пельменей, где будет Денис, который предпочитает пельмени вареные.
2: Да, здравствуйте, Денис.
3: Здравствуйте.
1: А вы с чем предпочитаете пельмени вареные?
3: Ой, слушайте, столько вариантов. Сливочное масло с уксусом, сметанка. С укропчиком.
2: Наш человек.
3: Соленый огурчик, ну и так далее.
2: Правильно, правильно все. Да, Денис, все правильно говорит.
1: Там соленый огурчик, там чего-то не хватает.
2: Я уже просто притормозил.
3: Пробел. Нет, там то, что не хватает, оно обязательно.
2: Не, просто пельмени без вот этого тух собаки, да, как говорил один товарищ.
1: Ну что, Денис, ваш соперник Антон сыграл с результатом 7 из 8. У вас минута времени один и Андрей Германович. Готовы?
3: Готов.
1: Поехали.
2: Какой город изображен на 100-рублевой банкноте выпуска 2022 года?
3: Москва.
2: Правильно. Все ли скорпионы представляют смертельную опасность для человека?
3: Нет.
2: Правильно. Что делают окислители? Отдают электроны или забирают их?
3: Окислители отдают.
2: Забирают. А какой из проливов считается самым глубоким и широким?
3: Глубокий и широкий. Пусть будет Берингов.
2: Дрейка. В каком виде, в каком веке проходила Смоленская война?
3: Смоленская война, 17...
2: Правильно, на территории какого государства располагается историческая область Анатолия?
3: Анатолия?
2: Угу.
3: Даже не знаю. Пусть будет Греция.
2: Турция. Назовите имя писателя Паустовского.
3: Не помню.
2: Константин. Какой вид алкогольных напитков выпускают под торговые марки Бакарди?
3: Бакарди выпускает ром.
1: Правильно. Правильно. Ну вот тут моя шутка пригодится. Про Бакарди мы знаем, а про Константина Паустовского не очень.
3: Про Паустовского нет, да, я понял.
1: Ну что, Денис,
2: зато про Смоленскую войну.
1: Ну да. Четыре из восьми фиксируем. Хороший результат. Но Антон сегодня был непобедим. Практически как железный человек. Денису мы слова благодарности, а Антону вручаем титул умника дня, который единолично можно использовать аж до самого понедельника.
2: Это так.
1: Потому что завтра, ребята, у нас игры «Успеть за 60 секунд» не будет, будет пиктория, но если вы испытываете потребность в разминании серого вещества, у вас есть все для этого необходимое. Как то смартфон берете или компьютер, ноутбук, все что угодно, открываете социальную сеть ВКонтакте или Messenger Max, что вам ближе, что вам удобнее. Вбиваете в поиски «Умник дня», находите то, что вам выдает Макс или ВКонтакте, подписывайтесь и получаете доступ к вопросикам, которые выкладываются ежедневно, по будням, ВКонтакте еще и по выходным. Кроме того, есть в мессенджере Макс, там не очень удобно отвечать на вопросы, пока еще не завезли функцию такую, есть любопытная информация о том, что сегодня за день в истории.
2: Так.
1: Я же люблю в истории покопаться. Так вот, в этот день, в 1922 году, 18-летний Джонни Вайсмюллер установил мировой рекорд на дистанции 100 метров плавания вольным стилем.
2: Да.
1: Первым в истории проплыв эту дистанцию быстрее одной минуты. Сделано это было за 58,6 секунды.
2: Основатель вида крови.
1: Да, и потом, собственно... Джонни Вайсмюллер исполнял роль Тарзана.
2: Да?
1: Да. Кроме того, еще, если вот хотите знать, в этот же день, но в 1981 году в театре Линкорн прошла премьера мюзикла «Юнона и Авось». «Я тебя никогда не увижу, ты меня никогда не забудешь». О том же, кто родился в этот день и чем он еще славен, вы можете узнать, если подпишетесь в мессенджере Макс на канал «Умник дня». Развивайте серое вещество.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Но я тебе так скажу, напарник. Если бы у меня на голове были волосы, они бы сегодня зашевелились. Дело все в том, что один из лидеров по производству и разработке спортивной обуви с этими тремя полосками решили, что мало им вот только спортивную обувь делать, и все. Короче, они выпускают туфли, ботинки, кроссовки. Это фотографии уже где-то есть, по крайней мере, я уже их вижу. Это нечто...
2: Это не нейрослоп, скажи мне.
1: Нет, это нечто страшное.
2: Ботинки-гробики с тремя полосками.
1: Это лоферы. Такие лоферы, без шнурков они. Так. Вот, они на подошве от кроссовок, так. И сбоку у них три белых полоски.
2: Ну, Андрей Ильич, ну,
1: то есть черные ботинки с подошвой от кроссовок и с тремя полосками. Куда их надеть, я понятия не имею.
2: Ну, сейчас же...
1: 300 евро.
2: Сколько?
1: 300.
2: Вот 300 евро — это обидно. Ну, потому что за 300 евро можно купить три пары нормальных кроссовок.
1: Или две пары нормальных ботинок.
2: Да, ну, хотя я уверен, что модники прямо сейчас будут охотиться за такой штукой.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-восточный слабый. Возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
6: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
7: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. Чайф. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
8: Однажды я спросил себя, в чем моя сила. На что я действительно способен? Где мое место? В Агрека я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агрека. Раскрой свой потенциал.
9: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
10: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-80.

0: сделано в России. Национальная служба новостей представляет авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассиру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил театральный режиссер Алексей Франдетти.
0: Авторские новости.
1: Многие рок-музыканты в выходные порадуют фанатов в регионах. Так, Вячеслав Бутусов, Алиса, Пикник выступят в Удмуртии. Кино и Бонд с кнопкой отправятся в Бурятию. Комната культуры и Ума Турман в Нижний Новгород. Диана Арбенина продолжит отмечать день рождения концертом в Москве. Алексей Франдетти в свое время работал с Басты над мюзиклом «Любовь без памяти» спектаклем «Маяковский». Режиссер рассказал, в чем уникальность ростовского рэпера, который замахнулся в этом году сразу на 3 концерта в Лужниках.
2: Он очень настоящий, искренний и честный в том, что он делает с точки зрения и музыки, и текстов. Этим, я думаю, он оказывается близок к такому огромному количеству людей. Мне кажется, что Вась мог бы собрать и 4 подряд стадиона «Лужники», но на это нужны просто физические силы.
1: Режиссер также раскрыл свои музыкальные пристрастия.
2: Честно говоря, мне вообще ближе всего джаз. Рэп в нашей семье ближе всего моему сыну. Мне больше всего нравится работать с Василием именно, потому что это похоже на сотворчество и откликается в постановке тех творческих задач, которые мы ставим перед самими собой.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных по версии билетных операторов спектакль Антона Яковлева «Дальше тишина» в театре Гоголя и «Мистер Икс» в Московском театре опереты. Алексей Франдетти, который недавно выпустил в Новосибирске в театре «Красный факел» спектакль «Великий Гэтсби» развеял миф о театрах из провинции.
2: Даже слово какое-то неправильное — провинциальные театры. Сегодня театры, которые работают вне Москвы и Петербурга, во многом не уступают по качеству своими спектаклями столичным театрам. А если говорить о «Красном факеле», который еще часто называют «Сибирским ХАТ», то очень многим московским театрам он может дать фору и с точки зрения качества труппы, и с точки зрения возможностей, которые предоставляют постановщику.
1: Франдетти также рекомендовал мюзикл «Моя прекрасная леди», который покажут в июле в Москве в рамках фестиваля «Театральный бульвар».
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет триллер «Кодекс Данте» с участием Галь Гадот, известной по роли «Чудо-женщины» в супергеройских фильмах. Эта картина посоперничает за зрительское внимание с байопиком о Майкле Джексоне «Майкл», который Алексей Франдетти похвалил.
2: «Майкл» я смотрел с огромным удовольствием. Я бы назвал это скорее такой караоке-фильм, которому можно подпевать, подтанцовывать и, самое главное, выходить радостным и счастливым после этой картины. И да, конечно, Майкл Джексон абсолютно гений, и такие артисты рождаются очень редко.
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет авторские новости. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Добрый вечер, друзья. Всем-всем прекрасного четвергового вечера. Сегодня в «Теме дня» мы будем говорить о том, куда стоит сводить гостей, которые приехали в наш славный город Воронеж, и за какими впечатлениями едут, собственно, люди в наш, опять же, распрекрасный город Воронеж. И в гостях у нас сегодня Наталья Анашкина, начальник отдела маркетинга туристического информационного центра Воронежа. Добрый вечер, Наталья.
5: Добрый вечер.
4: Рад, что вы снова с нами, что ТИЦ жив-здоров, да, что все хорошо, что туристы к нам по-прежнему едут, несмотря ни на что. И это не может не вселять оптимизм, на самом деле. Расскажите, как сейчас вообще, кто приезжает к нам в город, какие люди, ну и зачем приезжают?
5: Да, вы правы абсолютно. Туристы приезжают в город. Сейчас у нас сезон, да, который мы определяем там как высокий сезон. У нас с мая по октябрь. И ТИЦ действительно работает. Я напомню, что Туристско информационный центр – это организация в составе администрации города, которая предоставляет информацию о туристических возможностях в городе бесплатно всем, и кто спросит, и в том числе вот как раз тем самым туристам, которые мы принимаем у себя в офисе Туристско информационного центра в визит-центрах. Кто к нам приезжает? Ну, мы всегда определяли нашу аудиторию как семейная аудитория, да, это чаще всего семьи с детьми. Но сейчас мы видим, что такая тенденция, к нам приезжают люди старшего поколения, да, серебряного возраста. Это пенсионеры, которые поработали, да, уже потрудились, да, на славу, воспитали детей, сейчас находятся на заслуженном отдыхе. В общем-то, среди городов мы видим, что они выбирают Воронеж, да. Им интересна история города. Это, конечно, Петровские преобразования, которые здесь проходили. Ну и поскольку это люди старшего возраста, мы отмечаем, что патриотическая история, да, след, который оставила Великая Отечественная война, люди знают, интересуются, они хотят видеть памятники патриотические. Ну, вообще, как бы, узнать Воронеж, потому что большинство тех, кто приезжает, не до конца понимают тот потенциал, который... Да, то есть они не понимают потенциал, который в городе скрыт. Да, они слышат, да, Воронеж стали с Черноземья, да, им кто-то сказал, там, крупный город по пути на юг, или там зеленый город. И когда они приезжают, они говорят, ничего себе, мы запланировали поездку, там, буквально мы завтра возвращаемся, а нам бы хотелось остаться здесь подольше, потому что у вас столько интересного.
4: Это же очень приятно слышать, да?
5: Да, нет, у нас всегда очень такие благодарные туристы, заинтересованные.
4: Может, неблагодарные просто не приходят потом в ТИЦ?
5: Нет, у нас есть... приходят,
4: критиканы?
5: Есть. Так что, если да, если мы говорим о критике, да, если мы говорим о критике, ну, есть у нас такой момент, да, скажем уже объективно, что ж тут скрывать. Люди привыкли, да, что как в крупных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани они пришли и через полчаса уехали на какую-нибудь экскурсию, да. Mm-hmm. То есть или они сели на двухэтажный автобус, да, или они там...
4: Сравнили.
5: Да, и они говорят, а мы вот хотим на экскурсию. Когда? Да сейчас. Ну, вот сейчас невозможно, потому что это мы, да, еще...
4: Ну, есть какой-то план, да.
5: Да, это наша точка роста, да, мы доросли до такого уровня, ну, потому что Москва, Питер действительно там такая массовая посещаемость, поток. И, ну, вот этим недовольны, но мы как бы стараемся, да, там, предложить гидов, экскурсоводов. У нас в городе работают, у нас аттестовано по городу и области, у нас почти 90 аттестованных гидов, экскурсоводов. Есть та часть, которая действительно работает по области и в городе. Мы стараемся как-то вообще оперативно, если есть такая возможность, ну, конечно,
4: подобрать
5: не прямо сейчас, но на сегодняшний вечер подобрать. Ну, вот это, наверное, главная претензия, что мы хотим прямо сейчас, то есть про горизонт планирования, хотя в наше время, да, мы когда куда-то что-то делаем, ну, куда-то едем в данном случае, мы всегда, а что там, читаем, готовимся. Дай-ка я посмотрю, попаду ли я на мастер-класс там по хлебопеченью в те дни,
4: да,
5: когда...
4: Да, ну вот я так
5: но
4: поступаю.
5: Но наши туристы, я тоже так поступаю вообще заранее, наши туристы так не поступают, они говорят, хотим. Если они очень хотят, очень-очень сильно хотят и вообще очень сильно негодуют, конечно, мы готовы сотрудники ТИЦ, но буквально там даже я говорю, давайте сейчас вот буквально полчасика, у нас благо Туристское информационное центр в сердце города, да, это проспект Революции, давайте выйдем на площадь Победы, я вам так расскажу, там панорамный вид на левый берег, проспект Революции, вот так вот, давайте я вам кратко уходят удовлетворенные уже.
4: То есть вы становитесь экскурсоводом?
5: Ну, конечно. Да, у нас на самом деле в штате сейчас работает один аттестованный гид-экскурсовод, у него колоссальная нагрузка, потому что, ну, опять же, есть запросы, ну, сейчас, допустим, от школьников нет, от организации, приезжают какие-то делегации. Конечно, мы не отказываем нашим партнерам, экскурсии проводим. Нагрузка колоссальная, гид аттестованный один, но практически все сотрудники как информации, конечно, однозначно владеют и готовы людям помочь и рассказать.
4: Но опять есть смысл гида задействовать на какую-то группу, а не на
5: конечно,
4: двоих человек,
5: да,
4: которые вот приехали и хотят,
5: ну вот,
4: чтобы
5: опять
4: их
5: же, да,
4: прогуляли.
5: опять же, кто приезжает в Воронеж, вот задействование гида, вот этих каких-то делегаций небольших, да, люди приехали, ну, там, да, поработать там в сфере медицины, да, в какую-то организацию, или здесь какой-то форум каких-то там природопользователей. Всегда знают, к нам обращаются, что мы не откажем экскурсию, конечно, для гостей города проведем, с лучшей стороны покажем. Но, опять же, такие экскурсии мы не только проводим для гостей города. У нас есть такой хороший проект для жителей города и тех туристов, которые, возможно...
4: Вот это, об этом хотелось бы отдельно поговорить. Да. О жителях города как о собственном туристическом потоке, на самом деле. Потому что они же тоже многое не знают о нашем городе. И порой тоже не понимают, что у нас есть какие-то такие штуки интересные,
5: совершенно
4: которые
5: верно.
4: Стоит посмотреть, не выезжая даже из города. Мы все время едем куда-то вот туда, потому что там интереснее, там как-то необычно.
5: Что-то такое,
4: а у себя под носом этого не видим.
5: Ну, мы тоже это, конечно, поняли в один прекрасный момент, и что сами жители города, они не знают о городе многого, не знают мест, и мы там сколько-то лет, года 4 назад, по инициативе сотрудников родился такой проект, он называется «Прогулки Стиц».
4: О, подождите, вот про «Прогулки Стиц» и также о многом другом мы поговорим после рекламы буквально.
3: Наше радио. Так бьется сердце.
0: Реклама на 107 FM.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
3: Тема дня.

0: России.
1: У нас сегодня в гостях Наталья Анашкина, начальник отдела маркетинга туристско-информационного центра города Воронежа. И мы остановились в нашей беседе на том, что вы создали какой-то свой туристический продукт «Прогулки Стиц». Что это за такое явление?
2: Да, это такой проект нашей организации. Родился он по инициативе сотрудников, вот, как я уже сказала, года 4, наверное, назад. Вообще любимый, замечательный, классный проект, благодаря которому сама я узнала много нового о городе, многого удивительного. Мы поняли, что мы, да, рассказываем о городе нашим туристам, но жители тоже, мы поняли, они не знают. Мы хотим жителям рассказать, мы вообще кратко, да, мы придерживаемся такого девиза, такой линии, такого кредо, что туризм начинается с локального патриотизма. Когда жители любят, знают свой город, они транслируют эту любовь, знание, его любят другие. В общем, наша задача влюблять жителей в Воронеж. Да, чтобы любить что-то, надо что-то знать. Давайте им рассказывать. Мы стали проводить бесплатные пешеходные экскурсии по городу. Просто обзорные, да, сначала. Потому что не знают люди, что было раньше на проспекте Революции, почему тут стоит такой памятник и так далее. А мы стали потом дальше водить тематические экскурсии, литературные, патриотические, по стопам Петра Первого. Каких только не было, куда мы только не водили, по каким местам мы не ходили с ними. Ну, естественно, все там в рамках техники безопасности. Потом мы стали договариваться о посещении бесплатном. Да, у нас это бесплатный. Самое главное, что это бесплатный проект. Люди записывались и, в общем-то, принимали...
1: Это не просто главное,
2: да,
1: а
2: это очень
1: важное.
2: Это бесплатный проект, да. У меня это уже само собой, я это отдельно не подчеркнула. Мы стали договариваться там с музеями,
1: например. По регистрации по какой-то, да?
2: Да, у нас группа ВКонтакте, мы там выкладывали ссылку на регистрацию, люди регистрировались. Ну, не все попадают, но что делать, мы как бы тоже... тут ограничено, стараемся чаще пройти. В общем, стали ходить в музеи наши, там, допустим, договориться о посещении там, какой-то выставки в каком-то музее, чтобы нас приняли. В общем, везде уже сходили. Но надо же продолжать. И дальше мы сами открыли для себя огромное количество музеев на предприятиях, куда возможно было сходить. Это музеи наших вузов, коих у нас много. Это частные музеи. Это какие-то скульптурные мастерские. Это какие-то арт-галереи. И столько мы нашли интересного. Ну, например, вот из любимого, это может быть такой известный по сравнению с остальными неизвестными, это Народный музей Есенина. Он совершенно бесплатный. Там замечательная рассказчица. И люди просто, в принципе, не знали, что у нас есть. Это прям вот такой топ-запрос.
1: Ну, тут даже невозможно попасть просто так, да? Это тоже как-то там надо заранее списаться.
2: Надо связаться, да, с ними можно связаться. У них есть телефон общедоступный. Они, в принципе... Да, они у них групповое посещение, там группы небольшие. Можно вот скооперироваться там с семьей, с соседями, с подружками, ну и прийти. Но тоже люди же не будут с этим заморачиваться. Поэтому мы раз объявили такую прогулку, Стиц, музей, там раз набрали группу, туда привели. Вот музей Есенина популярный у нас. Замечательный есть музей Он называется «История этнографии» при Воронежском государственном университете. Находится в корпусе государственного университета. То есть туда человек с улицы не придет,
1: да,
2: вообще.
1: Там пропускная
2: система. То есть там уже не попадет.
1: Угу.
2: Поэтому мы договариваемся. Там потрясающая коллекция, которая рассказывает о быте, традициях Воронежской губернии, костюмах, которые у нас
1: то
2: были
1: характерны. То есть мини-краеведческий музей такой.
2: Очень интересно. Но он такой больше вот этнографии. Да, мини-краеведческий, но с акцентом вот на этнографию. Археологический музей Воронежского государственного университета – нас очень любят, вообще классный.
1: Там минералы представлены?
2: Там минералы представлены, породы какие-то. И самое главное, там потрясающие рассказчики. То есть это не мы рассказываем, мы договариваемся с людьми, которые знают, они влюблены в свое дело. И вот то, что они знания, которые транслируют, ну, диву даешь. У нас недавно был в музее спорта такая экскурсия, он при Министерстве спорта Воронежской области. Так у нас люди в комментариях потом писали, что мы не знали, что у нас столько чемпионов, они вообще из Воронежа, что мы там и в бобслее какие-то места брали.
1: Я таких тоже не знала, честно
2: потрясающе
1: говоря.
2: Потрясающе вообще. Музей почтового дела у нас при отеле Ямской. Музей предпринимательства. Мы водили...
1: Что можно представить,
2: да,
1: в музее предпринимательства?
2: А там вообще, я сама не была, но мне коллеги рассказали, что там у них там собрано, ну, мне кажется, более 100, порядка 200, могу ошибаться, экспонатов. Все они собраны из Воронежской области. Ну, там, допустим, мерные весы, какие-то купюры, что-то еще.
1: Купеческое такое дело.
2: Да, и там, как мне сказали, он настолько классный, что там рассказывают какие-то вот моменты в торговле, какие-то хитрости купцов, как обдуривали, как обвешивали, как торговали. То есть не просто вот, что там какой-то был важный предприниматель, и он что-то сделал, а вот такие абсолютно вот, прикладные вот, да, вот вещи, реально, которые вызывают восторг. Мы со Сбербанком договорились, у них есть музей. В общем...
1: Финансовый.
2: Он музей типа денег, да, какой-то финансовый. И мы уже сами, у нас такой азарт. Мы ищем,
1: что еще найдем,
2: мы ищем эти места. Мы ходили в водолазную школу, в музей при водолазной школе. Ну, сейчас
1: и там музей есть.
2: И там есть музей, да. Сейчас они там, ну, они сейчас там по своему графику работают. Но мы всегда вот ищем какие-то вообще возможности, чтобы нам самим интересно и людям показать. И у нас такая уже есть, ну, преданная такая армия вот, вот этих вот
1: поклонников
2: да,
1: музеев,
2: которые
1: да?
2: вообще мы готовы на все. И вот таким образом удивительные вещи узнаем о событиях, которые происходили, о людях. И ты просто все такие выходят с вау-эффектом, говорят, какой у нас, какие у нас люди жили, какая у нас культура, история.
1: Ну, радует, да, что еще какие энтузиасты сейчас тоже, да, существуют, что они все это поддерживают, пополняют,
2: да,
1: все эти
2: коллекции. Да, и знаешь, и самое главное, что очень приятно, нам, ну, никто, наверное, не отказал, да, вот даже если это, допустим, вузы, мы ходили там в музей в космической биологии и медицины, в нашем медицинском университете, в медицинской академии, даже если это какая-то сложная пропускная, все идут навстречу, потому что все хотят о себе рассказать, да, а мы хотим слушать, и у нас такое... Поэтому этот проект, он...
1: Взаимный,
2: он,
1: очень.
2: Да, он очень взаимный, он так любимый, и, в общем-то, мы уже как будто бы все обошли, но мы не будем останавливаться на достигнутом, какие-то новые, может, пешеходные, да, будем придумывать.
1: Да, я вот слышала, что там по девичку водят энтузиасты.
2: По девичку
1: по девицкому водят, выезду.
2: Да, по девицкому...
1: Не очень понимаю, где там можно водить, поскольку, ну, как-то я так примерно, ну, вот что-то знаю, что интересно.
2: Ну, водят, да, ну, вот и получается же старый такой, старый центр города Воронежа, там сохранились вот эти постройки, он для нас такой еще, ну, как бы для нас он малоизведанный, вот девичок. Кстати, сегодня от Крывеческого музея в 4 часа там, вот, наверное,
1: была
2: уже завершилась экскурсия. Да, вот нам надо, наверное, кстати, это идея для прогулок с ТИЦ. Надо с ними в какую-то коллаборацию вступить. Водят, у нас есть такие гиды-экскурсоводы, краеведы с хорошим опытом, с хорошими знаниями. Вот девичок популярный, если мы прям краеведов берем. И Севастьяновский спуск. Это тоже вся история. Там с Петром связано. Тоже такое место популярное для экскурсий. Но мы больше... Как-то у нас вот Адмиралтейскую площадь, да, мы очень любим День военно-морского флота, там обязательно что-то, мы какую-то экскурсию устроим, потому что, казалось бы, просто Адмиралтейская площадь, вот этот кусочек, но это просто сосредоточие вот наших каких-то славных таких событий, свершений, каких-то смыслов, вот там только всего,
1: да,
2: символов.
1: Там в Успенском храме можно,
2: да,
1: да,
2: один
1: да,
2: только Успенский
1: храм.
2: Да, и туда заводим
1: и там
2: обязательно. Обязательно, да,
1: там,
2: да,
1: начинает могил, которые,
2: да,
1: там есть вот известных, ну, не полководцев, неправильно, да,
2: ну, таких,
1: ну, морских
2: деятелей. Вы с батюшкой знаемся. Ну, то есть, да, просим, вот, чтобы нам, вот, когда экскурсия, обязательно в храм зайти, чтобы там свет включили, посмотреть вот эти вот репродукции, как выглядел старый город, кладку посмотреть. То есть, вообще стараемся вот для этого проекта, вот, коллеги у меня ходят в библиотеки, да, ищут какую-то информацию, что-то, может быть, мы упустили, что-то интересное. Другие коллеги там мониторят тоже еще какие-то объекты. Вот в парк центральный планируется экскурсия. Ну, когда вот центральный парк,
1: как
2: ну,
1: бы, что, да, что-то
2: погуляли,
1: можно смотреть.
2: Да.
1: Да.
2: Очень интересная тоже экскурсия по Центральному парку. Вот коллега проводит.
1: С точки зрения ботаники, то есть там,
2: и
1: не
2: нет,
1: знаю,
2: там...
1: какие-то цветы, растения,
2: ну,
1: еще.
2: Вот с точки зрения ботаники, наверное, самый интересный объект – это Кольцовский сквер. У нас тоже и в Кольцовском сквере мы тоже сотрудничаем с Центром экологической политики, тоже экскурсию проводим. Там вообще столько всего высажено разного, там какой-то просто...
1: Садоводом будет интересно, да?
2: Да, такой, да, я даже не знаю, вот сад ботанический, okay. Интересно. А в Центральном парке там есть, ну, такая патриотическая история, в общем-то...
1: А, ну да, там же камень.
2: Да, боевые действия. Ну и вообще, история самого парка, да, как он был притягательный, потом какие-то периоды разрухи, восстановления, в общем, и если вот грамотно подобрать такую информацию, а наши сотрудники именно так ее подбирают... Очень интересно, и ты уже идешь по знакомым, привычным местам и видишь их иначе, и воспринимаешь по-другому.
1: Здорово. Да. Нет, это очень хорошо. Мне нравятся такие штуки. Вот во многих городах есть какие-то маленькие объекты, но которые становятся притягательными. А, где мы были-то, боже ты мой, все сейчас не вспомню, где были маленькие мозаики на домах, таких на некоторых. И смотрю, года два, наверное, назад у нас тоже такой проект появился. Да. Их пока небольшое количество, художница-энтузиастка сама как бы сделала. Они прям небольшие же, действительно.
2: Да, это так мило вообще, вот. Да.
1: И я все время думаю, был какой-то квест, найди все там 7 или 8 этих мозаик по городу. Вот. Одно время в интернете была карта граффити, прям интерактивная, можешь нажать, посмотреть, где какое граффити, да, и, соответственно, там доехать туда своими глазами, увидеть, сфотографироваться, не знаю, что-то еще. Мне кажется, что точно так же интересно было бы сделать вот эту карту, пусть с этими маленькими, но мозаиками тоже действительно такой маршрут. Пройди, посмотри все мозаики, все сфотографируй, там будет у тебя такая коллекция мозаик. Есть какие-то такие энтузиасты, которые делают город тоже более интересным с туристической точки зрения. Вот, и это радует.
2: Это радует, и таких энтузиастов очень много, и они к нам обращаются, ну, там, за советом, да, там, например, вот сейчас вот эти вот будки, какой-нибудь транспараторные будки.
1: Да, на которых,
2: да, да, на
1: как
2: которых,
1: раз
2: на которых изображены.
1: Доступ...
2: Они так украшают город, это вообще так мило. И тоже к нам обращались за советом, что там изобразить, да, там, может, какие-то слоганы, может, какие-то девизы, что-то еще. Вот в итоге получились наши достопримечательности вообще приятно, классно. Приходят, это вот это и художники, и у нас много таких творческих людей.
1: Которые готовы что-то вообще привносить
2: у нас
1: в город.
2: Очень,
1: да,
2: много хороших инициатив, да, там по разным причинам. Какие-то не доводятся до конца, какие-то действительно реализуются. Но то, что сами жители хотят сделать город лучше, это мы точно можем сказать всем, кто вот обращается, ну, каким-то советом помогаем. Может быть, там, ну, всегда есть какие-то моменты, связанные там с техникой безопасности, с какими-то правилами. Ну, всегда подскажем, да, возможно реализовать, невозможно.
1: Какие согласования надо провести,
2: да, вот эти
1: прежде,
2: вот этапы согласования, да, потому что, ну, территория как бы общественная, но желающих сделать наш город, украсить. В общем, много. Это и детские какие-то проекты, в общем, которые... Почему нет, да?
1: Правильно я понимаю, что обычный человек из города Воронежа, который не знает, что интересного можно посмотреть, он может просто к вам прийти, да, или позвонить и получить какую-то информацию на этот счет?
2: Конечно. Позвонить, прийти, написать сообщество ВКонтакте, оно у нас активное. Вы туристка, информационный центр, туристка, да, туристы, но мы всегда говорим, что мы работаем для жителей города и гостей. То есть это вообще неразрывная связка. Обязательно жители города ни в коем случае, мы тут не выделяем, кто у нас на первом месте, нам дороги все, да, но жители города, конечно, вообще поможем,
1: всегда
2: подскажем,
1: рады,
2: расскажем, да.
1: Так, а мы еще с вами столько всего не проговорили, потому что за границы города мы еще, например, не вышли, а у нас есть что посмотреть и не только в Воронеже, но и в области. Об этом буквально после рекламы.
0: Наше радио. Сделано в России. Наша реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовок
5: кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наши новости.
10: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах. Намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых, урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен. Вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области посевная площадь составила 2,72 миллиона гектара, яровой сев почти 2 миллиона гектаров, в том числе зерновые 714 тысяч гектаров. К работе готовы около 5 тысяч комбайнов, 6 тысяч грузовиков и более 15 тысяч тракторов. Ситуация с ГСМ управляемая, ведется мониторинг поставок и цен. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируют сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике и сельхозмашиностроении. С Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. В Воронеже волонтеры устроили праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии. Акция прошла в День семьи, любви и верности в Воронежской областной клинической больнице номер 1. Ребята, которые порой лечатся здесь по 9 месяцев, стали участниками веселой программы, расписывали шоперы на мастер-классе, собирали пазлы, отгадывали загадки, играли в «Угадай мелодию» и танцевали. Участник акции, волонтер Елизавета Титова, отметила, что дети – настоящие маленькие герои, они борются с тяжелыми болезнями, очень важно подарить им тепло и заботу. Праздник завершился. Общей фотосессии поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина. Внимание, завтра, 10 июля, в Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 35 градусов. Объявлено штормовое предупреждение. Днем и вечером местами пройдут ливни, грозы, град. Порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. Это были новости региона.
11: Тема дня.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Мы тут за эфиром продолжали разговаривать с Натальей Анашкиной, руководителем, начальником отдела маркетинга Туристского информационного центра Воронежа, о том, что есть классного в нашем городе, даже не выезжая из него, потому что анонс-то я как-то сделала, что мы не говорили еще об области, мы все вокруг да около нашего внутреннего пространства. И вспомнили, что, оказывается, мы еще не рассказали о совершенно расчудесных памятниках, которые есть в нашем городе, кроме тех общеизвестных, которым паломничество все время, да, кроме «Котенка с улицы Лизюкова» и кроме «Белого Бима», самых известных, еще же довольно много и миниатюрных, и крупноформатных памятников, не менее прекрасных. Вот расскажите о том, к кому стоит сводить гостей города и почему?
2: Да, на самом деле вот есть такие места, которые, казалось бы, неочевидные, но мы поняли, что у туристов они вызывают просто восторг. Вот, например, идем по проспекту Революции, сапоги Петра установили, все знают сапоги Петра. Уже
1: мимо них не пройдешь, на них натыкаешься.
2: И уже ты примерили их, и все, со всех сторон облюбовали. Но мы рассказываем, что кроме этого есть не только сапоги Петра, что у нас есть подпись Петра. И когда говоришь, а есть еще объекты Петровские арты? Да, мы хотим посмотреть, и мы расскажем, что есть и подпись Петра, и устав морской, и бордовой знак, и люди прям... А и самое главное, это прикольно, что этот квест, его легко пройти, они все расположены, условно, в пределах проспекта Революции, плюс какие-то ответвления. Поэтому вот обратите внимание, не только сапоги Петра, посмотрите вот все памятники, их история, она интересная. А потом... милейший, вообще чудеснейший, такая скульптурная, такой микропамятник, да, такой объект, это еж и ворона, которые установлены рядом с Готой Предестинации.
1: Я их обожаю, вообще, я их просто обожаю.
2: Милейший. Ну, самый прикол в том, что я их не с первого раза нашла. Как бы мне сказали, там, где корабль. Но я думаю, да где же они? Увидела, конечно.
1: Они походила. Просто малюсенькие.
2: Да, просто не пропустите их, потому что обидно очень. У нас есть такие туристы, которые там даже пишут, видели ваш корабль, а что же вот пропустили? То есть они уже уехали из города, и потом им кто-то сказал, а езжай с ворон, а где? Там рядом. Замечательно. Всегда, когда у нас там экскурсия, мы обязательно подойдем. Они бегут на корабль смотреть, объект знаковый, привлекает внимание.
1: Там даже крупный габаритный.
2: И смотрелись, и такие, все, мы пофотографировались, поехали, подождите. И тоже там такие восторги. Очень нравится у нас гостям города. И стараемся включать тоже маршруты. Это лечебный стул, который у нас в народе получил название Жлобский, а так-то он называется
1: лечебный. От жлобства.
2: Да, Жлобский он называет. Мы его называем, конечно, правильно, лечебный стул. Удивительно, все хотят присесть, все хотят излечиться от недуга.
1: Конечно, кто ж не хочет излечиться от всех недугов, просто присев на лечебный стул.
2: Всегда, даже когда гости уже устали, там у нас туристы, мы говорим, подождите, и такой сразу время.
1: И главное, он тоже же в центре, это, вот площадь Ленина.
2: Да, совсем близко, вот установлен такой необычный арт-объект.
1: Да немногие горожане это тоже помнят.
2: Да, находится вот...
1: Просто мы к Сокалу и Старожилу, мы помним, как его устанавливали, и сколько споров было. А те, кто вот уже забыл про это или вообще не знал, они точно не знают, где
2: он
1: находится.
2: Конечно, что он находится в сквере, за
1: правительством
2: Воронежской области, прямо в сквере, который принадлежит правительству, и такой прекрасный ухоженный сквер, и такой прекрасный стул, и люди даже когда уже, я вижу, там, подустали, всегда, он помогает, работает, то есть они прям присели, взбодрились, мы продолжаем. Туристы тоже у нас обращают внимание, и жителям города советую обратить, вдруг не знали или забыли, люки. Мы очень много слышим, какие у вас люки. У нас
1: канализационные люки имеются в виду.
2: Канализационные люки, да. Это канализационные
1: В центре
2: люки,
1: города,
2: в центре
1: конечно.
2: Города,
1: да.
2: Которые расположены. Там у нас Воронеж написано на четырех... прямо восторг такой. Воронеж написано на четырех языках. И там можно угадать на изображение достопримечательности Воронежа, так что будете сработать.
1: Смотрите под ноги.
2: У меня была удивительная история не про Воронеж, когда мы отдыхали в Дербенте, гуляли по городу, и что-то как-то... Я не смотрела под ноги, просто шла. Как-то что-то поправить надо было там кроссовок. И я смотрю, что у меня стоит на люке, который произведен на нашем воронежском заводе. И там прям написано «Воронеж». То есть какие-то улочки Дербента. Я прям все, фотография, классно. Так что люки, интересные в разных городах. Наверное, пожалуй, мы любим еще из таких более серьезных памятников. Это памятник Маршаку, конечно, у нас удивительный хороший, чудесный. Мы подводим, рассказываем историю, мы его называем волшебным памятником, девочка, парит, писатель. Ну, таким, когда пойдемте посмотрим памятник писателю Маршаку. Ну, не все такие писатели. Ну, когда подводим, он, конечно, такой он заряжает добром.
1: Да. Да. Ну, столь вот... тоже хороший, да, на
2: да,
1: Карла Маркса.
2: Да, да, столь хороший.
1: Ну, сейчас
2: памятник.
1: Отремонтируют Карл Маркс,
2: да,
1: она будет
2: вообще прекрасно.
1: Ага, прям станет, мне кажется, такой туристической достопримечательностью, когда там окончательно все доделают. Сейчас понятно, что вот эта средняя часть пока в разрухе. Ну что
2: вот
1: делать?
2: Да, тоже какое-то недовольство, если уж мы будем честно говорить. Пешеходная улица. Я говорю, все, у нас есть пешеходная улица. Она просто сейчас благоустраивается. Вообще вот Карла Маркса благоустроится. Приезжайте, погуляйте на лавочках.
1: Ну, когда проспект Революции плитку укладывали, тоже много недовольства
2: было.
1: Но что делать?
2: Сейчас все ходят, наслаждаются.
1: Да,
2: на качелях качаются, которые на проспекте.
1: Ой, очень много. Я тоже могу
2: констатировать. Утром, и днем, и вечером, и, пожалуйста, тоже
1: и взрослые, и юные, и как бы все и фотографируются, и качаются.
2: Поэтому, конечно, радостно, что город благоустраивается, что нам можно туристам больше каких-то объектов рекомендовать. Это, конечно, важно. Вот благоустройство и туризм, они, конечно, рука об руку идут.
1: Наталья, расскажите еще про сувениры, которые стоит с собой, едучи куда-то, взять из города Воронежа, чтобы представить как-то его атмосферу, там, не знаю, специфику, может быть. Ну, что-то свое. Всем же понятно, что не повезешь обычное печенье, да, там, или что-то вот. Сейчас области стараются выделяться, в том числе и в гастрономическом каком-то плане. Все знают там Белевскую пастилу или какие-то другие такие вещи, привязанные к географии. Вот что от нас стоит повезти и что туристы забирают от нас?
2: Ну, вот у нас черный зефир, как он вошел в топ, так он в топе остался, да, продается на социальном рынке черный зефир, чернозем. Мы предупреждаем, что это, ну, скорее такой аттракцион, да, он вкусный, все нормально, но такой черный, весь измазан, люди вообще покупают его, прямо в очереди стоят, ну, интересно, необычно. А у нас белый квас везут, вот москвичи прям, мы белый квас, мы с собой везем.
1: Темные люди не видели белого кваса.
2: Белый квас вообще покупают, богучарские казинаки в топе, несмотря на то, что вот удивительно, потому что я вижу по другим городам, что есть прям отдельные полки. Богучарские наши казинаки, тоненькие, как чипсики. Есть они в других. Екатеринбург, пожалуйста, огромная полка в магазине. Люди покупают. Здорово, что мы распространяемся, масштабируемся, но везут все равно из Воронежа. Как-то в последнее время молочная продукция, сыр, молочная продукция, и это как и крупные производители, так у нас сейчас так много сыроварен частных, вообще классный сыр делают, на центральном рынке представлены, люди вот эту сырную продукцию покупают. Ну, в общем-то, я назвала, и стало понятно, что гастрономические сувениры в основном везут гастрономические сувениры. Песни Кольцова, конфеты воронежские вообще своих позиций не уступают.
1: Не теряют много лет.
2: Да, но люди же, я сказала, какая нам аудитория тоже приезжает, это серебряный возраст, старшее поколение. Они-то говорят, где? Ну-ка нам песни Кольцова,
1: они мягенькие.
2: Да, воронежские конфеты. Будьте любезны. Ну вот, наверное, да, зефир, казинаки, белый квас, молочная продукция, сыры. Колбасы наши хвалят, сало воронежское.
1: Ой, да, сало надо
2: сало воронежское,
1: деле тема.
2: Да,
1: многие покупают
2: сало покупают воронежское. А как-то привозили группу, обязательно мы на центральный рынок, это всегда мы заводим, потому что...
1: За вкусными.
2: Да, это сейчас завершающая точка маршрута, мы их туда рассказываем, запускаем, и дальше они пусть делают, что хотят. Очень нравится, конечно. Яблоки, они московская группа, посмотрите, сколько здесь стоит яблок. Вы где-нибудь видели такую цену?
1: Дешево?
2: Очень дешево, да. Вот такую цену вообще на...
1: Острогожские, видимо.
2: Острогожские, конечно, наши острогожские яблоки. Они как, давайте яблоки покупать. Да, они говорят, да хоть нормальных яблок поедим.
1: Ну, правда.
2: Да, поэтому, ну, конечно, основные сувениры гастрономические, но сейчас тоже хочу отметить... Мы сейчас поддерживаем, и много есть проектов, и мы их активно поддерживаем. Это ремесленные проекты. У нас на самом деле в городе и области очень много ремесленников, которые сейчас возрождают наши традиции воронежские. Это и в какие-то... Это и вышивка, и набойка на ткани, и бисероплетение, лозоплетение, валяние шерсти. То есть все традиции, которые были вообще по разным районам, и у нас много мастеров, которые это делают. Они просто не явлены. Мы о них не знаем. Они где-то либо в районах сидят, тихонько делают, в домах ремесел, домах культуры, либо где-то там на каких-то ярмарках. Вот у нас сейчас одна из задач, мы хотим сделать, ну, чтобы... Ну, мы хотим,
1: представить,
2: да?
1: Показать
2: мы
1: их,
2: хотим,
1: да?
2: Мы хотим, да, их показать. Мы хотим о них рассказывать, мы стараемся какие-то встречи проводить. Мы очень хотим, чтобы был какой-то центр ремесел или какой-то классный сувенирный магазин с продукцией. Но у нас уже люди, они знают, что там, допустим, постоянные туристы, что как купить, где их только на ярмарках, на крупных событиях. Но уже они знают, что можно заранее списаться там ВКонтакте, где-то сейчас у всех есть какие-то странички. И вот приехать уже какой-то, ну, там, полотенце с какой-то там набойкой на ткани в традиционных цветах, там, Воронежской губернии себе приобрести. Даже те же валенки бобровские, которые там... Магазин в Боброве, ну, как-то можно
1: я
2: там...
1: Я даже не знала, что есть у нас валенки в Боброве.
2: Вообще, бобровские валенки...
1: Вещь?
2: Вообще, вещь. Вот у нас зима прошлая была снежная, холодная, ох, в валенках в этих было бы хорошо. У нас столько вообще вот этих промыслов, ремесел, и люди реально... им занимаются, и мы, ну, там маркеты проходят, сейчас лето, да, они в Орленке, там Матрешка у нас, где-то там в Центральном парке сейчас фестивали эти идут, Русь Песенная, Воронеж Фольклорный, и вот одна из наших задач, чтобы не только гастрономические сувениры привозили, а вот эти какие-то традиционные
1: интересные
2: вещи.
1: Штучки тоже.
2: Да.
1: Здорово,
2: да.
1: Наталья, спасибо вам большое. С вами так интересно, что вот мы все-таки за пределы города так и да. не успели окунуться, что там в Дивногорье, что там в Костенках, что там в Рамоне. Об этом, видимо, поговорим в следующий раз. Спасибо большое.
2: Спасибо за приглашение.
1: Была Наталья Анашкина, начальник отдела маркетинга Туристско-информационного центра города Воронежа. Ждем вас всегда, всегда будем рады.
2: Спасибо.
1: Всем спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
0: Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-восточный слабый. Возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
8: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
9: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
10: 2026 год. Ограничение 18+.
11: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
12: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
13: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
14: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко 8 800 300.

0: сейчас. В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Объем международных резервов России увеличился на 6,5 миллиардов долларов за неделю и на конец дня 3 июля достиг почти 722 миллиардов, сообщил сегодня Центральный банк. За неделю международные резервы выросли на 0,9%. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как уточнил регулятор, рост показателя в основном связан с положительной переоценкой активов. Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которыми располагают Центробанк и правительство. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота. Российские военнослужащие успешно эвакуировали 10-летнюю девочку из Константиновки. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Ребенок лишился попечителей из-за ударов украинских дронов по месту, где жила ее семья. Военные в течение месяца помогали ей продуктами. После взятия города под контроль вооруженными силами России появилась возможность безопасно эвакуировать девочку. Ей оказывается медицинская и психологическая помощь. Иран нанес удар баллистическими ракетами по одному из командных центров США на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражи Исламской революции. По его данным, также поражена авиабаза Аль-Азрак в Иордании. Минувшей ночью армия США поразила примерно 90 объектов в Иране. По словам Дональда Трампа, удары стали ответом на обстрел Тегераном коммерческих судов в Ормузском проливе. Президент США пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится. Рособрнадзор сообщил о завершении основного периода единого государственного экзамена нынешнего года. Вовремя и без сбоев. ЕГЭ прошли во всех 89 регионах, а также за рубежом в 54 странах. Было зарегистрировано около 750 тысяч участников, из них свыше 663 тысяч выпускники нынешнего года. Число 100-бальников в этом году составляет 8759 человек. 200-бальников 933 человека, 376 человек. 400 баллов набрали 8, еще один человек сдал впервые в истории на 500 баллов. Это выпускница одной из московских школ. Во Франции усиливают меры безопасности в преддверии матча между национальной сборной и командой Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. По всей стране будут работать 20 тысяч полицейских и жандармов, из них около 8 тысяч в Париже. В конце мая во Франции после финала Лиги чемпионов произошли массовые беспорядки. Игра между Марокко и Францией в Бостоне в США начнется в 23 часа по московскому времени. Международный фестиваль русскоязычных зарубежных театров «Мир русского театра» завершил свою работу в Москве показом спектакля «Шинель» в интерпретации театральной студии Юлии Ващенко из Валенсии. Всего в Россию в рамках проекта нынешнего года из Европы было привезено 3 спектакля. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Ну что, да подкрадывается к нам Гайдар?
2: Нет.
1: Нет?
2: В смысле нет?
1: Нет, нет.
2: То есть, наверное, он крадется, но медленно. Ну, по крайней мере, сейчас я посмотрел, до вечера дождей не обещают.
1: До вечера чего? Сегодня?
2: Сегодня.
1: Сегодня вечером. Уже вечер.
2: Ну, сегодня вечером не будет дождя.
1: Так.
2: По крайней мере, то, что подсказывает гидрометцентр. А вот завтра уже будет. В 4 утра он начнется примерно.
1: Потоп, вот эти вот хряби небесные разведки.
2: Мне ничего не показывает потоп.
1: Надо что-то подумать с обувью. У тебя есть резиновые сапоги?
2: А то.
1: Может быть, завтра в резиновых сапогах.
2: И в шортах.
1: И в шортах.
2: А у тебя панама?
1: А у тебя
2: панама есть?
1: Мне панамы нет. Ты обещался в бермудах приехать эфир вести. Ты как Ленский, который с пельменями.
2: Да.
1: Ну ничего, ты скоро в отпуск соберешься. Давай последний эфир вот перед отпуском ты проведешь в бермудах.
2: Только без тебя.
0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучина 2020». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, хочется о чем-нибудь поговорить приятном.
2: Знаешь, не знаю, хорошая тема для вечера или нет, но очень часто, когда ты начинаешь делать запрос какой-нибудь всемирной глобальной паутине, да, и вроде бы что-то подбирать себе, тебе выдаются порой очень странные и необычные предложения.
1: Так.
2: Объясню тебе, вот просто, чтобы ты понимал. Поскольку у меня собака не маленькая, я подумал, что надо бы купить ему какой-нибудь а-ля декоративный намордник, ну, то есть не какой-то, знаешь, дико жесткий, вот, ну, чтобы просто в общественных местах можно чтобы было формально его, да, да, спокойно совершенно носить. Я, значит, забил намордник легкий для крупных пород собак. Вот, ну, и листаю, симпатичные всякие. А потом думаю, а это что? Пригляделся. Значит, в первом случае это маска собачья для праздников.
1: Так, интересно.
2: Я листаю дальше. Маска собачья, ну, уже не для праздников.
1: Для будней.
2: Вот, и я подумал, что, и, наверное, почти в каждом разделе есть какие-то такие неожиданности.
1: Ну, в принципе, если по... Наверное, да.
2: Ищешь тонометр какой-нибудь, а тут тебе...
1: Шансовый инструмент, а тут тебе...
2: Костюм медсестры.
1: Это страшная вещь, потому как человеческое желание разнообразить вот эту сферу своей жизни, оно как бы...
2: Ну, просто очень любопытно, где кто наталкивался, вернее, по какому запросу, потому что запрос может быть совершенно спокойный, это может быть там даже учебник математики, в конце концов. А оказывается, он для ролевых игр тоже подходит.
1: Там математичка.
2: С указкой.
1: Да. Страшная вещь, Андрей Германович. Как была старая шутка еще времен ЖЖ, что бы ты ни искал в интернете, твоему поисковому запросу будет отвечать как минимум один сайт для взрослых. Так что, да, ребята, ищите, но аккуратно.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что любопытного еще в мире?
2: А у меня ничего в мире больше любопытного нету. Я свое любопытное выдал уже.
1: Любопытное...
2: перестал подбирать собаки.
1: Любопытное в мире происходит то, что сейчас вот этот период затишья такой, ребят. И он будет длиться до сентября. Если обратите внимание, опустили дороги. Ну и причиной тому не только дефицит бензина. Просто люди начали разъезжаться. Начался период отпусков. Дети сдали экзамены.
2: Да, да.
1: Дети, кто поступил, кто окончил. И вот это прекрасное время, когда люди двинулись куда-нибудь к морям, к лесам, к природе, на даче. И вот там сейчас кипит основная жизнь.
2: Даже, если честно, даже в общественном транспорте довольно безлюдно.
1: Да, да. Поэтому, ребята, если вы еще не были в этом году в отпуске и планируете, мы вам искренне завидуем. Потому что мы тоже хотим в отпуск. Вот ты, Андрей Германович, вот в конце...
2: У меня уже засечки на стене вот здесь я ставлю, потому что мне немножко до отпуска осталось.
1: Как
2: попыхтеть.
1: Эдмон Дантес, он же граф Монте-Кристо себе там это... Я тоже, в принципе, уже вот в предстоящие выходные буду заниматься непосредственно планированием.
2: Ну, это самое приятное, кстати говоря.
1: Это самое приятное и самое волнительное.
2: И хлопотное, конечно.
1: Да, и самое, знаешь, не то, что еще хлопотное, это еще когда, вот ты понимаешь, тебе звяк, смс-ка, звяк, а там 100-120, и это не рублей. А это все как бы цифры, которые тебя немножечко пугают, и на которые ты копил весь год. Но, с другой стороны, зато потом ты 2-3 недели отдыхаешь.
2: Да, это правда.
1: Ни о чем.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

на груди, гильза оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, есть у меня пару вестей зарубежных полей. Одна новость, мне кажется, достаточно забавная для тех, кто много переписывается и хочет как-то оригинально, может быть, послать сообщение. Дело все в том, что один программист подумал, что сейчас катастрофически не хватает глубины почты.
2: Так.
1: И он сделал приложение, в котором ты выбираешь птицу, с которой ты хочешь отправить, пишешь сообщение и дальше отправляешь.
2: Ну, то есть виртуального голубя.
1: Виртуального голубя. Он у тебя летит по карте.
2: С такой же скоростью, как
1: натуральный голубь. Абсолютно скоростью, как реальный голубь, да. Он садится где-то, отдыхает, потом летит дальше.
2: По дороге его может какого-нибудь коршун поймать. Да
1: все, что хочешь, может случиться.
2: Элемент случайности добавлен.
1: Но, тем не менее, говорят, приложение популярное. Вот, потому что очень забавно смотреть, как долго идет твое сообщение. Особенно, если ты в нем написал просто «Привет».
2: Я вот, знаешь, что у меня сейчас идея для бизнес-плана. Я вот поеду отдыхать... И ты поедешь отдыхать, кстати. Можешь взять с людей, там, не знаю, по 50 рублей. Записочку пусть они напишут, а ты ее в бутылочку и в воду. И потом, может быть, эту бутылочку кто-нибудь соберет, поймает. А там
1: как
2: какое-то
1: интересно.
2: Послание. А?
1: Как интересно.
2: Как тебе такой бизнес-план?
1: Хороший бизнес-план. Надо готовить площадку для него.
2: Вот, вот.
1: И еще одна, сразу тогда уже расскажу, ребят, еще одна новость, которая мне тоже показалась очень забавной. Теперь перенесемся в Аргентину. Ну, сегодня активно используют вот всякие гражданские дроны, да, вот которые, ну, с вертушечками, с лопастями. И как доставщиков, например, очень часто их используют. В Китае уже там вот все сертифицируют это в качестве такси. Но если такси в Китае, это ты садишься, у тебя это все летит. Ну, дрон вертолетного типа. В Аргентине сейчас идет тестирование гораздо более простой конструкции. Это мощный дрон, который доставляет сотрудника на поле. Вот, но летит он в нем, как, знаешь, как Винни-Пух летал на шарике, когда хотел меда. То есть там небольшой подвесик какой-то в виде, ну, там трех лямок есть. И дрон тащит его на высоте, ну, метров 30.
2: Вот. Ну, серьезная высота.
1: Серьезная высота, ну, то есть, если что-то...
2: Если что-то случится, то пассажир, мягко говоря...
1: Вот, но мужик, вот я видео видел, мужик, которого тащил дрон на его рабочее место, он, ну, какой-то фермер, вот, он его, значит,
2: несет... А почему дроном? Ну, не проще, там, не знаю, на мопеде на каком-нибудь добраться, на тракторе,
1: почему? Я так понимаю, какие-то поля, куда не очень удобно ехать на тракторе. Но я не вдавался в подробности, мне показалось, что мужику весело, вот, он летит такой, как, знаешь, колбасится.
2: Мне кажется, если бы ну, такой сервис был бы, ну, так вот, повсеместно используем. Мне кажется, на входе бы наливали обязательно для храбрости.
1: Ну, чисто. И потом тоже.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Знаешь, напарник, после наших сегодняшних бесед про пельмени что-то захотелось пельмешей.
2: Мне тоже. Я пойду сейчас в магазин выбирать себе какие-нибудь пельмени.
1: Потом расскажешь.
2: Не равиоли, безусловно, то есть пельмени должны. Нет,
1: равиоли — это что-то от лукавого.
2: Да, это...
1: Знаете что, ребят, на этой оптимистичной ноте мы, пожалуй, традиционно всех обнимем, а некоторых даже расцелуем.
2: Да, и некоторым пожмем руку крепко, некоторым это сделаем нежно.
1: И завтра, как обычно, появимся в ваших радиоприемниках, будем нести разумное, доброе, вечное, если, конечно, мы придем на работу. Потому что какой-то вот этот гайдар нам может не оставить шансов.
2: Мы будем стараться, но...
1: Я же говорю, мы, может быть, не придем.
2: Как
1: мы, может
2: Чапай, быть, приплывем. Будем одной рукой.
1: Тихо, тихо, он плохо кончил.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-восточный слабый. Возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
1: 2026 год. Ограничение 18+.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 19 июля в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки 689 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 5 по 19 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Накануне, в День семьи, любви и верности, заместитель губернатора Дмитрий Маслов по поручению губернатора Александра Гусева вручил государственные награды многодетным семьям Воронежской области на площади у Благовещенского собора. Перед церемонией состоялся молебен в память святых Петра и Февронии. Дмитрий Маслов поздравил собравшихся, отметив, что за 10 лет число многодетных семей в области удвоилось с 13 до 26 тысяч. Особую благодарность выразил родителям бойцов СВО. Пятерым воронежским женщинам присвоено звание «Мать-героиня». Дмитрий Маслов вручил ордена и медали «Родительская слава». Протоиерей Андрей Скакалин передал благословение митрополита Леонтия. Председатель общественной палаты Наталья Хван и ее муж Владимир отмечены почетным знаком за заслуги в воспитании детей и медалью за любовь и верность. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах, намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых, урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен. Вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области к работе готово около 5000 комбайнов, 6000 грузовиков, более 15 тысяч тракторов. Ситуация с ГСМ управляемая, ведется мониторинг поставок и цен. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируется сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике, а также в сельхозмашиностроении. С Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. Внимание! Завтра в Воронежской области ожидается сильная жара, до плюс 35 градусов, объявлено штормовое предупреждение. Днем и вечером местами пройдут ливни, грозы, град, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Будьте внимательны. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя Илья Лагутенко. Легенда.
2: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
1: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Накануне, в День семьи, любви и верности, заместитель губернатора Дмитрий Маслов по поручению губернатора Александра Гусева вручил государственные награды многодетным семьям Воронежской области на площади у Благовещенского собора. Перед церемонией состоялся молебен в память святых Петра и Февронии. Дмитрий Маслов поздравил собравшихся, отметив, что за 10 лет число многодетных семей в области удвоилось с 13 до 26 тысяч. Особую благодарность выразил родителям бойцов СВО. Пятерым воронежским женщинам присвоено звание «Мать-героиня». Дмитрий Маслов вручил ордена и медали «Родительская слава». Протоиерей Андрей Скакалин передал благословение митрополита Леонтия. Председатель общественной палаты Наталья Хван и ее муж Владимир отмечены почетным знаком за заслуги в воспитании детей и медалью за любовь и верность. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах, намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых, урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен. Вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области к работе готово около 5000 комбайнов, 6000 грузовиков, более 15 тысяч тракторов. Ситуация с ГСМ управляемая, ведется мониторинг поставок и цен. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируется сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике, а также в сельхозмашиностроении. С Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. Внимание! Завтра в Воронежской области ожидается сильная жара, до плюс 35 градусов. Объявлено штормовое предупреждение. Днем и вечером местами пройдут ливни, грозы, град. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Будьте внимательны. Это были новости региона.
1: Наше радио.

твое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-восточный слабый. Возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
5: 2026 год. Ограничение 18+.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Нефтегазовые доходы федерального бюджета России за 6 месяцев выросли почти на 16,5% год к году и составили

0: Или без малого 15 триллионов рублей, сообщило Министерство финансов. По основным направлениям поступления нефтегазовых доходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом сохраняется положительная динамика. Ранее министр финансов Антон Силуанов также отметил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете России устойчиво растет. Такой процесс связан с опережающим ростом промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, цифровых и других секторов. Россия больше не будет верить странам Запада, что те желают переговорных решений украинского конфликта. Запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с главой МИДа Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Запад имитирует свою готовность к переговорам, а сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Глава МИДа считает, что западные страны призывают к переговорным решениям, которые, однако, уже были достигнуты в 2014, 2015 и 2019 годах. Бундестаг большинством голосов отклонил инициативу партии «Зеленые» об усилении военной гуманитарной поддержки Украины, в том числе путем поставки крылатых ракет «Таурус» и производства «Патриот» для систем ПВО. Инициативу поддержали только 79 депутатов парламента Германии, против высказались 510. Сама Германия на саммите НАТО в Анкаре договорилась с США о закупке крылатых ракет «Томагавк», заявил канцлер Фридрих Мерц. По его словам, это позволит закрыть важный стратегический пробел в обороне ФРГ. Министерство культуры и фонд Росконгресс подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, ключевой целью которого станет развитие культуры здорового долголетия, вовлечение граждан в творческую деятельность, а также продвижение сберегающих здоровье технологий через инструменты культуры и искусства. Оно заключено в рамках второго форума «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Как отметила министр культуры Ольга Любимова, искусство и приобщение к духовным ценностям – это мощный фактор активного долголетия. Экипаж МКС-75 завершил контрольную примерку транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-29» на космодроме Байконур перед отправкой к Международной космической станции. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. В процедуре приняли участие основной и дублирующий экипажи. После вводного инструктажа они поочередно заняли свои места в корабле, проверили снаряжение, грузы, спускаемом аппарате и бытовом отсеке, убедились в работоспособности бортовых систем. После этого космонавты передали свои личные вещи для укладки в «Союз». Старт миссии запланирован на 14 июля. В основной экипаж ходят россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Меннон. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Проверено временем.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Я проснулся днем, один.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-восточный слабый. Возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Какие необычные вещи находят дайверы на дне Воронежского водохранилища? Новый начальник воронежской полиции пообещал разобраться с шумными заведениями и закладчиками. Молодые пары из Воронежской области поделились секретами семейного счастья. Чем удивит посетителей музей коров в Воронежской области? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 152 беспилотника вооруженных сил Украины над регионами. Как сообщили вечером в Министерстве обороны, дроны ликвидированы на территории 8 областей, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря. За минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 73 дрона над российской территорией. В Ставропольском крае власти Шпаковского муниципального округа ввели режим чрезвычайной ситуации на объекте Роснефти из-за пожара после атаки дрона. По предварительной информации, пострадавших нет. Сгорание локализовано. Российские военнослужащие успешно эвакуировали 10-летнюю девочку из Константиновки. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Ребенок лишился попечителя из-за ударов украинских дронов по месту, где жила ее семья. Военные в течение

0: Месяц помогали ей продуктами. После взятия города под контроль вооруженными силами России появилась возможность безопасно эвакуировать девочку. Ей оказывается медицинская и психологическая помощь. Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал мозг ключевым органом, который влияет на продолжительность жизни человека. Именно мозг формирует долголетие, потому что это не только нервная система, подчеркнул глава Минздрава. Он также отметил, что одним из главных факторов, определяющих здоровье и продолжительность жизни, остается образ жизни. Мурашко выступил на втором форуме «Россия. Мир. Тренды здорового долголетия». Службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщили в комплексе городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля включительно в столице ожидаются дожди, ливни, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Погодные условия начнут ухудшаться в ночь на пятницу. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника. Также ведутся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. Принимаются меры по защите от порыва ветра жилых и нежилых зданий, объектов транспорта и торговли, строительных площадок. Замедление роста онлайн-кинотеатров предрек пресс-центре НСН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. По его словам, сегодня пользователи чаще не стремятся иметь подписки на несколько онлайн-платформ, а дают предпочтение одному стримингу. По оценке Исаева, подписная база приближается к своему максимальному значению. Кроме того, некоторые онлайн-платформы предоставляют свою библиотеку за небольшую дополнительную плату другим стримингам. В результате человек получает доступ к двум подпискам по цене примерно полутора. Кроме того, как отметил собеседник НСН, на фоне исчезновения контента ряда зарубежных студий пользователи вынуждены пользоваться пиратскими сервисами. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
2: Топ-10 песен для прослушивания в машине на заправке по всей территории Российской Федерации.

0: если вы уже отчаялись и запарковали машину на долгую стоянку, то, конечно же...
1: Иду.
0: Андрей Куренков, программа «Фонотека», июль 26-го года. Бензин.
2: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете,
3: можно ли накрыть стол медным тазом, за что ежиками моют посуду и почему старожилы, как правило, ничего не помнят.
2: «Фонотека» на нашем радио.
0: Илья Лагутенко выпустил внезапный и довольно странный релиз. Как повелось, без анонсов и пояснений. Давайте разбираться. В 2001 году группа «Мумий Тролль» представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с песней «Lady Alpine Blue». Заняли 12-е место, а песню перезаписали на русском языке для альбома «Миамуры», назвав ее «Обещание».

0: 20 с лишним лет спустя, этой весной, на выступлении в Бельгии, Илья Лагутенко рассказал историю, как шел по улице, увидел постер Евровидения и вспомнил об участии в конкурсе и об этой песне.
1: Сегодня я шел по улице, увидел плакат. Announcement on a tomb. It says Kids Eurovision. And suddenly I remember 25 years ago I was at Eurovision myself. Так себе выступили. Никто не оценил. But...
0: Ну и по пути впервые за 25 лет исполнил номер живьем. А в мае канадская исполнительница Джулия Дегль внезапно выпустила кавер трека на французском языке.

0: Теперь Илья представляет свою французскую версию «Lady Alpine Blue». Получается кавер кавера на собственную песню. Как вам такое? Странности на этом не кончаются. Кроме мумиков, исполнителями значатся некие MTRSS и JW Jennings. Это по факту еще несколько сайт-проектов из вселенной Лагутенко. Мы уже как-то знакомили вас с альтер-эго Ильи Уильямом Лаутом. И в сегодняшней премьере он значится продюсером и автором слов. Сам же Лагутенко кокетливо указан только вокалистом. MTRSS, по информации их сайта, это глобальный конгломерат артистов, стремящихся раздвинуть творческие границы современной музыки и искусства. Мы создаем музыку вместе с командой артистов со всего мира. Проект курирует разработку виртуальной системы оповещения об Антарктиде, что бы это ни означало. А JW Jennings — это проект Ильи и американского мультиинструменталиста Джесси Грея Зибенберга. Он же и сыграл в новом треке практически на всем. И последняя странность. Пока мы готовили этот выпуск, название песни на стриминговых площадках изменилось. С Blue de Alpine на Lady Alpine Blue Eau Noir Version. Извините за мой французский.
1: Эту песню, может быть, многие помнят в английском варианте под названием Lady Alpine Blue, но дело в том, что изначально писалась она именно на русском языке, именно с теми словами, которые сейчас там присутствуют, но финальный в этом случае сказать никак невозможно, потому что мы никогда не прощаемся.
0: Мумий-тролль, JW Jennings, MTRSS, Lady Alpine Blue, Eau Noir version.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: На нашем летнем фестивале «Музыка жизни», что был под Останкинской башней, случилась такая штука. Сижу я, значит, обедаю себе, выпиваю, и вдруг слышу со сцены песню группы «Иван Кайф». А потом еще одну их песню. И еще одну. И думаю, что происходит? Выяснил. И расскажу сейчас вам. Удивительная, конечно, история. Выступал на сцене в это время коллектив «Капитан Макс». Молодая довольно группа, года 3 ей всего, и ее лидер Максим Севрюков, на самом деле предприниматель и летчик. Собственно, в летной школе он и получил свое прозвище «Капитан Макс». Так вот, начав свой музыкальный путь, Максим сделал такую штуку. Он нашел наследников Миши Зуева, лидера группы «Иван Кайф», завел все песни этой группы на стриминге и выкупил весь каталог группы под себя. И один за другим записывает каверы на песни Миши Зуева. Точно знаю, это не развод, все родственники в деле, все честно и официально. Не может не быть песен Ивана Кайфа в музыкальных магазинах, потому что группа, мягко говоря, приотличнейшая. И кроме «Акутагавы», «Катится любовь» и «Штирлица», у нее множество других хороших песен, не всегда хорошо записанных. Поэтому в этом плане я со всех сторон «за». Вопрос в каверах. Я бы, наверное, не хотел вытеснять из нашего эфира оригинальных «Акутагаву» и «Любовь». А вот с не очень известными песнями окей, давайте попробуем. Для меня вообще лучшая песня Миши Зуева – это «Иду один». «Капитан Макс» пел ее на нашем фестивале, но пока она не записана. Я точно ее дождусь и поставлю. А сейчас кавер на другую песню Зуева «Кто-то». Ее текст построен на цепочке жизненных контрастов, внешние простые наблюдения в итоге выводят к главной теме – личному выбору, любви и тому, что по-настоящему важно. Тут без изменений. А вот аранжировка новая. По мысли создателей, она превращает знакомую мелодию в плотный современный рок с кинематографичной атмосферой. А ответственен за эту плотность и аранжировку еще один хорошо известный слушателям «Фонотеки» человек – Дмитрий Емельянов, который и «Шевчук», и «Павлова», и фильм «Союз спасения», и фильм «Август», и много кто и что еще. Я не случайно произнес название фильмов, сейчас поймете, киноманы, а может быть и нет. В общем, неплохая компания, всем удачи.
2: Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, но музыкантом быть обязан. Всем привет, это «Капитан Макс» и наша новая песня «Кто-то». Разные люди имеют свои предпочтения, мысли, невозможность достижений. Иногда это создает чувство тоски и нереализованности. Любовь, которая может быть неразделенной, либо цели, которые могут быть недостигнуты. Ну, человеческие эмоции – это сложно. Важно это не откладывать на потом, не терять надежду и бороться, пытаться, стремиться, пробовать. И тогда все получится. Поэтому от винта надо обязательно пытаться.
1: «Капитан Макс. Кто-то».

0: коллективные были письма в милицию, и штраф ему дали 500 рублей.
1: Наше радио. Сделано в России.
2: Новая неделя, новый тур шоу «Соль. Легенда» от канала РЕН-ТВ. В предпоследнем эфире сошлись Виктория Дайнеко и Гранж. Место приглашенного члена жюри в компании Виктора Дробыша, Вадима Самойлова и Саши Эсте занял Антон Завьялов. Роковый попсарь. Но об этом чуть позже.
3: Сказать, что у вас что-то было неправильно, вообще нельзя. Кроме того, что рока не было.
4: Я такой, сейчас. Сейчас она даст. Сейчас. Нет. Следующий раз.
5: И вот тебе снится сон. Группа «Комбинация» исполняет репертуар «Сектор газа».
6: Это вообще что-то там, черти что, и сбоку бантик на самом деле.
3: Очень-очень много крутых музыкантов. Но, к сожалению, это где-то остается в подвалах. И я с огромным удовольствием пришел на эту программу, потому что эта программа – это одна из тех маленьких вообще капелек, которые могут капнуть на весы вот этой вот истории под названием «Рок».
2: Да, было жестко в спорах и обсуждениях. Гранж удивил всех чуть больше, чем Вика. Мы, честно говоря, ждали от него отыгрыша его стартового образа – Данилы Багрова. Потому что Гранж действительно очень похож на Сергея Бодрова. Но артист от этого образа давно отказался, поэтому фирменный свитер на съемку не надел. И видео в его соцсетях отлично объясняют, почему. Проходу не дают ему люди на улицах, постоянно спрашивая про Бодрова. Не сын ли и все такое. Поэтому имидж был изменен, но я не готов сказать, что в лучшую сторону. Странный вышел рок-шаблон. Но это относится ко всем артистам проекта. Посмотрите, оцените сами. Что же до треков, то в последнем туре Жора выбрал песню как раз гостевого члена жюри. Группы 2517, которую представлял Ант. «Жду чуда». Трек артист подработал под себя. Фраза «как 20 лет назад» не очень подходила по возрасту, ее заменили. Но это не помогло. И Антон Завьялов впервые в истории шоу за свой номер не проголосовал. До этого все авторы выбирали, конечно же, свою песню. А вот тут случился казус, и, как правильно сказал Антон, уж мы-то знаем толк в каверах, и основная цель всегда была украсть песню, сделать своей. Тут не вышло. Прости, Жора. Подробности и другие кавер-версии в пятницу в 22:30 на РЕН-ТВ и на сайте канала, а у нас пока тизер. Эпиграф.
7: Рок как жанр меня впечатлил с самого раннего детства, с 8 лет. Я услышал группу Linkin Park. Сразу меня пробило до мурашек эта музыка, и я начал интересоваться, изучать много разных групп. Наверное, рок поразил прежде всего искренностью. Но удивительно, что это довольно взрослая музыка, и как она проникла в сердце маленького мальчика. Меня это удивляет до сих пор.
1: Наше радио. Сделано в России.
2: Гранж. Жду чуда.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Удивительно это, конечно, полюбить рок через Линкин Парк, но назвать проект «Гранж». Где «Гранж», а где «Линкин Парк»? Линкин Парк в Америке, но артистов в России, на которых он оказал влияние, масса. Кто-то был недавно, не помню точно, вот «Гранж» выше, а теперь сибирская группа «Урсус». Их новая песня «Хроники настоящего времени» вдохновлена легендарными Линкин Парк и современными трендами рок-музыки в сочетании с философией сибирского панка. «Гражданская оборона», «Ямка». На этом стыке родился альт-пост-панк-рок-стиль. Жесткие гитарные рифы, фирменные клавиши, мощные голоса и глубокий текст делают трек мощным и драйвовым, и в то же время заставляющим задуматься о скоротечности отведенного нам времени. И если вам всех этих сочетаний показалось мало, то номер записан с участием Guest Star, Люси Маховой и ее проекта «Дайте два». В какой-то момент по острым кошачьим ушам я подумал, что это Люся на днях залезла в Нью-Йорке на шпиль легендарного Empire State Building в поисках любви, славы и Кинг-Конга. Но нет, оказалась другая кошка. «Урсус, дайте два. Хроники настоящего времени».

0: его нет. В любом случае,
1: вы чувствуете.
2: Напои меня водой твоей любви.
3: А вы слышите?
4: Я тебе построю замок, замок из песка.
0: Вы знаете,
5: это наша музыка, настоящая музыка. Наше радио.
6: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Покусал нас Антон Завьялов в позапрошлом эфире. Его внутренний попсарь. И у нас наступил попсовый блок в «Фонотеке». Не пугайтесь. Лот номер один. Артист, которого я никак не мог вспомнить после последнего звонка своей дочери, не узнал песню «Лилии». Точнее, песню узнал, но никак не мог вспомнить исполнителя. А тут пришел новый объем новинок на неделе, зазвучал трек, и я сразу вспомнил очередного лысого на нашей эстраде – Миша Хорев, «Пенза». Кстати, как и Жора Гранж, Миша выходец из музыкальных телешоу «Песни» и «Трамплин». Хотя «Трамплин», по-моему, только интернет-шоу, неважно. Новый трек «Прилетай» – это искренняя поп-композиция о любви на расстоянии, где ожидание встречи становится сильнее любых километров и недосказанности. Герой признается в своих чувствах, убеждая, что любые трудности можно преодолеть, если быть рядом друг с другом. Миша Хорев, «Прилетай».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Про следующего артиста я лет 15 слышал от разных источников. Он такой хороший актер, он такой хороший музыкант, он уже совсем не группа «Корни» и так далее. И поскольку Паша Артемьев уже бывал в эфире нашего радио с треком «В городе твоем», сделанным под влиянием Виктора Цоя и кино, позволю себе рассказать о его новом альбоме. Как актера я его видел. Несколько лет Паша играл в одном спектакле с автором программы «Чертова дюжина». И это, увы, совсем не ах, ну, не так, как рассказывали. Но и особо плохого тоже сказать не могу. Тут скорее не оправдались анонсы рекламные и ожидания. И теперь, наконец, о музыке. То, что Паша покинул группу «Корни», это, конечно, заслуживает уважения. Не потому, что я не люблю группу или как-то по-рокерски презираю ее, нет. Я не презираю практически ничего, к чему приложил руку и музыку Игорь Матвиенко. Даже уважаю. Но как поступок это сильно. Там было что терять. Начать все, ну, конечно же, не с нуля, но заново, в другом жанре, смело. Плохого опять же не скажу, но отделаться от мысли, что таких хороших музыкантов огромное количество, просто не всем повезло стартовать с эфира эпохального шоу на Первом канале под крылом Игоря Матвиенко, вот от этой мысли отделаться не получается. Прости, Паша. А теперь к новинке. Новый альбом проекта «Артемьев» называется «Нокаут». 6 композиций складываются в цельную историю о моментах, которые невозможно пережить в полсилы. Они сбивают с ног, но именно в этом рождается ощущение настоящей жизни. Об одном из таких моментов, периода гастролей с группой «Корни», вспоминает Паша Артемьев.
2: Ну вот был случай, когда мы ехали из Челябинска в Екатеринбург, по-моему, и по дороге остановились на минуточку справить малую нужду, кому было нужно. И на полной скорости у нас врезалась машина. Довольно чудовищный случай, на самом деле, и с тяжелыми травмами. Я как раз сидел в микроавтобусе, я не выходил. Вот, у меня было рассечение. И спасибо людям, которые вызывались помочь и как-то, чтобы нас довести до больницы ближайшей в городе Косли, по-моему. Но больше всего поражало, что некоторые люди останавливались и узнавали. Как только узнавали нас, сразу спрашивали, а можешь сфотографироваться? Несмотря на то, что мы были окровавленные и, скажем так, абсолютно не в состоянии для фотографий.
1: Интересно, сохранились ли у кого-то те фотки? Я бы их посмотрел. Страшная так-то история сквозь смех. На самом деле альбом вышел очень светлым. Серьезные размышления соседствуют с живой, энергичной музыкой, а меланхолия никогда не превращается в безысходность. И даже название пластинки «Нокаут» — это не прямой термин из бокса, а метафора точного попадания. Например, чувство в сердце. Но при всем этом я нашел на пластинке ровно один трек, хоть как-то попадающий в формат нашего радио.
2: Песня «Обними» — это такая песня, как следует из названия, песня «Объятие». И мне очень хотелось создать какой-то трек, который поддержит в трудную минуту, в том числе и себя самого. Надеюсь, что получилось. Песня о том, что даже в самые сложные, трудные времена ничто так не поддержит, как объятие человека. И завтрашний день все равно наступит. Главное об этом помнить.
1: Артемьев, «Обними».

0: «Ипотека» на нашем радио.
1: Артисты сейчас, видимо, тоже работают на бензине, и у них его тоже, видимо, нет. Как вы уже поняли, наблюдается новиночный июльский дефицит. Находим из последних сил, сцеживаем, отсасываем. Уже в попсу зашли. Сейчас несколько молодежных треков фрагментами. Каждому из них чего-то не хватило для попадания в программу, но внимание они привлекли. Итак, Международный олимпийский комитет отменил свои рекомендации об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Если просто, на Олимпиаде 28 года нам быть. Ура! Лучше всех это событие отметил Саша Didn't Wake Up, который в очередной раз сменил сценическое имя, и теперь он просто Саша Траутвейн, латиницей. Его новый, но по ощущениям все тот же, начиная с проекта «Метель» трек, называется «Боско Спорт».

Еще один человек с татуировкой под глазами, как у Траутвейна, Марина Родопи. Ее группа Родопи находится в летнем марафоне по треку в месяц. К ним, как и полагается, рилс, стрим и веселые групповые челленджи. Хором называем цвет, хором называем цифру и так далее. Бедный гитарист никогда не попадает, но главное, что он попадает на концертах. Я все еще верю.

Что делать, если человек из прошлого внезапно возвращается в твою жизнь? Отвечает группа «Дальше мечты» в новом треке «Московское лето». Спустя годы случайное сообщение снова открывает двери в воспоминания. Жаркие ночи, бессонница, разговоры и вопросы, на которые так и не нашлось ответов, становятся основой этой эмоциональной истории. Время прошло, жизнь изменилась, но некоторые воспоминания продолжают жить где-то глубоко внутри. Это история о том, как время делает нас взрослее, но не всегда помогает забыть. А что, если бы все могло быть...

И еще раз о спорте. В честь эпохального решения МОК, которое, конечно же, не столь радужное, как звучит. Это ящик Пандоры, и приключения только начинаются, битв теперь будет много, и они будут локальными и мощными, но это в будущем. А прямо сейчас главный спорт, конечно же, футбол. Кто следит за подвигами и рекордами Харри Кейна, Мбаппе, Холланда и, конечно же, господи, да сколько же можно все еще Лионеля Месси. У тех настоящее счастье. Может быть, поэтому новостная лента полна спортивных треков, и я как-то особенно на них реагирую. Рязанская группа «Ты тоже ничего» выпустила симпатичный ироничный номер «Мой спорт». Косплей группы «Комсомольск». Мой любимый спорт – «Риттер спорт». Мой любимый фитнес – «Батончик фитнес». «Ты тоже ничего». «Мой спорт».

0: Фанатека на нашем радио.
1: Закругляясь, в начало программы подумал вот что. Сейчас музыкантам надо срочно выпускать сингл «Бензин» или альбом «Бензин» и оклеивать все заправки или просто улицы стикерами «Бензин здесь» и QR-код с переходом на песню. Эх, слишком рано «Дельфин» выпустил своего механического пса. Уверен, если не над такой концепцией, то над композицией «Бензин» сейчас уже работает Сергей Шнуров, трубадур нашего времени. А пока Серега выпускает трек «Оскар». Тот случай, когда клип сильно лучше самой песни. Трагикомедия с элементами уголовного розыска для женщин 40+. Хочется сказать, как в старое доброе время, но нет. Просто хороший клип на фоне всего последнего. Но две актрисы в нем — это «Оскар». А еще на фоне чемпионата мира вспомнился Вася Уткин. Грустная грусть, конечно, слушать современных комментаторов. Ни историй, ни шуток, ни импровизаций, ни тем более каких-то провокационных мыслей. Да что там, и даже каламбуров. Пас, перехват, Оскар, фигу. Вот так и в жизни. Кому-то Оскар, а кому-то фигу. Эх, Вася, Вася, мы все проиграли. А у нас кончился бензин. Все на сегодня. Вы слушали программу «Там-там новости». Спасибо Сереже «Маленький принц» Марченкову. Отдельная и огромная благодарность Максиму Старкову за расследование по новому треку «Лагутенко». Подрезали у него основную часть. Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. Хорошей музыки должно быть много. Пока.
2: Эпиграф.
3: Плям.
4: Шнур. Наше радио.

0: «Фонотека» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-восточный слабый. Возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассиру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил театральный режиссер Алексей Франдетти.
0: Авторские новости.
1: Многие рок-музыканты в выходные порадуют фанатов в регионах. Так, Вячеслав Бутусов, Алиса, Пикник выступят в Удмуртии. Кино и Бонд с Кнопкой отправятся в Бурятию. Комната культуры и Ума Турман в Нижний Новгород. Диана Арбенина продолжит отмечать день рождения концертом в Москве. Алексей Франдетти в свое время работал с Бастой над мюзиклом «Любовь без памяти» спектаклем «Маяковский». Режиссер рассказал, в чем уникальность ростовского рэпера, который замахнулся в этом году сразу на 3 концерта в Лужниках.
2: Он очень настоящий, искренний и честный в том, что он делает с точки зрения и музыки, и текстов. Этим, я думаю, он и оказывается близок к такому огромному количеству людей. Мне кажется, что Вась мог бы собрать и 4 подряд стадиона «Лужники», но на это нужны просто физические силы.
1: Режиссер также раскрыл свои музыкальные пристрастия.
2: Честно говоря, мне вообще ближе всего джаз. Рэп в нашей семье ближе всего моему сыну. Мне больше всего нравится работать с Василием именно потому, что это похоже на сотворчество и откликается в постановке тех творческих задач, которые мы ставим перед самими собой.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных по версии билетных операторов спектакль Антона Яковлева «Дальше тишина» в театре Гоголя и мистер

0: Рикс в Московском театре опереты. Алексей Франдети, который недавно выпустил в Новосибирском театре «Красный факел» спектакль «Великий Гэтсби», развеял миф о театрах из провинции.
1: Даже слово какое-то неправильно, провинциальные театры. Сегодня театры, которые работают вне Москвы и Петербурга, во многом не уступают по качеству своими спектаклями столичным театрам. А если говорить о «Красном факеле», который еще часто называют «Сибирским ХАТ», то очень многим московским театрам он может дать фору и с точки зрения качества труппы, и с точки зрения возможностей, которые предоставляются постановщику.
0: Франдети также рекомендовал мюзикл «Моя прекрасная леди», который покажут в июле в Москве в рамках фестиваля «Театральный бульвар».
2: Авторские новости.
0: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет триллер «Кодекс Данте» с участием Галь Гадот, известной по роли «Чудо-женщины» в супергеройских фильмах. Эта картина посоперничает за зрительское внимание с байопиком о Майкле Джексоне «Майкл», который Алексей Франдети похвалил.
1: «Майкл» я смотрел с огромным удовольствием. Я бы назвал это скорее такой караоке-фильм, которому можно подпевать, подтанцовывать и, самое главное, выходить радостным и счастливым после этой картины. И да, конечно, Майкл Джексон абсолютно гений, и такие артисты рождаются очень редко.
0: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
2: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем у Армена Григоряна, в чем сложность концертов по заявкам слушателей, и поговорим о релизных планах группы «Ермак». 10 июля «Крематорий» сыграет в Москве необычный концерт. Песни для него выбрали зрители. Голосование за лучшие треки шло около месяца, и теперь они прозвучат на площадке «Территория» во дворе ДК имени Горбунова. Почему играть концерты по заявкам для музыкантов – непростая задача, рассказывает Армен Григорян.
2: Пришлось поработать, потому что некоторые вещи были или забыты, или исполнены так давно, что пришлось все делать заново. Но ребята справились, и такие песни, как «Мир полной любви» или там «Каин и дизайны», полностью готовы к показу. Большое спасибо за голосование, потому что для нас это было очень важно. И иногда бывает нужно обязательно снять шляпу перед нашей публикой. Вот этот концерт будет именно таким. С благодарностью к нашим дорогим слушателям.

0: Друзья, не пропустите концерт «Крематория» уже в эту пятницу, 10 июля, на открытой площадке ДК имени Горбунова. Группа «Ермак» презентовала песню «Из окна». Сингл войдет в будущий альбом коллектива, релиз которого запланирован на 5 февраля. Каким же получился трек, узнали из первых рук.
1: Это песня о борьбе с унынием. И мы решили показать эту борьбу внутри самой песни при помощи разных музыкальных красок и оттенков. Внутри песни создается впечатление полного отчаяния и уныния. Но, с другой стороны, мы слышим здесь и лучик света, лучик надежды, который воплощен в прекрасном саксофонном соло Елизаветы Киселевой. Эта песня для нас важная тем, что мы всегда тяготели к разным ипостасям тяжелой музыки. С одной стороны, мы хотели писать что-то эмоциональное и мелодичное, а с другой стороны, тяжелое. И в этой песне удалось все это совместить.

0: До релиза альбома музыканты обещают выпустить по одному синглу каждую первую пятницу месяца. Так что ждем новые треки от команды «Ермак». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-восточный слабый. Возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Камень за камнем мы построим все, что хотим. Самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует, то полетим до самой высокой вершины —

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Нефтегазовые доходы федерального бюджета России за 6 месяцев выросли почти на 16,5% год к году и составили без малого 15 триллионов рублей, сообщило Министерство финансов. По основным направлениям поступления нефтегазовых доходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом сохраняется положительная динамика. Ранее министр финансов Антон Силуанов также отметил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете России устойчиво растет. Такой процесс связан с опережающим ростом промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, цифровых и других секторов. Россия больше не будет верить странам Запада, что те желают переговорных решений украинского конфликта. Запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с главой МИДа Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Запад имитирует свою готовность к переговорам, а сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Глава МИДа считает, что западные страны призывают к переговорным решениям, которые, однако, уже были достигнуты в 2014, 2015 и 2019 годах. Бундестаг большинством голосов отклонил инициативу партии «Зеленые» об усилении военной гуманитарной поддержки Украины, в том числе путем поставки крылатых ракет «Таурус» и производства «Патриот» для систем ПВО. Инициативу поддержали только 79 депутатов парламента Германии, против высказались 510. Сама Германия на саммите НАТО в Анкаре договорилась с США о закупке крылатых ракет «Томагавк», заявил канцлер Фридрих Мерц. По его словам, это позволит закрыть важный стратегический пробел в обороне ФРГ. Министерство культуры и фонд «Росконгресс» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, ключевой целью которого станет развитие культуры здорового долголетия, вовлечение граждан в творческую деятельность, а также продвижение сберегающих здоровье технологий через инструменты культуры и искусства. Оно заключено в рамках второго форума «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Как отметила министр культуры Ольга Любимова, искусство

0: И приобщение к духовным ценностям – это мощный фактор активного долголетия. Экипаж МКС-75 завершил контрольную примерку транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-29» на космодроме Байконур перед отправкой к Международной космической станции. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. В процедуре приняли участие основной и дублирующий экипажи. После вводного инструктажа они поочередно заняли свои места в корабле, проверили снаряжение, грузы в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, убедились в работоспособности бортовых систем. После этого космонавты передали свои личные вещи для укладки в «Союз». Старт миссии запланирован на 14 июля. В основной экипаж входят россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Меннон. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Останься секретом, тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верю.

что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255, 45, 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

становиться рыбаком. Может, и не нужно было становиться за штурвал. Может, нужно было ходить по морю пешком. Но я рад тому, что побывал там, где я побывал.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Накануне, в День семьи, любви и верности, заместитель губернатора Дмитрий Маслов по поручению губернатора Александра Гусева вручил государственные награды многодетным семьям Воронежской области на площади у Благовещенского собора. Перед церемонией состоялся молебен в память святых Петра и Февронии. Дмитрий Маслов поздравил собравшихся, отметив, что за 10 лет число многодетных семей в области удвоилось с 13 до 26 тысяч. Особую благодарность выразил родителям бойцов СВО. Пятерым воронежским женщинам присвоено звание «Мать-героиня». Дмитрий Маслов вручил ордена и медали «Родительская слава». Протоиерей Андрей Скакалин передал благословение митрополита Леонтия. Председатель общественной палаты Наталья Хван и ее муж Владимир отмечены почетным знаком за заслуги в воспитании детей и медалью за любовь и верность. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах, намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых, урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен. Вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области к работе готово около 5000 комбайнов, 6000 грузовиков, более 15 тысяч тракторов. Ситуация с ГСМ управляемая, ведется мониторинг поставок и цен. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируется сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике, а также в сельхозмашиностроении. С Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. Внимание! Завтра в Воронежской области ожидается сильная жара, до плюс 35 градусов, объявлено штормовое предупреждение. Днем и вечером местами пройдут ливни, грозы, град, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Будьте внимательны. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Это классная жизнь, без цели, постоянно в дороге. Я ничего не ищу, никогда не было мечты и желаний, бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сметаной.
1: Наше радио. Проверено временем.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Накануне, в День семьи, любви и верности, заместитель губернатора Дмитрий Маслов по поручению губернатора Александра Гусева вручил государственные награды многодетным семьям Воронежской области на площади у Благовещенского собора. Перед церемонией состоялся молебен в память святых Петра и Февронии. Дмитрий Маслов поздравил собравшихся, отметив, что за 10 лет число многодетных семей в области удвоилось с 13 до 26 тысяч. Особую благодарность выразил родителям бойцов СВО. Пятерым воронежским женщинам присвоено звание «Мать-героиня». Дмитрий Маслов вручил ордена и медали «Родительская слава». Протоиерей Андрей Скакалин передал благословение митрополита Леонтия. Председатель общественной палаты Наталья Хван и ее муж Владимир отмечены почетным знаком за заслуги в воспитании детей и медалью за любовь и верность. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах. Намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых, урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен. Вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области к работе готово около 5 тысяч комбайнов, 6 тысяч грузовиков, более 15 тысяч тракторов. Ситуация с ГСМ управляемая, ведется мониторинг поставок и цен. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируется сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике, а также в сельхозмашиностроении. С Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. Внимание! Завтра в Воронежской области ожидается сильная жара, до плюс 35 градусов, объявлено штормовое предупреждение. Днем и вечером местами пройдут ливни, грозы, град, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Будьте внимательны. Это были новости региона.

0: Наше радио. Так бьется сердце.
1: Все вокруг похожи, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически не

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

губы тишиной. В каждом прикосновении его дыхание, в каждом слове, в каждом взгляде

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Накануне, в День семьи, любви и верности, заместитель губернатора Дмитрий Маслов по поручению губернатора Александра Гусева вручил государственные награды многодетным семьям Воронежской области на площади у Благовещенского собора. Перед церемонией состоялся молебен в память святых Петра и Февронии. Дмитрий Маслов поздравил собравшихся, отметив, что за 10 лет число многодетных семей в области удвоилось с 13 до 26 тысяч. Особую благодарность выразил родителям бойцов СВО. Пятерым воронежским женщинам присвоено звание «Мать-героиня». Дмитрий Маслов вручил ордена и медали «Родительская слава». Протоиерей Андрей Скакалин передал благословение митрополита Леонтия. Председатель общественной палаты Наталья Хван и ее муж Владимир отмечены почетным знаком за заслуги в воспитании детей и медалью за любовь и верность. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах, намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых, урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен. Вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области к работе готовы около 5000 комбайнов, 6000 грузовиков, более 15 тысяч тракторов. Ситуация с ГСМ управляемая, ведется мониторинг поставок и цен. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируется сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике, а также в сельхозмашиностроении. С Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. Внимание! Завтра в Воронежской области ожидается сильная жара, до плюс 35 градусов объявлено штормовое предупреждение. Днем и вечером местами пройдут ливни, грозы, град, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Будьте внимательны. Это были новости региона.

Саундтрек.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Срамы чатала. Урота чешок сюда. И сонечка-то нога, срамы. Срамы.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
5: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Накануне, в День семьи, любви и верности, заместитель губернатора Дмитрий Маслов по поручению губернатора Александра Гусева вручил государственные награды многодетным семьям Воронежской области на площади у Благовещенского собора. Перед церемонией состоялся молебен в память святых Петра и Февронии. Дмитрий Маслов поздравил собравшихся, отметив, что за 10 лет число многодетных семей в области удвоилось с 13 до 26 тысяч. Особую благодарность выразил родителям бойцов СВО. Пятерым воронежским женщинам присвоено звание «Мать-героиня». Дмитрий Маслов вручил ордена и медали «Родительская слава». Протоиерей Андрей Скакалин передал благословение митрополита Леонтия. Председатель общественной палаты Наталья Хван и ее муж Владимир отмечены почетным знаком за заслуги в воспитании детей и медалью за любовь и верность. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов принял участие в совещании о ходе сезонных полевых работ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В России уборочная кампания стартовала в 16 регионах, намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых, урожайность выше прошлогодней. Яровой сев завершен. Вице-премьер отметил необходимость контроля ситуации с топливом, включая прямые контракты и поставки малым формам хозяйствования. В Воронежской области к работе готово около 5000 комбайнов, 6000 грузовиков, более 15 тысяч тракторов. Ситуация с ГСМ управляемая, ведется мониторинг поставок и цен. Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кировской и Ростовской областями на выставке «Иннопром-2026». Документы подписали министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и министр промышленности Кировской области Евгений Соколов. Договоренности предполагают развитие промышленной кооперации, деловые миссии, обмен опытом в инновациях и инвестициях, создание совместных производств. Сергей Хлызов отметил, что с Ростовской областью планируется сотрудничество в тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, энергетике, а также в сельхозмашиностроении. С Кировской в ОПК, химической промышленности, биофармацевтике, деревообработке и станкостроении. Расчет на переход от разовых поставок к единым производственным комплексам в ближайшие 5 лет. Внимание! Завтра в Воронежской области ожидается сильная жара, до плюс 35 градусов, объявлено штормовое предупреждение. Днем и вечером местами пройдут ливни, грозы, град, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Будьте внимательны. Это были новости региона.